Друзья, не унываем, вместе двигаемся вперед. Слава нашему Господу за Его любовь и милость, друзья. И вот уже у нас новый час, и в этом новом часу нам нужно с вами дальше двигаться вперед и дальше, друзья, работать для того, чтобы следующий год это служение и радио было в эфире. И вот новый час, новая, друзья, у нас цель в этом часу, в этом часовом блоке. У нас осталось 56 минут, и нам нужно $2305, чтобы этот час, друзья, мы могли закрыть, чтобы в следующем году этот час мог звучать. В этом обычно часу у нас проходят проповеди, где в этом часу мы получаем назидание, питаемся от мыслей, где братья участвуют, проповедуют, то этот час обычно вы слышите проповеди. Сейчас вы включили и думаете, почему здесь проповеди нету, здесь человек говорит о каких-то финансах, что-то здесь объясняет. Друзья, мы делаем это раз в год, потому что, чтобы нам быть в эфире в следующем году, чтобы нам иметь трансляцию в следующем году, мы делаем в конце года, в октябре, такой добровольный пожертвование, сбор на следующий год, то, что нам не достает быть в эфире в следующем году. И вот вы включили и думаете, что это за номера, как нам их понять. Вот на следующий год нам не достает $135,500. Если так округлить, 136, да? 135-136 тысяч нам не достает на следующий год. Мы взяли эту сумму, мы ее разбили на дни и разбили на часы. И вот каждый час мы выходим сейчас, уже мы 23 часа в эфире. Если взять коллективно, собрать, мы 23 часа уже в эфире, говорим о поддержке на следующий год. И уже слава нашему Господу. Братья и сестры, вы очень щедрые. Откликнулись уже, друзья, братья и сестры, и мы уже собрали 50 тысяч. Друзья, 50 тысяч собрали. Слава нашему Господу. Осталось $85,498. Осталось, можно так, если округлить, 86 тысяч осталось. Слава нашему Господу. То вот из этих 86 тысяч в этом часовом блоке осталось у нас 54 минуты. Нам нужно собрать $2305. Каждый звонок, каждый доллар, каждое участие онлайн помогает нам двигаться к цели. Слава нашему Господу. Мы уже, друзья, ближе к цели, чем мы были только час назад. И это потому, что вы, друзья, внимательны, вы видите, слышите и вы реагируете. То в этом часову обычно у нас проходят проповеди. Вы подключились и говорите, и думаете, почему здесь нету проповеди. Но здесь у нас, друзья, как я сказал, идет марафон для того, чтобы поддержать радиослужение на следующий год. И Луки, 6 глава, 38 стих, говорится так. «Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпанную вам в лонь вашу, ибо какую меру и мерите, такую и отмерят вам». Знаете, это место Писания от Луки, 6 глава, 38 стих. Пусть Господь, друзья, благословит вам и даст вам, укрепит вас, знаете, в вашем работе, в вашем труде, в вашей семье, в личной и духовной жизни. Да даст вам Господь милость свою, друзья, то, что вы реагируете и жертвуете на это служение. Да благословит вас Господь, друзья, у нас в этом часу остается 52 минуты, и нам нужно собрать $2305. 2305 долларов
На каждый, друзья, доллар, который вы звоните и жертвуете, вы помогаете, чтобы в следующий год радиовещание было доступно в эфире. И как я говорил, знаете, что интересно, каждый, знаете, человек, который принимает участие, это делается он соработник, сотрудник на Ниве Господней, благословляя других братьев и сестер, чтобы и они могли слушать это радио. И мы, радио вещается, друзья, на четырех языках, как я уже говорил, вы уже знаете, многие, кто слушает регулярно, это английский, это испанский, это немецкий и это славянский. Славянский язык – это где мы говорим украинский, русский язык. И там, друзья, это уже мы делаем на протяжении 20 лет, вещаем в интернете. Друзья, в интернете вещаем это радио. А когда мы начинали 20 лет тому назад, многие говорили, кто же будет слушать в интернете. А мы сейчас видим, насколько каждый человек прикасается с интернетом. Каждый человек прикасается с интернетом. И вот уже 20 лет мы уже вещаем в интернете, и 51 минута у нас в этом часовом блоке, и нам нужно $2300, чтобы закрыть этот часовой блок. Но я вам немножко поясню, друзья, если, чтобы помочь нам понять, что такое $2305, как мы можем коллективно или совместно осилить эту сумму. Это можно сделать так. 4 человека могут позвонить и стать соучастниками каждый месяц по $50. 4 человека или 4 семьи по $50 в месяц смогут осилить $2305. Вот так, друзья, на сегодня многие братья и сестры звонят, отзываются и становятся в ряды сотрудников, которые помогают Слову Божьему идти вперед. $2305, 50 остается у нас минут в этом часовом блоке. $50, друзья, в месяц, это выходит в день $1.66. Это меньше, чем кофе, друзья, кружка кофе у нас в Америке. Меньше, чем кружка кофе, да? $1.66. Это, друзья, в год округляется $606. А если конкретно, это $605.90, да, примерно вот так за год. $50 – это $1.66 в день. Вот если 4 человека позвонят и скажут, мы на себя возьмем 2027 год, станем соучастниками на Ниве Божией, возьмем и пойдем с вами и будем соработниками нести Слово Господне на 2027 год. И 4 человека, друзья, по $50 в месяц смогут осилить. А если, друзья, вы просто хотите благословить одноразово, позвоните, пожертвуйте один раз, вы сможете это делать, конечно же, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как я вам говорил, активность радиослушателей, оно меняется с каждой минутой, с каждым часом. И сейчас, в этом часу, обычно идут проповеди. Если вы подключались, обычно в это время идут проповеди, друзья. И на данный момент, если посмотреть на статистику, откуда сейчас слушают, с каких штатов подключается и активно слушает, я могу вам назвать. Вашингтон – это будет активный номер один штат, Калифорния будет номер два, Нью-Йорк – номер три. И вот смотрите, South Carolina уже вышла на номер 4 активности. После них вышло Ohio на номер 5, и Орегон уже вышел с десятки на 6 место. Вот мы видим, как эти штаты, друзья, они меняются быстренько, откуда люди подключаются. Вот South Carolina, молодцы, вы уже вышли из 6-7 места на 4 место активности слушателей сейчас, в данный момент, вы слышите мой голос. И вот, друзья, у нас новый час, 23 час, мы 23 часа уже в эфире, и нам
нужно в этом часовом блоке 1605 долларов осталось. Смотрите, вау, 1605 долларов осталось, друзья. 47 минут, и слава нашему Господу, что онлайн отзывается, по телефону отзывается, и у нас осталось 1605 долларов, друзья. Да благословит Господь, кто принял участие, кто сделал взнос онлайн, кто сделал свой финансовый вклад, друзья, благословил служение это, и уже осталось 1605. Да благословит вас Господь. Я, конечно, не знаю, с какого штата этот человек, который принял участие онлайн, но благословит Господь вас, да умножит и даст вам духовных сил. 46 минут остается в этом часовом блоке, и мы с каждой минуты движемся ближе и ближе, друзья, к нашему цели, с Божьей помощью и вашей внимательности. Да благословит Бог вас, только пожертвовали через зал, да благословит Господь вас, друзья. Ага, это был Вашингтон, активность с Вашингтона пришла. Да благословит Господь Вашингтон, братьев и сестер с Вашингтона, я смотрю, активности начинается. И через зал только сейчас тоже пожертвовали, да благословит вас Господь, через зал пожертвовали. И уже смотрите, друзья, 45 минут, и нам надо 1555, такая интересная, интересный такой номер, 1555, да? Слава нашему Господу, мы уже собрали 750, слава нашему Господу. 45 минут, друзья, и вы принимаете активное участие. Саут Каролина по статистике еще четвертая на месте. Вашингтон номер один сейчас, Калифорния 2, Нью-Йорк номер 3. Нью-Йорк держится, хотя уже там да, поздновато уже люди. Вообще-то одно время, да, как с Саут Каролиной. Охайо номер 5, Орегон уже на номер 6. Люди подключаются, отключаются, мы видим активности. Так что, братья и сестры, да благословит вас Господь, друзья, в этом часу обычно вы слушаете проповеди. В этом часу, где мы, как радиослужение, благословляем вас на протяжении 20 лет, вещая в этом часу обычно проповеди. А сегодня мы говорим, что проповеди нету, потому что мы хотим, чтобы в следующем году оно было на протяжении года, и нам необходимо собрать те финансы, которые нам не достают на 2027 год, чтобы нам быть в эфире в следующем году. И вот уже братья наши и сестры отзываются в этом часовом блоке, остается 44 минуты, и уже мы собрали 750 долларов, и нам нужно еще 1555 в этом часовом блоке. Потому что, друзья, если вам правду сказать, предыдущие блоки, три предыдущих часа мы шли в минус. Три предыдущих часа мы пошли в минус. Я сейчас не хочу на них фокусироваться. Хочу говорить о этом сейчас, нынешнем часу, чтобы мы не пошли здесь в минус. Вся цель, друзья. Наша цель, чтобы собрать общую сумму, чем быстрее, чтобы мы могли пойти в обычный режим вещания всех передач, то за это мы разбили по часовой блок, и наша цель достигать каждый часовой блок, который нам необходим. И вот, друзья, у нас 43 минуты, и нам нужно 1555 долларов. 1555 долларов. Если вы же хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, вот как сделали братья и сестры, и пожертвовали. Как братья и сестры зашли и пожертвовали. Сделали онлайн, вы можете сделать это, или позвонить, если вам проще. Это будет на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья,
нам нужно 1555 долларов еще, уже слава нашему Господу за братьев и сестер, которые отозвались, и мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. В 23-м часовом блоке мы собрали уже 750 долларов, и нам нужно 1555. Такая круглая, ну, такая дата, да? Такой номер. Смотрите. Сейчас я скажу, какой штат в Америке, по какому рангу сейчас слушать, потому что каждую пару минут меняется статистика. И вот уже Вашингтон номер один, Калифорния номер два, а Нью-Йорк номер три, Саут-Каролина номер четыре, Охайо номер пять, Орегон номер шесть, Норт-Каролина номер семь, Массачусетс подключается восемь, Пенсильвания девять, Миннесота 10, вот 10 штатов по рангу, Миннесота 10. Друзья, принимайте участие, чтобы мы могли чем быстрее вернуться в режим регулярного вещания. И уже 41 минута остается в этом 23-м часовом блоке, 40 остается минут, и мы уже собрали 750 долларов, слава нашему Господу, а нам еще нужно 1555. Телефон номер 425-296-79. Это 425-296-78-29. Я извиняюсь, друзья, я уже заговорился немножко. Слава Богу за только звонок, который получили. Вы благословили, друзья, и нам уже осталось 1355. Слава нашему Господу! 1355, друзья. Да благословит вас Господь. 950 уже собрали в этом часовом блоке. Видите, друзья, Господь использует простых братьев и сестер, которые на протяжении долгих годы отзываются каждый год и делают служение способным вещать в следующий год. Кто-то же благословил прошлый год, что на протяжении этого года в это время вы слушали проповеди, в это время вы слушали, назидались Словом Божьим. Друзья, и вот как важно, чтобы мы благословляли и помогали дальше, чтобы Слово Божие могло распространяться и укрепляла сердца народа Божьего. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти. Это будет через... сделать на Радио МВ. Радио МВ. radiomv.com, и вы сможете, друзья, выбрать пожертвовать через Zelle, через Cash App или через PayPal или своей карточкой, как вам удобно, друзья, как вам удобно. Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы, друзья, напомнить за этот час, который есть, это час, где идет звучит проповедь. И на протяжении, я уже говорил, многие годы звучит проповедь по многим странам. Я повторю для тех, может быть, кто новые подключились, может быть, не знают такую интересную статистику о радиослужении. 10 самых стран, где самое много слушает радио. Я говорил штат, а теперь страны. Смотрите. 10 стран, где самое много слушает Радио МВ. Я сейчас объявлю информацию, потом объявлю, какие страны. Уже у нас 38 минут остается в этом часовом блоке. Это 38 минут. И нам еще нужно 1355. Можно, друзья, сделать так. Если 3 человека сейчас позвонят и скажут, мы подпишемся, $50 каждый месяц на год,
3 человека по $50 в месяц, они могут закрыть этот час.

Америка, США, номер 2 – это Украина, номер 3 – это Германия, номер 4 – это Россия, номер 5 – это Канада, номер 6 – это Беларусь, номер 7 – это Молдова, номер 8 – это Бельгия, номер 9 – это Польша, и номер 10 – это Эстония. Вот такая неинтересная статистика, интересная, друзья. И вот, жертвуя на это служение, вы участвуете в этих странах распространения Слова Божьего и подкрепления верующих наших братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Пусть Господь вернет вам более еще, друзья, более мира, благодати, силы, здоровья, ограды и благословения вашим семьям. Тем, кто участвует сейчас, уже 4 человека, друзья, в этом часовом блоке отозвались, и уже мы, слава Богу, собрали $1000 в этом часовом блоке. Осталось уже $1305. Слава Богу, друзья. Смотрите, осталось $1305 осталось, которые нам надо собрать. 35 минут, друзья. Осталось 35 минут в этом часовом блоке. Я возьму маленькую музыкальную паузу. Дам вам время помолиться, поговорить и позвонить во время музыкальной паузы и сделать, друзья, свой вклад. Помните, здесь мысль какова. Если мы соберем всю сумму быстрее, чем нужно, мы пойдем сразу же в вещание, в регулярную передачу, регулярный режим. Так что, друзья, здесь, если Бог располагает вас, выделить от вашего, может быть, проекта, который вы заработали, или от вашей сделки, которую вы сделали, хотите благословить радио наперед, вы это можете сделать. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и вернемся назад через пару минут. А в это время вы молитесь и звоните, друзья, и участвуйте благословением следующего поколения.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Линии открыты, вы можете звонить и принимать участие. Вы только слышали свидетельство одной из нашей радиослушательницы, которая уже 5 лет слушает радио. Ей подарили дети такой цифровой радиоприемник. Он стоит, можете поставить в комнате, и он круглые суточки вещает Слово Божие. То да благословит Господь тех детей, которые заботятся о своих родителях, чтобы и им, и даже в свободное время было что делать и питаться, друзья, чтобы быть плодовитым и сочным, да? Да благословит Господь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон, где в это время обычно идет проповедь, но мы сегодня имеем марафон для того, чтобы следующий год мы можем иметь на протяжении года иметь эти передачи регулярно быть в эфире могли быть. И вот да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. У нас остается в часовом блоке в этом 26 минут до как начнется новый час. И каждый час у нас есть сумма, которую нам необходимо собрать. И вот уже, друзья, слава Богу, 4 человека отозвались. И уже мы набрали $1000 в этом часовом блоке. У нас 26 минут, и нам нужно $1305 еще осталось. $1305 осталось, друзья, в этом часовом блоке. И если вы еще не приняли участие, и мы бы хотели пригласить вас, мы даем такую возможность раз в год в октябре принимать участие в этом служении, чтобы вы могли быть активно участвовали на Ниве Божией. Объявляю телефон номер нашей линии открытый, наши сотрудники у телефонов, и вы можете сделать это прямо сейчас на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можете звонить на этот номер. Наши коллеги, они у телефонов ждут ваших звонков. У нас остается 25 минут, друзья. И слава Богу, мы уже собрали $1000, а нам еще нужно 1305. Да благословит вас Господь. Мы говорим, что можно, друзья, пожертвовать даже онлайн. Онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Вы можете, друзья, это сделать. Да благословит вас Господь. Для всех, кто, друзья, жертвует онлайн и желают, друзья, например, через Zelle или Cash App, и вы желаете, чтобы вам прислали отчет, мы бы попросили, пожалуйста, пришлите на текст-месседж ваше имя, а сколько вы пожертвовали, друзья, и ваш email-адрес, чтобы мы могли вам прислать отчет. Для всех, кто жертвует по телефону, кто жертвует онлайн через Cash App, через PayPal, да, или через платформу вашей карточки, вы получите в конце года, друзья, ресит, или как бы сколько вы пожертвовали. Имейте в виду. И слава нашему Господу, друзья, остается 24 минуты в этом часовом блоке. И нам еще осталось 1105 уже. Слава Господу! Пятый человек подключился и принял, друзья, участие. И сейчас уже нам осталось 1105. Слава Господу! Друзья, если два человека позвонят по $50 в месяц, подпишутся, друзья, мы закроем этот час прямо сейчас. Или если вы хотите поучаствовать одноразово, пожертвовать, это на ваше усмотрение. Позвоните на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
Это, друзья, для вас возможность принять участие, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, где в следующем году мы можем назидаться духовно, наши бабушки, наши дедушки, да, наши братья и сестры, наши детки, потому что Радио МВ имеет музыкальный канал, имеет, друзья, детский канал, Новый Старый Завет и вот этот центральный канал. То все эти каналы, которые люди привыкли уже слушать, друзья, они будут в эфире благодаря тем, кто принимает участие в подобных, в таком марафоне, где люди звонят, где люди идут онлайн, становятся с нами в этом поприще и начинают идти с нами, благословляя вас, слушателей. Если вы еще, слушатель, не приняли участие, мы призываем вас, чтобы это сделать сейчас. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Штаты по рангу, штаты, которые сейчас, вот уже время есть, прошло, кто на каком месте. Я объявлю 10 самых, сейчас много где прослушают штатов, откуда вы. Я уже читал, зачитывал все штаты. С каждого штата нас слушают в Америке. Кроме, я сейчас не вижу Хавайи, пока места я Хавайи не вижу. А так, с каждого штата. 10 самых много сейчас слушателей, которые в этот момент, когда я разговариваю, подключились. Смотрите, Вашингтон ведет. Вашингтон ведет, друзья. Я объявляю, какие штаты нас слушают, а вы можете онлайн заходить, жертвовать и можете звонить и поддерживать, друзья, тоже. Если слышите свой штат, отреагируйте, благословите, чтобы в вашем штате проповедь продолжала звучать и в следующем году. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам, друзья, еще нужно 1105 долларов. В этом часовом блоке у нас остается 20 минут. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1105 долларов. Первый штат, друзья, где сейчас самое много в этот момент, самое много подключений, это Вашингтон. Второй штат ведет после Вашингтона, это Калифорния. Третий штат, это ведет Нью-Йорк. Саут-Каролина вышла на 4-е место. Охайо вышла на 5-е место. Орегон вышел на 6-е место. И смотрите, Массачусетс догоняет 8-е место. Массачусетс. Норт-Каролина 9-е. Миннесота 10-е. Миннесота 9-е, да, 10-е. И Пенсильвания 11-е, я так сказал. Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо, Орегон, Массачусетс, Норт-Каролина, Миннесота и Пенсильвания. Уже потом другие идут штаты. 10 самых, где сейчас самое много слушают. И эта статистика, она меняется буквально, друзья, пару минут, и она меняется. Зависит от времени, где кто подключается. А то, друзья, благословите этот эфир. Этот час остается у нас в этом часу 19 минут. Остается 19 минут. И мы уже собрали 1200 долларов, а нам еще нужно 1105. И мы говорим, что обычно в это время на радио главном канале идет проповедь. Обычно в это время идет проповедь, и здесь вы слышите разные проповеди разных проповедников, где мы благословляем радиослушателей вас, чтобы это было благословением для духовного назидания. Потому что многие друзья радиослушатели проживают в разных местах, как одна семья прислала свое свидетельство. Они проживают в Колумбии, но где мало славяне, но говорят, потому что мы имеем радио, заходим онлайн, слушаем вас, и мы назидаемся. Семьи, которые живут некоторые в Перу, в Парагвае, Уругвае, мы видим, вы подключаетесь, слушаете. Мы видим семьи с Аргентины, которые подключаются, слушают. Друзья, многих стран, где я просто удивляюсь, что и там есть славяне, подключаются и слушают. Вот когда вы жертвуете, друзья, на это служение, вы делаете способным Слово Божьему распространяться
больше, чем ваш город, больше, чем ваш штат, больше, чем ваша страна, переходя на другие страны. Но более того, друзья, питаются духовным хлебом. Остается, друзья, у нас 17 минут, и нам нужно 1105. Друзья, 1105 нужно в этом часовом блоке, а уже мы собрали 1200. Смотрите, $50 в месяц, да, $50 в месяц, это выходит $1.66. Если человек, вы хотите подвязаться, сказать, я могу стать участником, $50 в месяц, это вам будет обходиться в день $1.66. Если два человека позвонят сейчас и скажут, мы возьмем по $50 в месяц, друзья, это перекроет эту сумму, которую нам сейчас нужно, $1105. А может быть, вы хотите позвонить и пожертвовать один раз любой суммой, которая вас располагает, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты. Можно, друзья, принять участие онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или, друзья, можно пожертвовать через Cash App. Это будет Radio MV. Radio MV. Это через Cash App. И можно, друзья, пожертвовать через PayPal, если вам удобно, или своей карточкой онлайн, как вы желаете. Если вы хотите пожертвовать онлайн карточкой, вас возьмет буквально минуты две или одна, зависит от вас. И если вы позвоните нам по телефону, то вас возьмет примерно 5 минут. Остается у нас, друзья, 15 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо еще $1105 в этом часовом блоке. Статистика, кто где сейчас сама слушает много. Вашингтон лидирует до сих пор, Калифорния лидирует, вторая, Нью-Йорк третий, Саут-Каролина четвертая, Охайо пятая, и Орегон шестой, Норт-Каролина седьмая, Массачусетс восьмая, Миннесота 9-я и Кентаки взяло 10-е место. Сдвинуло Пенсильванию. Кентаки взяло по количеству. Друзья, интересно смотреть на статистику, потому что удивляйся, сколько наших братьев и сестер проживают в разных штатах, в разных странах. Друзья, и сейчас идет у нас прямой эфир. Прямой эфир – это мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радио могло быть в эфире вместе с вами в 2007 году. И вот этот час у нас 15 минут остается, и в этом часу нам еще нужно $1105, чтобы этот час нам закрыть. И мы призываем вас, если вы еще не приняли участие, если вы, может быть, еще не позвонили или не зашли онлайн и не сделали, друзья, свое финансовое пожертвование, вы можете сделать это прямо сейчас, зайти на radiomv.com, чтобы закрыть этот 1105, который у нас есть в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Кентаки перешло на седьмое место, сдвинуло Миннесоту. Друзья, больше людей подключается сейчас к Кентаки. Интересно, я смотрю, да, каждый штат, сколько, какой ранг берет. Как я уже говорил, что буквально с каждого штата слушаю. Сейчас я посмотрю. Только я не вижу, только Хавайи. А так с каждого штата есть люди, которые подключаются и слушают. То напоминаю вам, друзья, что это прямой эфир, поддержка радиослужения на 2027 год. На протяжении 20 лет мы уже это делаем регулярно, чтобы
мы могли быть в эфире в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, вышел навстречу, позвонил, стал частью этого служения. И в этом году вы, друзья, слушали и наслаждались проповедями, получали назидание. Это потому, что в прошлом году братья и сестры не были равнодушны. Они позвонили, они стали частью, пошли с нами вместе в этом служении. Дорогие друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. У нас остается буквально 12 минут, и нам необходимо от вас, друзья, слышать. Почему я говорю «необходимо», друзья? Радио Ви существует сугубо от добровольных слушателей, которые жертвуют свои финансы, чтобы мы были в эфире. У нас нет рекламы. Мы не продаем время. За это вы не слышите, что здесь кто-то продает какие-то таблетки, продают какие-то пакеты, продают какие-то дома. У нас этого нету. Мы решили так от начала, чтобы радио было чистое, чтобы было можно его слушать на протяжении дня, круглосуточно, и не переживать, что там будут продавать таблетки, продавать какие-то пакеты, чтобы, может быть, человек, который имеет слабость к каким-то вещам, чтобы он не покупал там, знаете, много домов где-то или много каких-то препаратов. Чтобы было здравое учение, знаете, здравое вещание, вот такое вот. У нас цель была. Из-за этого 20 лет, братья и сестры, Бог остается верным через вас. Вы жертвуете, вы благословляете, и мы уже в эфире. Из-за этого мы собираем финансы каждый год для этого. Вот смотрите, братья и сестры, Бог дает свою милость к нам и дает нам, друзья, свою заботу, а мы, как народ Божий, любящий Его, хотим, чтобы у нас и в семьях была духовная пища, и, друзья, мы могли своей возможностью уделять, чтобы и пища уходила в другие дома, в другие города, в другие народности, в другие, может быть, страны, не может быть, а так и есть. И это Радио МВ делает это. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения. Но номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 10 минут, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, 6 человек отозвались. 6 человек сейчас отозвались, и уже мы собрали $1,650, и нам осталось $655, друзья. $655 осталось. Да благословит вас Господь, друзья. Нам надо, друзья, закрыть эти $655, потому что последние 3 часа, друзья, мы просто шли в минус, мы тонули. Друзья, мы тонули. Вот здесь остался волосок, нам нужно его дотянуть. 650, брат сидит, улыбается. Извиняюсь, друзья, заговорился. $655, волосок. $655, друзья, и осталось 10 минут, чтобы нам закрыть, чтобы у нас не было минуса. Друзья, чтобы у нас не было минуса. Это 3 человека по $25 в месяц. Если позвонят, 3 человека по $25 в месяц, мы сможем, друзья, это закрыть. $655 осталось в этом часу. Последние 3 часа, друзья, были очень тяжелые, где мы пошли в минус, мы не закрыли. То хотелось бы, чтобы и этот час мы этот час могли закрыть, не пошли в минус. Остается 9 минут, $655. 6 человек уже поучаствовали. Да благословит вас Господь. Да даст Господь вам милости и любви. И объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это, друзья, где вы можете сейчас позвонить, принять участие. Наши сотрудники у телефона, и телефон номер 425 296
78-29. Смотрите, я немножко дам, сейчас поменяла статистика, какой штат сейчас самое много слушает, 10 штатов. А вы слушаете свой штат и реагируете, друзья, если вы еще не поучаствовали с этого штата. Вашингтон берет новое, Вашингтон берет первое место, номер один, где много слушают сейчас. Калифорния 2, Нью-Йорк 3, Саут Каролина 4, Охайо 5, Орегон 6, теперь Норт Каролина 7, Массачусетс 8, Кентаки пошло на 9, Пенсильвания на 10. Друзья, вот такое количество, где сейчас само 10, само много штатов, откуда само много слушает. Топ 10, да? Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти на radiomv.com и сделать свой, друзья, вклад, благословить это служение. И слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Уже осталось нам $355 7 минут в этом часовом блоке, и осталось $355. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, друзья! $355 осталось. Это просто один человек сейчас позвонит, друзья, и может закрыть эту сумму, взяв на себя каждый месяц по $50. И если хочет одноразово, может сделать, насколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотелось бы закрыть этот час. У нас 6 минут осталось. Хотелось бы закрыть этот час. И хотелось бы хотя бы начинать перекрывать в свободные часы те, которые мы пошли в минус, друзья. Мы пошли в минус последние 3 часа. Друзья, раз, два, три, да. Последние 3 часа мы пошли в минус, сильный минус, друзья. В этом часу, слава Господу, нам уже осталось $355, и у нас 6 минут осталось. 6 минут. И хотелось бы, друзья, чтобы мы закрыли этот час, не было здесь минуса, и еще начали перекрывать те минусы, которые у нас есть в прошлых часах, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Спрашивают, напомните онлайн. Да, друзья, онлайн можно жертвовать через Cash App. На Cash App это будет Radio MV, просто Radio MV. Все одно слово. Radio MV можно жертвовать через Cash App. На Zelle, друзья, можно жертвовать по Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно жертвовать по этому. И через карточку свою онлайн, друзья, вы можете жертвовать. По онлайн вас возьмет, друзья, в течение минуты-двух минут оформить. Позвонить примерно берет 5 минут. То имейте в виду, если у вас есть 5 минут времени, вы желали бы позвонить и стать частью, чтобы эфир в следующем году продолжал вещаться, друзья, вы это можете сделать прямо сейчас. У нас остается 4 минуты в этом часовом блоке. Это уже 23 часа. Если взять, в общем, 23 часа мы уже в эфире. 23 часа, друзья, мы в эфире, и мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год радиослужению, чтобы оно было в эфире. 4 минуты, и нам остается $355 в этом часовом блоке, друзья. Предыдущие блоки мы пошли минус, 3 часа мы пошли минус, друзья, и вот надо, чтобы вот этот час мы не пошли минус. Давайте мы вместе отреагируем. Я смотрю, Охайо так бьется на забрать Саут-Каролину с пятого места. Сейчас Саут-Каролина на пятом месте, самом, где много слушают. Охайо бьется, то выбивается на пятое, то уходит на шестое, прыгает. То, братья и сестры, если вы еще не приняли участие в эфире, финансово поддержать на 2027 год, вы можете это сделать, позвонив на 425-296-78-29-425-296-78-29.
9. И можно пожертвовать, друзья, онлайн. А тоже, слава нашему Господу, друзья, остается 3 минуты, и уже нам осталось 255. Слава нашему Богу. Друзья, это можно сделать через Cash App на Radio MV. Одним словом, MV. Radio MV. Одним словом, можно сделать через Cash App, через Zelle, через PayPal или просто своей карточкой зайти на radio.mv.com и пожертвовать. Или позвонить на 425-296-78-29. Мы идем, друзья, сейчас на музыкальную паузу, и нам, друзья, остается $255 в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, чтобы мы его закрыли и начали помогать выходить из минуса с предыдущих часов, чтобы этот час, он, друзья, тоже не хромал, а чтобы он был прямым и здоровым. Да благословит вас Господь. Идем на музыкальную паузу, друзья. После музыкальной паузы у нас уже будет новый вызов, новый час. Хотел бы напомнить вам, друзья, смысл каков? Чем быстрее мы соберем общую сумму, которая нам необходима на 2027 год, тем быстрее мы пойдем регулярное вещание. Слава нашему Господу. То вся цель, друзья, принять активность, чтобы мы могли сберечь свои голоса, да и уйти с эфира и дать вам слушать передачи, чтобы в следующий год, друзья, мы могли быть в эфире. Это наше желание с вами, как уже на протяжении 20 лет Господь это делает через вас. И объявляю номер и идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. Остается минута, и уже $155 еще нужно. Слава нашему Господу. $155 осталось, друзья. Идем в музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и у нас новый час и новые возможности. Да благословит каждого из вас Господь. Мы продолжаем дальше наш марафон, который перед нами, и как вы слышите, друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире с самого утра и продолжаем, и будем до глубокого вечера. Пусть Бог благословит каждого из вас, и нам в этот час необходимо собрать 1918 долларов. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо вам, кто-то уже присоединился и воспользовался этим. Друзья, спасибо вам, что вы это сделали. Вы сделали пожертвование. Павел, пусть Бог благословит вас. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это час, где мы слушаем свидетельства. Это по нашему времени с 8 до 9, по штату Вашингтона это с 6 до 7. И, друзья, также, если мы смотрим ближе к Нью-Йорку, это с 9 до 10, друзья, в такое время, где сегодня звучит проповедь, свидетельство в этой программе, где мы слышим свидетельства и где которые свидетельства звучат, и они вдохновляют многих братьев, сестер, которые получают благословение, которые получают назидание, да благословит вас Господь. Друзья, нам необходимо в этот час собрать эту сумму, которая составляет 1918 долларов. И у нас остается 52 минуты 40 секунд, где мы можем вместе с вами, друзья, собрать эти финансы для того, чтобы этот час был оплаченный, чтобы мы могли с вами в 27 году иметь эту возможность служить, транслировать, благословлять других братьев и сестер, которые так нуждаются в этом. Пусть Господь благословит каждое сердце. Объявляю наши номера 425-296-78-29. Друзья, я благодарю Господа. Кто-то сейчас уже еще один человек присоединился. Спасибо вам. И это уже два человека, которые воспользовались этой возможностью. Нам осталось 1818 долларов, чтобы закрыть этот час. Друзья, в этом часе мы слышим свидетельство то, что делает Господь на, знаете, в жизни людей на миссионерских полях, у людей, братьев, сестер, которые трудятся, живут, служат, которые принимают благословение и отображают, знаете, Божью любовь. Пусть Бог благословит каждого из вас. Деяния апостола, 3 глава, 19 стих, сказаны такие слова. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. На самом деле, братья и сестры, да придут времена Господни от лица Господнего, чтобы, знаете, Господь благословлял, вел и укреплял и производил работу и действия в жизни нашей. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит благодатью и силою своей. Я хотел бы объявить, у нас есть такая возможность, друзья, чтобы нам перекрыть эти 1818 долларов. Нам необходимо это 7 человек по 25 долларов, которые могут, скажем, и воспользоваться, сказать, я могу жертвовать по 25 долларов, и нам надо таких 7 людей. Или можно 3 человека по 50 долларов. 3 человека, которые скажут, я смогу 50 долларов жертвовать, и хотел бы присоединиться. Или нам необходимо... который человек сможет жертвовать 100 долларов в месяц, и нам таковых надо
два человека, и мы способны будем перекрыть эту сумму. Друзья, спасибо вам, кто-то позвонил сейчас и принял решение стать частью этого благословения. В данный момент это три человека, которые приняли это решение. И у нас, друзья, $1218 осталось. $1218, чтобы уплатить это время, этого часа на протяжении целого года. 27-й год, который перед нами. И мы с вами делаем этот марафон, если кто-то присоединился и задается вопросом, что у нас здесь происходит. Это ежегодный марафон, который мы делаем с вами, друзья, где мы собираем финансы, где мы обращаемся к вам, где мы говорим, что есть возможность служить вместе с нами, и приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами служили. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, вы можете присоединяться к нам и слушать нас через YouTube, Facebook и другие платформы. Если даже у вас есть возможности сегодня использовать медиа, вы можете воспользоваться медиа, друзья, и поделиться, что у нас проходит марафон, что у нас проходит сейчас это поддержка финансовая на 27-й год, друзья, чтобы мы смогли с вами быть в прямом эфире и нести это служение, транслироваться и, конечно же, знаете, достигать тех людей, которые сегодня нуждаются в Слове Божьем, поддержать тех, кому сегодня трудно, тяжело. И, знаете, и очень прекрасно, что мы можем это делать, мы можем молиться, мы можем благословлять. И, кстати говоря, про это у нас через 48 минут у нас будет программа молитвы, которая в этой программе мы всегда молимся. Мы молимся и, знаете, благословляем тех, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в молитве, кто болеет, кому трудно, кому тяжело. И благодаря братьям, сестрам, которые, знаете, отзываются, которые подписываются ежемесячно жертвовать по, скажем, по $20, по $30, по $100, по 50 или по 70, или кто-то больше, кто-то меньше. Пусть Бог благословит вас. Или, если у вас есть такая возможность, пожертвовать один раз, выделить сумму поддержки этого служения. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть сегодня в этом прославится Господь. Друзья, звоните, пишите. Мы ожидаем ваших звонков. Также вы можете написать ваши свидетельства. Вы можете прислать нам, и мы их зачитаем, конечно же, и вместе с вами будем радоваться. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы маленький пример привести. Если мы жертвуем финансово ежемесячно, какие суммы и в конце года какая сумма выходит, друзья. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20, то в конце года, друзья, это получается сумма составляет $200, $240. Если мы жертвуем по $20 ежемесячно. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в конце года составляет $605. $605. Если мы жертвуем по $75 ежемесячно, то в конце года составляет это $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, в конце года составит сумму $1214. Друзья, да благословит вас в этом Господь, чтобы мы примерно знали вот эту таблицу, насколько она работает и насколько нам она служит большим благословением, чтобы этот час он был в эфире, чтобы это время было проплачено, и, знаете, мы могли транслироваться, мы могли служить и, конечно же, доносить Слово Божье до краев земли. Пусть Бог в этом прославится. На номер вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 45 минут, и нам необходима сумма. Это $1218. $1218, которых нам необходимо, чтобы закрыть этот блок
этого времени, чтобы был он оплачен. И мы уже благодарим Бога, что братья и сестры отозвались, три человека, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас, и пусть в жизни Господь производит работу действия. И как мы зачитали это Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих, здесь мы зачитали такие слова: «Так покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господня». Друзья, знаете, здесь апостол Павел обращался к народу и говорит, что нужно покаяние, нужно приближиться к Богу, и да придут отрады от лица Господня, да, чтобы Господь благословил и устроил. И мы молимся, да, чтобы Господь благословил, устроил и подал свой ответ, подал, знаете, свою благодать для того, чтобы мы могли транслироваться, служить, вдохновлять других братьев, сестер, чтобы каждый назидался, укреплялся, чтобы никто не отстал, чтобы никто не ослабел, чтобы, друзья, никто не поколебался. А кому сегодня трудно, кому тяжело, а вы, может, таковых знаете, дайте им сегодня об этом знать, скажите: возлюбленные, вы можете слушать радио, вы можете присоединиться к радио, и где, знаете, через радио звучит, как мы уже говорили, и чтение Слова Божия, как Евангелие, как Старый Завет, как Новый Завет, что через радио можно слышать проповеди, пение, свидетельства, как мы говорим, в этом часу, этого часа блока, где слушаем свидетельство, и оно назидает, вдохновляет нас. Хотел бы задать вам вопрос, друзья: если вы в вашей жизни есть свидетельство, когда вы слушали или радио слушали, и Бог проговаривал вашу жизнь, производил работу, которую Он сделал в вашей жизни, вы можете засвидетельствовать, напишите, и мы это зачитаем. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы сильно не скромничали и делились, что делает Господь в жизни вашей. Да будет имя Господне в этом прославлено. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И позвонив на этот номер, друзья, вы можете взять всего лишь 2-3-4 минуты, и наши сестры вам помогут, и вы сможете дать ту лепту, которая покроет сумму, которая у нас сейчас составляет $1218, которых осталось нам перекрыть это время. Благодарение Богу за братьев и сестер, которые приняли участие. Это три человека, которые уплатили $850. Уплатили $850. Спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отозвались и стали частью этого благословения. И, как я сказал, у нас остается 41 минута. 41 минута, и у вас есть сегодня привилегия быть тем тружеником, быть тем человеком, который служит, который благословляет, который отзывается и идет вперед. Слава нашему Богу! Друзья, остается у нас $1068. $1068. И в этом принял участие еще один человек. Четыре человека, которые сейчас приняли участие в этом часу. Друзья, и мы имеем эту сумму. Да благословит вас Господь. Остается 40 минут. 40 минут, и нам необходимо $1068. $1068. Вы можете зайти на наш веб-сайт radioenvy.com и воспользоваться и пожертвовать через, знаете, PayPal, через Cash App, Zelle, как мы сегодня это имеем, друзья, через онлайн. Зайдите и станьте частью этого благословения. То, что многие из вас этим пользуются, как вы слышите, у нас нету звонков, но мы видим, у нас номера понижаются, цифры понижаются по причине того, что братья и сестры используют веб-сайт наш radioenvy.com, и в нашем веб-сайте есть PayPal, есть Cash App, есть Zelle, есть возможности, которые они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит
в вас, друзья. И, конечно же, знаете, все, что в ваших руках, да будет имя Божие благословено. Чтобы перекрыть $1068, которых у нас остается, и у нас времени осталось 39 минут, и, знаете, нам всего лишь необходимо 4 человека по $25 и 2 человека по $50 или 1 человек по $100. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава нашему Господу, мы еще один человек поучаствовал, где мы видим это 5 человек. Спасибо вам, да благословит вас Господь, где мы сейчас уже сумму, которая составляет, это $668. $668. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Это уже 5 человек. Этих 5 человек Господь пусть производит действие, работу и благословение. Знаете, Слово Божие, друзья, говорит, знаете, сеющая рука, она никогда не оскудеет. Знаете, дающая рука, она никогда просить не будет. Да пусть Господь благословит вас. Тот, кто это делает, кто влажит, кто сеет. Друзья, у нас остается 38 минут, и нам необходимо $668. $668. Чтобы нам перекрыть этот час, закрыть, где мы слышим свидетельство и благословение. Я хотел бы сказать, знаете, если вы получаете благословение, и ваша команда получает благословение, на работе получаете благословение или кто-то это, поговорите с друзьями, поговорите с близкими и примите это участие. Друзья, помните, что ваши пожертвования, они tax deductible. То есть в конце года вы можете выписать таксу, в конце года вы можете, знаете, взять бумаги и воспользоваться для своей таксы. Пусть Бог в этом вас благословит. И у нас остается 37 минут. Друзья, 37 минут, и нам необходимо $668. $668. Если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и там есть такая возможность платформы. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться Cash App, вы можете воспользоваться Zelle. Какие вам удобные приложения, друзья. И вы можете сделать пожертвование. В данный момент 5 человек, воспользовавшись этим, мы сегодня видим. Слава Господу, пусть Бог благословит.

кредитную карту или банковскую карту и воспользоваться этой возможностью, где наши сестры с вами буквально в течение до 5 минут этот вопрос могут все помочь вам оформить, и вы будете частью этого часа. Вы будете частью этого служения, где это благословение, которое будет передаваться другим братьям и сестрам. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Друзья, здесь вот такое пожелание написали. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Вовремя Господь вас порадует. Пусть Господь вовремя, знаете, даст вам необходимые вещи. Пусть вовремя будет в вашей жизни те люди, которые помогут, послужат, благословлят вас. И, знаете, пусть вовремя Господь откроет, разумит, благословит, чтобы не было потерь, друзья, чтобы не было потерь. И в то же самое время, чтобы мы воспользовались этим благословением, воспользовались тем, что доверяет нам сегодня Господь, чтобы нам остаться верны во всех путях Божьих. Остается 34 минуты и 50 секунд, друзья, и нам необходимо сумму добрать, это $668. $668. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com. Там есть у нас PayPal, есть Cash App, есть Zelle. Есть тоже электронная, где можно взять через кредитную карту или через банковскую карту. Как вам удобно, да благословит вас в этом Господь. Друзья, $668, которые необходимо закрыть этот час, нам надо или 3 человека по $25 ежемесячно, или 2 человека по $50, или 1 по $100. Знаете, из этих трех вариантов кто-то какой-то вариант может себе выбрать и воспользоваться этим вариантом. Или вы рассматриваете вообще одноразовый вариант, где вы можете воспользоваться, пожертвовать, благословить. Пусть Бог благословит вас. И если вы сегодня присоединились, только что и слышите, здесь мы говорим о финансах. Друзья, это идет у нас ежегодный марафон, который поддерживает служение, которое, знаете, влаживает служение, где мы с вами можем трудиться, где мы можем с вами сегодня служить, и, конечно же, где мы с вами можем производить ту или иную работу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Спасибо вам, друзья, и у нас еще один человек пожертвовал, слава нашему Богу, и у нас уже остается $642, $643, 6 людей приняли в этом участие, $643, возлюбленные, да благословит вас всех Господь, кто принимает в этом участие, и благословение да пребудет в жизни вашей. У нас остается 32 минуты, и давайте мы сейчас послушаем музыкальную паузу, послушаем пение и вернемся к вам. А во время музыкального пения, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас, или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Послушаем пение.

Приветствую вас из Молдовы. Я очень благодарна вам, что вы есть. Постоянно слушаю ваше радио и очень довольна. Да благословит вас всех Господь обильно. Приветствую вас, дорогие сотрудники Радио МВИ. Благодарю Бога и вас за прекрасную возможность слушать радио в любое время суток. Слушаю радио каждый день на работе. Слушаю радио уже несколько лет. Об этом радио узнала от родственника. И теперь слушаем всей семьей. Огромная благодарность вам, сотрудники, за все ваши труды. Итак, братья и сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, у нас продолжается наш марафон, и хотел бы всех поприветствовать, кто присоединился к нам. Спасибо вам, что вы присоединились. И у нас продолжается наш марафон, который мы продолжаем сегодня вести и дальше. Говорим о том, что сегодня есть прекрасная возможность стать частью этого служения, чтобы нам вместе с вами идти далее, друзья, чтобы вместе с вами дальше нам распространять Слово Божье и, конечно же, в 27-й год, чтобы мы с вами смогли распространять Слово Божье, молиться, благословлять, и чтобы имя Божье достигало тех сердец, которые сегодня и еще нуждаются в Господе, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются, чтобы их поддержали. У нас остается 23 минуты, друзья, и нам всего необходимо $643. $643. У нас остается 22 минуты. И если у вас сегодня есть возможность пожертвовать, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и на нашем веб-сайте есть возможность воспользоваться, чтобы через PayPal, через Zelle, через Cash App вы можете стать и пожертвовать, вложить свою лепту, друзья. Нам необходимо всего лишь несколько людей, чтобы этот час был оплачен, чтобы этот час мы могли закрыть и пойти далее, друзья. Пойти дальше и трудиться дальше, нести это Слово Божье. Нам, чтобы закрыть этот час, да, или набрать эту сумму $643, нам необходимо 3 человека по $25, которые смогут платить ежемесячно, по $25 ежемесячно, или $50 ежемесячно, это 2 человека, или 1 человек по $100 ежемесячно. Друзья, если у вас такой есть вариант, который вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь, мы будем очень рады позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или у вас есть возможность пожертвовать одноразово. Друзья, вы можете один раз заплатить там $100, $200, 50, 20, 30, сколько Господь располагает ваше сердце. Если у вас возможность есть $1000, $500, $800, уплатить за раз, и чтобы быть, знаете, спонсором в течение целого года, пусть Господь благословит вас. И, знаете, у нас остается 21 минута, и нам необходимо еще несколько человек, чтобы покрыть эту сумму $643. Мы благодарны Богу за 6 человек, которые приняли в этом участие, и мы уже покрыли $1425, и нам необходимо еще $643, чтобы закрыть этот час, и мы могли перейти на другой час. Пусть Бог благословит. А что происходит в этом часе? В этом часе звучат свидетельства, где братья и сестры свидетельствуют, рассказывают, что сделал Бог в их жизни, как Господь их провел, как Господь их укрыл, как Господь им открывал, благословлял, показывал, научал, наставлял и, конечно же, друзья, являл свою силу и благодать. И многие из вас, слушая это, вдохновлялись, ободрялись и приходили в состояние, знаете, радости, благословения и укрепления. Пусть Господь в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и у нас там есть возможность PayPal, Cash App, Zelle, вот эти приложения, которые вы можете воспользоваться и сделать сегодня эту поддержку финансовую на 27-й год, друзья, и уплатив этот час, где мы можем с вами потом дальше быть в служении и, конечно же, поддерживать, благословлять. И многие из вас получают благословение. Я расскажу маленькую таблицу, пока вы принимаете решение, пока вы записываете телефон. Давайте я еще раз его озвучу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, есть такая у нас маленькая таблица, которая просто показывает вам насколько важно и насколько большое благословение есть для служения радио. И в этот час, когда люди, они жертвуют, вложат эти финансы. Если у вас есть такая возможность, $20 ежемесячно жертвовать, подписаться ежемесячно на $20, то в конце года это составит $240. Если у вас есть возможность $50 жертвовать ежемесячно, то в конце года это составит $605, друзья. И знаете, если вы, кто-то из вас пожертвовал $600, кто-то из вас пожертвовал $300, да, то есть это $25 в месяц, да, мы можем, или $28 в месяц, ежемесячно. То есть это уже большое благословение, я вот рассказываю, да. Если $75 ежемесячно, то в конце года сумма составляет $912, друзья, $912. Или если $100 ежемесячно, то эта сумма составляет $1214. То есть такая лепта, которая ежемесячно, постоянная, она приходит, и она в конце года вырастает и служит большим благословением. И об этом мы говорим, что мы, друзья, открыты к тому, чтобы ежемесячно вы жертвовали. И в то же самое время, если у вас есть возможность пожертвовать прямо сейчас, вы рассматриваете свой бюджет, и вы понимаете, мне удобно сейчас лучше пожертвовать. Я не знаю, что у меня будет через несколько месяцев, или как у меня пойдет через несколько месяцев будет. Я готов лучше сейчас это сделать. И смотря на свои, знаете, приоритеты или моменты, пусть Бог благословит каждого из вас, друзья. Мы что делаем? Мы молимся за вас, мы благословляем вас, и мы призываем всех радиослушателей, чтобы молились и благословляли каждого, тот, кто принимает в этом участие. Благословляли тех, кто принимает в этом, знаете, сугубое участие. И благодаря таким братьям и сестрам мы сегодня с вами в эфире. Друзья, остается у нас 16 минут и 30 секунд. 16 минут и 30 секунд. И нам необходимо $643. $643. Если у вас есть сегодня возможность, если вы можете пожертвовать, если вы еще не участвовали в этом, друзья, вы не принимали в этом участие, мы приглашаем вас. Давайте присоединимся вместе, давайте мы вместе поучаствуем, друзья, давайте мы вместе пойдем дальше. Вы можете пригласить своих детей к участию, пригласить своего мужа, жену, детей, родственников, друзей, или если у вас по работе есть братья, которые вместе вы работаете и поговорил, чтобы скинулись и от компании выделить какую-то сумму. Да благословит вас Господь. Знаете, и у нас есть такие люди, которые от своей компании приняли решение и выделили сумму. Сказали, это мы в компании собрали и решили поддержать этот час или поддержать это время. Друзья, это радостно, это радостно. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог явит милость, пусть Бог явит благодать и силу свою и наполнит благодатью, милостью каждого из вас. Друзья, мы благодарны Богу, и у нас остается $43. Друзья, $43 у нас остается 15 минут и 10 секунд. 17 минут и 10 секунд, и наш час закроется, друзья. И нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам нужен $43. Это, друзья, или нам надо один человек по $25 ежемесячно. Один человек по $25 ежемесячно. У кого есть такая возможность? Кто может сейчас сказать, я готов уплатить этих $43, друзья? У нас остается 14 минут. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Братья и сестры, те, кто, эти 7 человек, приняли сейчас участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью, силою, помазанием и любовью. Друзья, и все, что делает ваша рука, будет благословенно, да ограждает Бог ваш дом. ваших близких, родных, друзей, детей, все то, что сегодня вы имеете, друзья. Почему мы благословляем? Писание говорит, благословляйте друг друга, да? И это приятно благословлять и видеть то, что сегодня братья и сестры влаживают в дело Божье. Остается 13 минут, друзья, 13 минут, и нам надо $43. $43, которые, чтобы закрыть этот час. И знаете, нам было в этом часу, надо было собрать 2068 долларов. И сегодня мы, благодаря братьев и сестер, которые 7 человек приняли в этом участие, и нас осталось $43. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal, да, вот PayPal, вы можете воспользоваться PayPal и принять в этом участие. Или позвонил нам на номер 425-296-7829. Знаете, почему-то в этот час только один человек нам позвонил, а остальные все воспользовались онлайн. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, друзья, что вы все воспользовались онлайн. И, друзья, у нас остается 12 минут и 33 секунды, и нам необходимо $43, чтобы этот час закрыть. У кого есть такая возможность, кто может сегодня позвонить, сказать, я готов закрыть этот час, пусть Бог благословит, дайте о себе знать, и мы рады будем вместе с вами закрыть этот час. Это на номер позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я знаю, многие из вас сейчас, друзья, едут на молитвы, на собрание, это, например, штат Орегон, штат Калифорния, штат Айдахо, штат Вашингтон, Монтана. Вы едете сейчас на собрание, и у кого по вторникам есть служение, да? Пусть Бог благословит вас, и вы можете слушать это в машине. Мы с вами будем, друзья, буквально, я вам скажу, до 10 вечера по вашему времени. То если вы после служения пожелаете принять участие, мы ждем вас. Да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, кто принял сейчас участие и уплатил, друзья, уплатил. Слава нашему Богу, друзья. Мы набрали финансы, которые нам были необходимы на этот час. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. Те, кто принял в этом участие, 8 человек, друзья, приняли участие в этом часу, и мы набрали эти финансы, чтобы этот час был уплачен на протяжении 27 года, друзья. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 10 минут и 40 секунд, и я приглашаю вас к тому, чтобы вы сегодня могли быть той частью этого служения, друзья. Если сколько Господь располагает ваше сердце, вы можете присоединиться, вы можете сегодня стать частью благословения, сказать, я готов служить, я готов благословлять, я готов сегодня пожертвовать, быть благословением, пусть Бог благословит вас. Хотел бы попросить вас, вы сейчас едете, как я сказал, на молитвы, едете на служение, помолитесь за нас, друзья, помолитесь за радиослужение, помолитесь за каждого брата и сестру, чтобы Господь благословлял, укреплял тех, кто до этого уже жертвует и далее жертвует, чтобы Господь благословил. И, конечно же, друзья, чтобы сегодня, знаете, мы с вами смогли собрать ту сумму, которая нам осталась собрать. Послушайте, какая сумма. $81,150. $81,150. Мы с вами уже собрали $54,350. Друзья, слава нашему Богу. Пусть в этом Господь прославится. Не забудьте поблагодарить Бога и вместе с нами, и там, где вы будете. Молитесь за нас и благословляйте имя Господне. И у нас буквально тоже, друзья, через 9 минут начнется, то у нас будет по графику должна идти молитва. И мы в этом времени, конечно, мы будем с вами совершим молитву, помолимся и приглашаем вас, чтобы вы могли тоже принимать участие финансово, друзья. Помните, что радиослужение нуждается в финансах, чтобы нам набрать эту сумму 81 150 долларов, чтобы у нас эти финансы были для того, чтобы мы могли просуществовать в 27-м году. В 27-м году мы не знаем, что принесет 27-й год. Мы не знаем, друзья, что будет в 27-м году, но мы знаем, что есть сегодня время сеять. Мы знаем, что есть сегодня время влаживать. И давайте мы воспользуемся этим временем, чтобы вложить в Царство Божие, чтобы Дух Святой производил работу, действие и благословение. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И когда вы позвоните, наши сестры отвечают на звонки, помните, и они могут вам помочь, и если вы едете в дороге, едете на собрание, на молитву, и они смогут вам помочь, и это всего лишь составит несколько минут. Если вам удобно, как по какой-то причине, да, я вам скажу, вот этот час, многие из вас воспользовались онлайн. Онлайн – это зашли на… Это что такое онлайн? Это зашли на наш веб-сайт, и они сделали пожертвование. Они сделали пожертвование, стали через Cash App, Zelle и PayPal. Yes, correct, да, через PayPal. И они сами автоматически это сделали. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит каждого из вас. Да будет имя Божье благословено. Друзья, давайте мы сейчас послушаем пение, послушаем маленький обзор, и мы вернемся, и это будет уже наше время, где мы будем с новой силой, с новыми целями. И, конечно, у нас это будет молитва. Мы тоже помолимся, тоже будем молиться, тоже будем благословлять. А в это время, во время пения, во время, друзья, обзора, звоните нам на номер 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения часа, пожертвовать ту сумму, которую Господь располагает вас. И другое, друзья, вы можете тоже сделать, зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и ту сумму, которую Господь располагает ваше сердце пожертвовать, оно принесет благословение. Чем быстрее мы наберем 81 150 долларов, тем быстрее мы закроем этот марафон, и мы вместе, друзья, будем прославлять нашего Господа, слушая все остальные программы, которые так сильно сейчас ожидают братья и сестры, и пишут, когда оно будет. Пусть Бог благословит. А сейчас мы слушаем несколько псалмов, обзор, и вернемся к вам в новом часу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы с вами в новом часу, новые возможности, новые достижения. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хочу поблагодарить братьев и сестер искренне. Спасибо вам, что вы воспользовались онлайн, воспользовались интернетом, где нашим веб-сайтом radiomv.com, вы воспользовались PayPal, воспользовались другими платформами. Это как Cash App, Zelle. И вы поддержали, друзья, поддерживайте, спасибо вам. Я вам скажу, пока мы с вами здесь слушали пение, и пока мы с вами молились и благословляли, я вам хочу сказать, что нам осталось $79,850. Слава нашему Богу! $79,850. И мы, друзья, достигнем нашей цели. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы жертвуете. У нас начался новый час, новые возможности. И в этом часу, друзья, у нас проходят молитвы. У нас проходят молитвы, где мы молимся, где ммы переживаем, где мы нуждаемся, где мы говорим о том, о этих нуждах, которые к нам приходят. Друзья, у нас такое предложение. Люди просят, чтобы зачитать хотя бы нужды, зачитать нужды, которые люди прислали к нам. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Знаете, как сейчас сделаем? Мы, наверное, подготовимся. Я объявлю наши координаты, куда вы можете звонить, друзья, куда вы можете писать и куда вы можете жертвовать на номер. И в это время, когда будут у нас зачитываться нужды, да, мы зачитаем нужды, с вами помолимся. У нас идет марафон. Хотел бы сказать спасибо, молитвенники, что вы к нам присоединились. И в этом часу нам необходимо собрать $1,741. Друзья, $1,741. И у нас остается время 53 минуты. 53 минуты. И наш эфир подойдет к концу, и давайте мы с вами будем молиться, друзья, давайте мы с вами будем просить Бога, чтобы Господь дал эту нам благодать, подал нам эту благодать, чтобы, знаете, те необходимые финансы, которые нам нужно собрать, $79,850 на этот год, чтобы радиослужение на 27-й год могло существовать, и которые мы разбили по часам, друзья, чтобы в этот час $1,741 необходимо. Знаете, когда мы сейчас будем выслушивать нужды, когда мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы вы, друзья, воспользовались нашим веб-сайтом radiomv.com и смогли пожертвовать, смогли зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и пожертвовать финансы. Друзья, нам необходимо $1,741, чтобы нам закрыть этот час. В этот час, друзья, мы молимся. В этот час, друзья, мы, знаете, молимся за те нужды, переживания, которые народ высказывает. И помните, возлюбленные, если этот час нам не проплатить, то у нас нет такой возможности будет на 27-й год. И если мы это сделаем совместно, если сейчас мы вместе будем прилагать усилия, жертвовать, благословлять, и также мы будем зачитывать ваши нужды, переживания, то мы вместе, друзья, будем радоваться. Почему? Потому что время уплачено, и, конечно же, мы можем помолиться за тех, кому трудно, кому тяжело и кому не так сильно легко сегодня. Позвоните нам на номер 425-296-78-29 и станьте частью этого служения. Проплатите этот час, друзья. Сколько Господь располагает? Вот один человек пожертвовал $300. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас. Кому-то, возможно, $100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 50, а кто-то может ежемесячно стать и поддерживать в
выделив, скажем, ежемесячно $20 или $10 или 15, 20 или 40 или 50 или 100 ежемесячно. И в конце года это составит приличную сумму, которая позволит нам существовать на 27-й год, друзья. И пусть Бог благословит вас. И по нашему скеджулу это должна быть передача молитва. Молитва, за которой мы молимся за нужды, переживания, которые проходят близкие, родные, друзья, которые вы пишете, которые вы нам рассказываете, говорите и просят. Вот даже вот сейчас у нас идет марафон, а люди просят, пожалуйста, зачитайте наши нужды. Пожалуйста, помолитесь, друзья. Честно сказать, как ответить, скажите, вот что бы вы сказали? Нет, мы не будем зачитывать, и мы продолжаем, и нам нужны финансы. На самом деле, да, вы правы, нам нужны финансы, но в то же самое время и тоже жалко наших братьев, сестер, которым трудно, которым тяжело, которые сегодня просят помощи, и мы будем молиться, друзья. Мы будем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. И у нас остается 49 минут, и нам необходимо $1741. $1741, друзья, чтобы нам уплатить этот час. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите на наш веб-сайт. Сейчас у нас сестры зачитают нужды, и мы будем молиться, друзья. А в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, воспользоваться другими платформами, где вы проживаете, где вам удобно. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем, друзья, ваших решений, мы ждем ваших действий. А в это время давайте, наверное, мы все-таки выслушаем, сколько получили мы нужд, и помолимся. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Сестры просят, чтобы я им еще чуть-чуть дал времени, чтобы они подготовились. Ну хорошо, давайте тогда они подготовятся. А я объявляю наши телефоны, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам это у нас молитвенный час идет, где мы молимся, где мы выслушаем нужды и желания, переживания, и мы вместе молимся и благословляем и ходатайствуем за тех, кому трудно, тяжело. Чтобы этот час был на 27-й год и чтобы он существовал, друзья, нам необходимо $1741. Остается 47 минут. 47 минут. И, знаете, вот эта сумма, которую необходимо перекрыть, знаете, вот эти расходы на 27-й год, $1741. Если у вас есть такая сегодня возможность, вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, да благословит вас Господь, и вложите в это дело, вложите в этот час. Вы сейчас услышите, если вы только присоединились, или вы следите за нами, наблюдаете за нами, вы услышите, где мы, наши сестры будут зачитывать нужды, переживания, желания, и вы услышите, сколько нужд, сколько переживаний. И это мы делаем каждый вторник, друзья. Молимся, ревнуем, благословляем, ходатайствуем, знаете, и пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, друзья. У нас уже второй человек принял участие, слава Богу. И у нас уже остается $1641. Друзья, может, пока мы, наши сестры, попросили 20 минут им дать время, чтобы они подготовились, чтобы зачитывать. Может, в течение 20 минут, друзья, мы соберем всю эту сумму и как раз выслушаем все нужды и помолимся, и благословим нашего Господа. Друзья, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641, друзья, чтобы этот час был в эфире, чтобы эти нужды, эти переживания, эти молитвы, они возносились в этом часу. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться PayPal, можете воспользоваться Cash App, Zelle. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и на нашем веб-сайте вы сможете взять и сделать пожертвование. Друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце, сколько вы можете это сделать. Пусть Бог благословит вас. И чтобы совместно мы могли молиться и ходатайствовать, и благословлять имя Господне, чтобы, знаете, не было урона в плане того, чтобы, знаете, этот час не был оплачен, и у нас были проблемы или переживания, как этот час, чтобы у нас был на протяжении 27-го года. И пусть Бог благословит вас, и спасибо вам, где отозвались уже два человека, стали частью этого благословения, и нам необходимо, друзья, $1641. $1641. Если вы можете благословить $100, $200, $500, $400, $20, $50. Один раз, друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете ли позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Другое, друзья, вы также можете, знаете, стать ежемесячным подписчиком. Ежемесячно, то есть это выбрать сумму, которая вас располагает, например, если нам надо 6 людей по $25 ежемесячно, 6 людей по $25 ежемесячно, или 3 человека по $50 ежемесячно, и мы эту сумму перекроем, или 2 человека по $100, и ежемесячно мы эту сумму перекроем. То есть есть разные варианты, то вы можете посмотреть, как вам удобно, как вы можете это сделать. Нам подходит и такой вариант. Кому-то больше легче одноразово уплатить, и ему, и как бы говорится, он не переживает, что у него будет проблема с карточкой или с какими-то пейментами, что он, сейчас у него есть эта возможность. И это он сделал. Пусть Бог вас благословит, друзья. Вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Что в этом часу происходит? В этом часу происходят молитвы, где мы молимся. И сейчас у нас будет молитва, друзья. И наши сестры подготавливаются, мы зачитаем нужды, и мы будем молиться. Но также мы говорим о том, что этот час, который нужно уплатить, друзья, на 27-й год, который он составляет сумму $1641. $1641, который необходимо для того, чтобы мы могли иметь. Сестры нам пишут, друзья, они уже приготовились, и они готовы зачитывать нужды. Мы объявляем еще раз, друзья, будут звучать нужды, пусть Бог благословит. И я хотел бы сказать, во время чтения нужд, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и пожертвовать, друзья. Нам необходима сумма $1641. И также вы можете во время чтения этих нужд вы можете позвонить к нам на 425-296-78-29 и стать частью этого служения. Наша молитва о том, чтобы в конце этого часа, друзья, остается нам 42 минуты, чтобы нас этот час был уплачен, чтобы мы проплатили этот час, чтобы мы не ушли в долг. Друзья, мы будем молиться и надеяться на вас, а вы надеетесь на нас. Таким образом, мы делаем дело Божье. Пусть Бог благословит. И сестра Надя сейчас зачитает нужды, и мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Благодарю каждого, кто подвисается вместе с нами в этом труде. И сейчас я хочу выслушать нужды, просьбы и желания народа Божьего. Пусть Бог каждого благословит. Мир вам! Я хочу посетить мою маму. Помолитесь, чтобы Бог хранил меня в дороге и благословил мой путь туда и обратно. За наших детей и внуков поддержите в молитве. За личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены и благословенны. Молитвенная нужда. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации, помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудности и обстоятельства, в которых нахожусь, уповаю только на помощь и защиту Господню. Помолитесь за моего сына, ему 21 год, чтобы Бог даровал ему мудрости и разуму, благословил и взял свой удел. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Мир вам. Просим молиться о наших перелетах. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу и дальше молиться за спасение моего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледжах, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей и сестры, и за меня. Очень вас благодарю. Помолитесь за мужа, чтобы Господь помог духовно подняться и освободиться от всего, что не угодно Господу. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог послал работу сыну и зятю. Сердечно благодарю. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия. за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Помолимся за Антона о его покаянии и спасении. Пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость, совершает свой труд в его жизни. Продолжаем молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости и желании ходить в церковь. Также за покаяние Дениса, Давида, Сергея. Просьба продолжать молиться за Ларису, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Сестра Светлана из Молдавии просит молиться за сына Михаила, который отошел от Бога и переживает трудности в семье и жизни. Пусть Господь коснется его сердца, освободит от всего, что уводит от него, и вернет к себе. А также за его жену и детей, и о силах для Светланы продолжать молиться и поститься за сына. Нужда за покаяние детей. Прошу, помолитесь за сестру Свету, ей предстоит операция, чтобы Господь благословил руки врачей. Дорогие друзья, у нас большая нужда за сына. Он сильно отдалился от Бога, перестал посещать церковь. В семье также много проблем. Мы очень переживаем за него. Просим молиться, чтобы Господь коснулся его сердца, освободил от всего, что уводит от Бога. Верим в силу молитвы. Благодарю, что молитесь, и дальше молитесь, чтобы Господь благословил меня и устроил мою судьбу, за маму Инну, чтобы дал здоровье и силы, за брата Диму. Очень тяжело за его дом. Спасибо. Мир вам! Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия, за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Бог своей рукой

0: Дни покаяния сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью и за детей, за внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладил духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние и пробуждение. Поддержите в молитве сестру Лиду и ее дочь. Они проходят трудности, чтобы Бог явил милость и помог. Помолитесь за моего брата, чтобы Господь укрепил его духовно, поднял на свои высоты и даровал ему устройство. У меня также личная нужда, чтобы Господь вышел навстречу и указал свой путь. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас, поддержите меня в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. И последняя нужда. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и плохого влияния и помог всем сердцем следовать за ним. Также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к Нему и восстановила отношения с Богом. И еще одна нужда. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и зятьёв, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками и за христианскую судьбу для дочери Ани. А еще у меня проблема с... у моего мужа проблема с зубами. Верю в молитву. Благодарю за все Бога.
1: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были зачитаны. И почему мы слушаем эти нужды? Потому что это час, где мы молимся, где мы выслушаем нужды, переживания, где мы ходатайствуем. И мы молимся перед нашим Господом. Возлюбленные, я вас приглашаю к молитве, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Хотел бы сказать, что у нас это идет прямо сейчас, в данный момент, идет марафон, где мы собираем финансы, и у нас остается 32 минуты, и нам необходимо $1641. $1641, чтобы уплатить за этот час, чтобы этот час мог существовать в течение 27 года. Друзья, и в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и там, друзья, воспользуются PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А я вас приглашаю в это время к молитве. Давайте мы вместе помолимся за эти нужды, которые мы вместе с вами их слышали. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за милость, за благодать и силу крови Твоей. Боже, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, Господь наш и Бог наш. Отец, я благодарю Тебя то, что Ты сегодня производишь работу и действия, производишь помазание, производишь силу Твою, слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги, благослови, дай милость Твою, подай любовь Твою, подай Твою благодать, подай, Господь, сегодня Ты слышал, где есть трудности, где есть переживания, где есть сегодня проблемы в семьях, между мужем, между женой, Господь, между детьми, Господь, есть непонимание, Господь, где дети сегодня... Они не желают слушаться родителей. Помоги, Господь, благослови, подай мудрость родителям, Господь, и дай страх детям, Господи, чтобы дети были в послушании. Также, Господь, Ты знаешь, которые отошли от Тебя, Господь, которые сегодня далеки от Тебя, и они нуждаются в сегодня в помощь. Они нуждаются, чтобы Ты сегодня благословил и помог им. Во имя Иисуса Христа яви Твою милость и яви Твою благодать. Господь,

благослови, прославься и возвеличься. Отец, мы в молитве это приносим перед Тобой. Господи, Ты все знаешь, от Тебя ничего не скрыто. Мы молим и просим Тебя, благослови, укрой в тени крыл Твоих, защити и благослови, Отец Небесный, Господи. Исцели тех, кто болеет, Господь. Исцели тех, кому сегодня трудно, кому тяжело, кто сегодня проходит трудное время, проходит трудные обстоятельства. Господи, помоги таковым во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, не пройди мимо ни одной души. Господи, мы также молимся, у нас сейчас идет марафон, Господь. Нам необходимы финансы. Нам еще необходимо собрать $79,750. Слава Тебе, Господь, за эти финансы, которые уже мы получили, за этих братьев и сестер, которые уже приняли участие. Господи, располагай сердца, Господь, располагай сегодня людей, которые имеют бизнесы, Господь, располагай людей, всегда, чтобы мы быстрее закончили этот эфир, Господь, чтобы нам не дожидаться пятницы. Боже, благослови, я прошу Тебя, открывай сегодня Твои двери, двери Твоей благодати, Господи, которые сегодня, Господь, произведут работу и действия. Боже, прославься и возвеличься. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя, яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою благодать. На номер, Господь, помоги нам, чтобы мы сегодня способны были, Господь, благословлять друг друга, способны молиться, способны, Господь, сегодня были поддерживать друг друга, благословить тех, кто дает, жертвует, кто молится, Господь, и кто желает пожертвовать, Господь. У кого есть это желание, Господи, благослови, Отец Небесный, а мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность, где мы молимся, где мы сегодня, Господь, ходатайствуем, где мы выслушаем эти нужды, переживания, Отец Небесный, подай Твою милость, Твою благодать, Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Я еще раз напоминаю, у нас остается 28 минут, друзья, 28 минут, и наш эфир подходит и закончится, подойдет к концу этот час, и нам необходимо в этот час $1,641, чтобы нам закрыть этот час. И мы нуждаемся, чтобы вы поддержали, друзья, поддержали и стали частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И как вы слышали нужды, мы молились за эти нужды. В этот час как раз проходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды, мы переживаем именно в этот вторник. У нас молитвенное служение, и, знаете, мы выслушали те нужды, которые были, которые вы прислали, друзья, и вы услышали, сколько их много, и какие они различные, много, знаете, гранные, которые с разных ракурсов, с разных проблем, переживаний. И мы продолжаем молиться. И благодарение Богу за таких людей, как вот здесь два человека пожертвовало $400, где мы сегодня, друзья, уже нам необходимо $1,641 остался, чтобы перекрыть этот час. И нас остается 27 минут. 27 минут, и этот час будет закрыт. И, друзья, и чтобы нам не уйти в минус, мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы нуждаемся в вашем, знаете, сотрудничестве, чтобы вместе с нами мы пошли дальше. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться этим моментом и сделать через Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, онлайн, и воспользуйтесь этим, пусть Бог благословит вас. Спасибо всем тем, кто жертвует, кто принимает участие, кто отзывается, кто, знаете, сегодня прилагает в этом усилия, старания, возлюбленные, пусть Бог благословит вас. У нас остается 26 минут, и нам необходима сумма $1,641, чтобы эта молитвенная программа, она могла существовать, чтобы эта молитвенная программа могла, друзья, сегодня быть на протяжении 27-го года, чтобы мы могли молиться, благословлять, ходатайствовать, да сохранит Господь, да проведет нас Господь, да благословит нас Господь и укрепит. И это время, где мы можем влаживать. Знаете, мы не знаем, друзья, каково час времени или
момент в нашей жизни, мы этого не знаем. Но знаем одно, друзья, что Бог сегодня нам дает возможность вложить это в Царство Божие. Что будет завтра, что будет послезавтра, мы не знаем. Но мы знаем сегодня, Господь дает мне эту возможность благословить. Мне Господь дает возможность вложить. Мне Господь дает сегодня возможность поддержать. Друзья, давайте мы отзовемся, да, этот призыв. Давайте мы сегодня пойдем вместе с радиослужением дальше, понесем эту весточку, понесем это благословение, понесем, друзья, эту радость далее и распространим это Слово Божье дальше. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и тоже воспользоваться, друзья, и автоматически вы можете выбрать там или PayPal, или Cash App, или Zelle, и сможете с нами вместе воспользоваться, пусть Бог благословит вас, и мы можем вместе с вами, друзья, идти по этому поприщу, вместе служить, трудиться и благословлять. Этот час молитвы. Как вы слышали, наши сестры зачитали эти нужды, мы молились, а мы за них благословляли, ходатайствовали. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, чтобы этот час был сегодня, друзья, проплаченный, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, чтобы мы могли с вами вместе делать ту или иную работу, которую Господь сегодня доверяет для каждого из нас. Пусть Бог благословит нас. И мы еще раз напоминаем наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и там есть у нас PayPal, Cash App, Zelle, и принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, знаете, я сейчас смотрю на время, в Берлине 4:35 утра уже. Уже утра, и смотрю, в Москве 5:30 утра, друзья, уже там просыпаются люди, в Киеве тоже 5:30 утра, люди уже там тоже просыпаются, друзья, и мы вас тоже приглашаем, если вы сейчас присоединяетесь, включаете радио МВ, мы продолжаем этот марафон, мы вместе с вами идем дальше, и мы сегодня говорим о том, чтобы, друзья, дальше нести Евангелие, проповедовать Слово Божье и распространять Слово Божье. В Нью-Йорке у нас уже 10:40, это в Нью-Йорке, и у нас уже в Нью-Брамфоле у нас уже 9:40, да, без несколько минут. Друзья, так что пусть Бог благословит вас, и сегодня время вложить в дело Божье, время вложить в Царство Божье. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $300 одноразово, вы это можете воспользоваться. Вы позвонил на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать, друзья, это ежемесячно какую-то выбрать сумму $20, $50, $170 или $75, какие-то из этих моментов вы можете выбрать ежемесячно. Вы скажете, ну а что там $50 ежемесячно оно может сделать? Друзья, в конце года она составит $605. $605 – это большая сумма для этого часа, и она позволит нам, друзья, сделать большую работу, и то, что мы в этом радуемся. Или $75. $75, что это позволит? Это $917 в конце года, друзья. Это тоже прекрасная сумма, которая позволит радиослужению в течение 27-го года быть в эфире. Пусть Бог благословит вас, и так что вы можете воспользоваться такими моментами, позвонив на радио 425-296-78-29, и наши сестры примут ваш телефонный звонок, и вы можете сказать свою
кредитную карточку или банковскую карточку, и они могут оформить, сделать, и это очень в течение несколько минут, до 5 минут, друзья, и вопрос этот весь будет решенный. И, не, и пусть Бог благословит вас. Если вы желаете выписать чек, вы это можете тоже сделать на PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон, это WA, и вы можете сделать туда, тоже прислать, и zip-код 98273. Пусть Бог благословит вас, вы можете этим тоже воспользоваться. И, знаете, с таким, таким образом, знаете, мы можем перекрывать, мы можем служить. Спасибо вам. О, слава Богу, друзья, у нас уже надо, нам уже необходимо уже $1541. $1541 мы получили только что сейчас. Спасибо вам, что вы воспользовались нашим веб-сайтом и пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Нам это уже 3 человека приняли участие, и нам необходимо $1541. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Если у вас есть Zelle, и вы можете воспользоваться этой программой, или PayPal, можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас. И, знаете, уже 3 человека приняло участие. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, друзья, $1541. $1541. И у нас остается 19 минут, друзья, 19 минут. И нам необходимо закрыть эту сумму. Мы приглашаем вас. Это час молитвы, друзья, где мы молимся, где мы ходатайствуем, где мы выслушаем нужды, переживания, друзья. И таким образом кто-то проплачет этот час, кто-то молится, кто-то зачитывает, кто-то приготавливается к этому часу, друзья. И все мы, как одна семья, сопутствуем одному и тому цели, чтобы Царство Божье расширялось и имя Божье в этом прославлялось. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $50, $300, $400, $600, $1000, сколько Бог располагает ваше сердце, вы можете воспользоваться Zelle, Cash App или PayPal. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. Друзья, если вы думаете, как к нам попасть на наш веб-сайт, просто, как вы слышите, radiomv.com. И все. И вы можете зайти на нашу страницу и воспользоваться этими приложениями, чтобы, знаете, сделать, если для вас это удобно. Если вам удобнее, позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И мы можем, друзья, вместе восполнить эту нужду, которая у нас есть именно в этот час. И на этот час, друзья. Пусть Бог благословит. И у нас остается 17 минут. 17 минут, и это, я хочу сказать, и этот час подойдет к концу. Осталось 17 минут. Что в этом часе происходит? Этот час молитвы, где мы говорим о молитве, где мы выслушиваем нужды, и эти нужды абсолютно разные. Они приходят с разных стран, с разных штатов, с разных обстоятельств, и мы их зачитываем, мы вместе молимся. И это то, что мы сейчас сделали. Мы выслушали нужды, мы молились, и братья и сестры идут на молитвы, едут на служение молитвенное, и они принимают в этом участие, молятся, и пусть Бог благословит каждого из вас. И таким образом, знаете, люди получают ответ, таким образом приходит благословение, таким образом, знаете, приходят решаются те вопросы, которые у наших братьев и сестер есть. Пусть Бог сегодня в этом прославляется. Помните, во всех этих действиях все во всем должен прославиться Господь. И вот эти даже финансы, которые сегодня собираются, вот эти 3 человека, которые пожертвовали, пусть Господь прославится и в их жизни. Знаете, Господь их не знает имена, знает фамилии, знает их обстоятельства. Все, о чем они нуждаются, пусть Господь их благословит. Друзья, у нас остается 16 минут и 5 секунд, друзья, и нам необходима сумма $1541.
1541 доллар, чтобы закрыть этот час. И сегодня мы обращаемся к вам. Давайте мы станем частью этого служения. Давайте мы сегодня откроем, знаете, свои сердца и протянем сегодня руку щедрую. Знаете, будем сеять щедро и пожинать будем щедро. Если мы сегодня, знаете, будем открывать сердце с любовью, посеять сердце, которое наше сердце сеет с любовью, и мы это будем пожинать то же самое. Пусть Бог благословит каждое сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal. Друзья, как вам удобно. Пусть Бог благословит. И у нас остается 14 минут, друзья, уже 14 минут. И нам необходимо 1541 доллар. Кто может пожертвовать 100 долларов, друзья? Или хотя бы 50 долларов, или 200 долларов, или 20 долларов, друзья? Или ежемесячно вы можете подписаться, сказать... Мне удобно подписаться на 20 долларов ежемесячно, или на 25, или на 50 долларов ежемесячно, или на 100 долларов ежемесячно. Друзья, как кому удобно. Вы это тоже можете позвонить, и наши сестры помогут вам, и мы совместно, друзья, сможем пойти дальше. И пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, которые 3 человека пожертвовало уже, друзья. Спасибо вам, и это составило сумму 500 долларов. Составило 500 долларов. 3 человека пожертвовало. Пусть Бог благословит вас, и нам еще необходимо 1541 доллар. И кто сегодня сможет стать частью этого благословения, этого часа? И нам остается 13 минут. 13 минут, чтобы нам закрыть этот час. Друзья, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам не пойти в убыток, а наоборот, чтобы это было уплачено. Помните о том, что мы... Говорим и о том, что нам необходимы эти финансы, чтобы на 27-й год, чтобы мы могли быть в эфире радиослужения. И я хочу сказать слава нашему Богу, что мы начали вчера этот еще марафон. Нам необходимо было 135 500 долларов. Сейчас нам необходимо, друзья, 79 650 долларов. 650 долларов. И слава Богу, мы продвигаемся вперед, движемся вперед, и мы приглашаем вас. Давайте вместе с нами пойдем дальше. Давайте мы вместе с нами сделаем больше, друзья. И я верю, то, кто сегодня отзовется, тот, кто станет сегодня этой частью благословения, мы с вами сможем сделать гораздо больше в предстоящем году. Друзья, остается 12 минут. 12 минут и 41 секунда. И нам необходима сумма. Это составляет 1541 доллар. 1541 доллар. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и там возможно сделать пожертвование через PayPal, Cash App или Zelle. Какая у вас вам удобно, через Cash App сделать или через Zelle сделать, или PayPal сделать, как вы для вас удобно и, знаете, легче воспользоваться. Пусть Бог благословит. Последние вот эти вот этот час-полтора почему-то пока, знаете, люди используют веб-сайт. И пусть Бог благословит, и это приятно, благословение вам, что вы это используете, и знаете, что мы можем вместе это делать. Друзья, я еще раз объявляю, у нас остается 11 минут, друзья, 11 минут остается, и нам необходимо 1541 доллар. 1541 доллар. Если кто-то может взять, друзья, и... О, вау, слава Богу, нам уже остается 1516 долларов, друзья. Слава Богу, кто-то пожертвовал 25 долларов. Пусть Бог благословит вас, что вы воспользовались этим, и мы сегодня это имеем. Благословение вам, то, что вы это сделали.
И приятно, что есть такие сегодня братья и сестры, которые отозвались, пожертвовали. И нам необходимо еще $1516, друзья. $1516, которые могут сегодня закрыть этот час времени. И у нас остается 10 минут и 41 секунда. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы едете на траке или работаете на такой работе, вам неудобно заходить на веб-сайт, но вам удобнее позвонить, пожалуйста, это сделайте на номер 425-296-78-29. Также приглашаю вас, чтобы вы поделились своими работниками, тракистами по бизнесу, что есть сегодня идет марафон, и где сегодня радиослужение собирает финансы на поддержку на следующий год. Друзья, поделитесь, чтобы и ваши друзья были, тоже могли воспользоваться этим, знаете, поддержкой, этим служением. Пусть Бог благословит и каждого из них. Друзья, и у нас, слава Богу, уже остается 1466 долларов. Слава нашему Богу, 1466 долларов. Пусть Бог благословит, и нам еще необходимо вот эти финансы уплатить. Пусть Бог благословит вас и даст нам сегодня эту возможность, чтобы мы могли дальше двигаться, дальше служить. Пусть Бог благословит вас и укрепит, являет милость и благодать и силу. Друзья, остаются у нас уже считанные минуты, где мы стремимся к тому, чтобы у нас этот час был закрытый. Остается 8 минут, друзья. 8 минут, и нам надо 1466 долларов. Чтобы закрыть этот час. И если у вас есть эта возможность стать частью этого благословения, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, что в этом часу происходит? Это час во вторник происходит, где проходят молитвы. Молитвы, мы молимся за нужды, за переживания, мы выслушаем нужды, мы ходатайствуем. И хочется, чтобы этот час был проплачен на следующий год, друзья. И я понимаю, только совместно мы это можем сделать. Совместно мы можем оплатить, совместно мы можем поддержать. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 7 минут, друзья, 7 минут, и нам надо 1466 долларов. Сколько Господь располагает в ваше сердце? Какую сумму, какая сумма лежит в вашем сердце? Если вы можете, воспользуйтесь нашим телефоном, позвоните 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com. И на нашем веб-сайте, друзья, воспользуйтесь Zelle, Cash App, PayPal, какое вам удобно, и можете выбрать сумму, которую вы желаете пожертвовать, пусть Бог благословит. Или вы хотите стать ежемесячным спонсором, который поддержит $25 или $30, или $40, или $50, или $60, или $70, или $80 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить, сказать, дать о себе знать. Нам надо 5 людей по $25 ежемесячно, и мы эту сумму $1460 перекроем. Или 3 человека по $50, и мы перекроем. Или 2 человека по $100 мы перекроем. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня нам возможность, друзья, чтобы жертвовать. А если у вас нет такой возможности жертвовать, друзья, молитесь за тех, кто жертвует, молитесь за тех, кто звонит, молитесь, чтобы у нас, знаете, каждую минуту по несколько звонков было, молитесь, чтобы мы могли восполнить эту нужду, чтобы Господь располагал братьев и сестер, которые сегодня способны пойти вместе с нами вперед.
пойти с нами вперед, друзья. Молитесь об этом, чтобы, знаете, наши телефоны, они не умолкали, не умолкали. И чем быстрее мы могли восполнить эту нужду, которая у нас на 27-й год. Пусть Бог благословит. У нас остается 5 минут, друзья. Абсолютно 5 минут, и нам необходимо 1466 долларов, друзья, и в этот час это как раз проходит молитва, где мы за вас молимся, где за ваших детей молимся, за внуков молимся, за родственников, друзей, за братьев, сестер, друзья. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, что хочется, чтобы этот час был проплаченный. Хочется, чтобы, знаете, мы без всякого, знаете, переживания входили в 27-й год. Чтобы у нас не были, знаете, те моменты, как мы сможем пройти 27-й год, потому что мы не добрали финансы. Друзья, те часы, которые мы не добираем, для нас это очень и очень плохо потом сказывается в течение года. Друзья, мы потом вынуждены искать финансы, чтобы как-то покрывать те расходы, которые мы не добираем. Друзья, помните об этом. И мы молимся, мы обращаемся к вам. Честно сказать, нам не хочется, чтобы мы еще в течение года делали марафон для того, чтобы восполнять те нужды, которые нам необходимы, знаете, дополнять и то, что мы не добираем. К сожалению, мы в этом дне многие часы не добрали. Не добрали, к сожалению, большому. Друзья, у нас остается 4 минуты 27 секунд, и нам необходимо, слава Богу, уже осталось 1166 долларов. 1166 долларов. Спасибо вам. Те, кто принимает участие, 6 человек, друзья, уже приняло участие. Пусть Бог вас благословит, что вы это отозвались. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь. И нам необходимо перекрыть этот час, этого времени для того, чтобы на 27-й год мы могли свободно быть в этом часе и принимать звонки, молиться, ходатайствовать, выслушать нужды, выслушать переживания и, конечно же, молиться за них. Друзья, если вам удобно, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle или PayPal, если вы и вам это легче, удобнее. Пусть Бог благословит вас. Та сумма, которая лежит в вашем сердце, вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам необходимо 1166 долларов. 1166 долларов. И мы сегодня ждем ваших звонков, друзья. Мы ждем тех братьев и сестер, которые скажут, мы пойдем с вами дальше. Мы будем теми людьми, которые желаем благословлять, желаем. Слава нашему Богу, друзья, у нас остается 1050 долларов. И остается 2 минуты. 2 минуты. И у нас остается 1050 долларов. В этом часу у нас приняло 7 человек участия, друзья. И мы набрали сумму 991 доллар. А нам еще надо, друзья, 1050 долларов. 1050 долларов. Да благословит вас всех Господь. И остается 2 минуты. 2 минуты, и этот час закроется, друзья. Нам не хочется уходить с минусом. Не хочется уходить с минусом 1000 долларов и 1050 долларов. Если вы можете стать частью этого благословения, пожалуйста, примите в этом участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там есть PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете воспользоваться. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. Вы можете позвонить на этот номер. Друзья,
8 человек, нас остается 1 минута и 20 секунд, и уже присоединился еще один 8 человек, и нам остается $950, друзья, $950, и этот час будет полностью проплачен, у нас остается 1 минута и 8 секунд. Если вы можете принять в этом участие $100, 200, 300, друзья, 20, 50, сколько вы можете сделать, друзья, дайте о себе знать. Позвоните на номер 425-296-78-29. Остается 47 секунд, друзья, и нам необходимо $950. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь PayPal, Cash App, Zelle. Какая у вас подходит программа легче для вас, пусть Бог благословит. И хотелось поблагодарить Бога за этих 8 людей, которые приняли участие в этом часе, где у нас проходит молитва, ходатайство, где мы молимся, где мы плачем, где мы сочувствуем, где мы сострадаем и выслушиваем переживания. Друзья, и нам необходимо $950. Остается 10 секунд, друзья, 10 секунд, и нам необходимо $950. Дайте о себе знать. Давайте мы вместе с вами пойдем. Давайте вместе будем служить. На номер позвоните 425-296-78-29. Во время этого пения давайте мы можем позвонить, можем зайти на наш веб-сайт readymv.com и вместе стать частью этого благословения, друзья. И мы сейчас идем на музыкальную паузу, и потом мы вернемся. У нас будет новый час, новые возможности и новая поддержка. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие друзья, у нас новый час, новые возможности и новые предложения вам, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. И мы сегодня продолжаем вместе с вами идти далее и служить, проповедовать, говорить. И приглашаем вас, давайте вместе будем проповедовать, давайте вместе дальше будем идти, давайте вместе будем распространять Слово Божие, и чтобы мы могли достигать сегодня те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. Друзья, новый час, у нас остается 53 минуты в этом часу, и нам необходимо в этом часу $2082, $2082, и слава Богу, во время объявлений, во время музыкальной произведений у нас один человек принял участие, и нам необходимо уже $1682. $1682. Друзья, да благословит каждого Господь. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. В этом часе звучат проповеди, где проповедники говорят и о Слове Божьем, где мы можем рассуждать вместе с ними, где мы можем вникать вместе с ними, где мы можем, друзья, также, знаете, принимать участие вместе с ними. И место Писания, которое оставлено, это Иеремия 33:3. Это, знаете, как я говорил своей дочери, это телефон в небо. Телефон в небо, номер телефона в небо. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Вы слышите? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И мы сегодня давайте будем вместе взывать Господа, просить: «Господь, благослови нас сегодня и дай нам то сегодня просимое, то, что сегодня нам недоступно». Знаете, у нас сегодня уже осталось 78 тысяч, друзья, и $650. 78 тысяч и $659, друзья, и мы закроем этот марафон. Слава нашему Богу! Praise God! Мы идем, друзья, и Бог отвечает на молитвы. Мы молимся, мы нуждаемся. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром и благодатью. Друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiumv.com. На последние 2 часа у нас братья и сестры воспользовались и пользовали этот веб-сайт. И они заходили, использовали Cash App, Zelle и использовали PayPal. Вы можете это тоже сделать на нашем веб-сайте radiumv.com. Или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хочу вам рассказать маленькую табличку. Вы можете звонить в данный момент. Если у вас есть возможность пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. Или вы можете пожертвовать, друзья, это сделать с какой-то суммой, выделить в течение месяца $50 ежемесячно, или $100 ежемесячно, или $25 ежемесячно, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это сделать, и вы, может, задаетесь вопросом: а что $20 ежемесячно оно сделает для служения? В конце года, друзья, составит сумму $240. $240. $50 ежемесячно в конце года составит $605. И это, знаете, те финансы, которые позволяют нам быть на 27-м году в эфире. Это на 27-й год мы собираем финансы, чтобы нам быть в эфире. $75 ежемесячно к концу года составит $912, друзья. И это сумма, которая позволит нам двигаться в 27-м году. И $100 ежемесячно, друзья, в конце года она составит 1200
14 долларов, и мы можем вместе с вами сделать то, которое Господь доверил нам дело, и мы приглашаем вас в труд. Мы приглашаем совместно трудиться, и этот как раз час, где звучат проповедники, где проповедуют, где даже здесь, в этом часе, здесь так и написано, Александр Пышный в этот час как раз проповедует и принимает в это участие. Друзья, и другие проповедники принимают у нас здесь участие, которые есть. И сегодня давайте мы сделаем возможным этот час на 27-й год. Возможным для других, чтобы другие братья и сестры могли слышать. И нам необходима сумма, это 1682 доллара. Ваша лепта, она позволит сделать возможным этот эфир на 27-й год. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. 48 минут, и нам необходимо 1682 доллара. И знаете, у нас только в этом часу принял один человек это решение, чтобы этот час был возможным. Друзья, мы приглашаем вас, присоединитесь, и давайте мы вместе с вами будем делать то дело, которое Господь доверяет нам, чтобы мы могли больше сделать того, чего мы сегодня даже не представляем даже. Ну, может, у нас нет сегодня такой даже мысли, что мы можем сделать, как здесь написано. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Это, знаете, как мы, я помню, ходил в библейскую детскую школу, нам учителя так говорили, это телефон на небо, детки. Если у вас есть какие-то переживания, трудности, скажите, обратитесь к Господу. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». И Господь покажет, укажет, даст этого всего. И давайте мы сегодня, те, кто сегодня не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности вложить лепту. Друзья, молитесь, чтобы у нас постоянно звенели телефоны. Молитесь за тех братьев и сестер, которые имеют сегодня возможность вложить свою лепту для Царства Божьего, чтобы их сердца располагались, и мы вместе с ними могли служить и делать это дело. Друзья, у нас остается 46 минут. 46 минут, и этот час он подойдет к концу. И в этом часе, друзья, нам необходимо 1682 доллара. На номер, который вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также само, друзья, хотел бы сказать, что мы можем принимать участие через наш веб-сайт readingv.com, и в этом, зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться. Интересный такой фактор, хочу сказать, многие из вас воспользовались на протяжении этих двух часов через наш веб-сайт. Многие из вас приняли в этом участие, и несколько человек звонило к нам на телефон, которые воспользовались программами Cash App, Zelle или PayPal. Вы это можете тоже сделать, друзья. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут. 45 минут, и нам необходима сумма 1682 доллара. 1682 доллара. Давайте мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и во время пения, друзья, звоните. Во время пения вы примите это решение, пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

0: Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио, и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит. Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Мир Божий вам, друзья! Хотел бы объявить телефон номер. Это 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, уже у нас это 26-й час марафона. 26-й час марафона, друзья. И у нас осталось 38 минут в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $382. Слава Господу, друзья, многие из вас откликнулись, и нам уже осталось 382, многие, 3 человека в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь, друзья, те, кто позвонили, те, кто пожертвовали онлайн. Мы смотрим, что вот сейчас люди, многие жертвуют онлайн в это время. Да благословит вас Господь, друзья, осталось 382 в этом часовом блоке. Предыдущие часы, когда я вел, мы были, друзья, у нас 3 часа были в минусе. А сейчас, друзья, нам нужно закрыть этот час. Слава Богу, уже собрали $1700. Слава Богу, мы собрали $1700. Осталось сейчас 387 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, где нам нужно собрать этот бюджет на следующий год, чтобы радиослужение было в эфире. И мы, друзья, с вами каждый год делаем на протяжении 20 лет, чтобы служение могло развиваться и быть в эфире круглосуточно, чтобы можно слушать Слово Божие было на вашем удобном языке. Или, знаете, как мы уже говорим, наши дети, внуки многих, да, они уже выросли, либо это в Германии, либо это в каких-то латинских странах, либо это в Америке, и уже они предпочитают, может быть, слушать и говорить на том языке, где они живут. И вот радио МВ вещает на испанском, английском, немецком и славянских языках. Это украинский и русский язык, друзья. И вот с Божьей помощью 20 лет мы уже это делаем, вещаем, и Божья верность, которая проявляется через вас, делает это служение способным. Делает это служение способным. У нас, друзья, 36 минут в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, осталось $382. Это получается, если 2 человека возьмут по $25, то перекроют эту сумму, которая нам нужна. Или один человек, друзья, может быть, хотит взять по $40 в месяц,

Благодарит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность и за ваше благословение, которое вы посылаете нам. Становитесь в ряды тружеников, которые благословляют и помогают дальше идти вперед. Иеремия 33 глава, 3 стих, так говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». В этот эфир обычно в это время идет проповедь, друзья, где многие люди получают назидание. И знаете, учит здесь этот час нас вызывать Господу и получать Его ответы. В этом часу, друзья, звучат проповеди, которые часто так проговаривают к нам, к нашему, может быть, разуму, к нашей душе. И Слово Божие, друзья, призывает, чтобы мы взывали Господу, чтобы мы были открыты к Нему. И служение это уже на протяжении долгих годы делает способным, чтобы Слово Божие было услышано в разные часы. А нас буквально, друзья, слушает, можно так сказать, почти в каждом штате. На данный момент я смотрю, я только не вижу Гавайи, а так все штаты. А, друзья, нас слушают со всех штатов, кроме сейчас, я не вижу, Гавайи. А имейте в виду, друзья, что когда жертвуете на это служение, вы обхватываете многие штаты, многие страны, делая Слово Божие способным доходить в те места, где, может быть, мы сами физически не смогли зайти. Но по интернету Слово Божие проходит в те комнаты, в те сердца, в те места, где мы бы не зашли, может быть, или не смогли зайти. То остается у нас, друзья, 32 минуты, и нам не хватает $382. Можно пойти на онлайн, друзья, и пожертвовать через Cash App или пожертвовать через Zelle. Или, друзья, можно там выбрать PayPal. Тех, кто проживает в Европе, мы видим, Европа просыпается сейчас. У вас раннее утро, друзья. Да благословит вас Господь, чтобы Божья ограда была над вами. Можно принять участие, друзья, через PayPal, можно принять участие через карточку онлайн. И у нас, друзья, сейчас в Техасе по нашему времени это уже 10 часов вечера и 27 минут. 10, почти 30 вечера. Мы здесь уже с самого утра с Эдуардом чередуемся, меняемся, друзья, с нашими коллегами, с коллективом. Многие из сестер, которые сидят над телефонами, друзья, это целый день такой, с утра до глубокой ночи. Делаем вместе, чтобы следующий год могли вещаться передачи, программы, чтобы ваши любимые проповедники, ваши любимые, может быть, передачи, ваши любимые, может быть, аудиокниги, свидетельства, авторские программы, они были в эфире. И вот уже, друзья, у нас остается 30 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $382. $382. Сейчас в Вашингтоне, в Сиэтле, 8 часов и 28 минут. 8 часов и 28 минут. Буквально где-то, может быть, часа два назад, час с половиной, мы с коллегой, с Владимиром, ремонтировали радиостанцию там в Макалтио, Вашингтон, FM. Вы сейчас уже слушаете, она уже работает. Мы заменили там оборудование только сейчас, и вы слышите мой голос, прямой эфир. Благодаря Владимиру, который выехал там и починил, заменил систему, вы слушаете уже по FM в машине. Многие из вас слушают дома радио. И если вы подключились и думаете, что здесь происходит, мы хотели бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон для поддержки радиослужения, который мы делаем раз в год. Чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. И уже 4 человека приняли в этом часовом блоке, приняли свое участие, стали соработниками на Ниве Божией, стали теми быть сотрудниками, которые согласились нести Слово Господнее в те места, может быть, где сами никогда мы не станем, но через интернет оно будет доходить и доходит сейчас
то, друзья, если вы только подключились и слушаете, думаете, что здесь

Происходит это марафон для благословения следующего года. Призвал бы вас я, чтобы вы откликнулись, позвонили. Наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков, чтобы вы могли благословить этот час, чтобы мы могли закрыть ту сумму, которая нам необходима. И мы объявляем, осталось нам в этом часовом блоке $342. Это если, может быть, один человек позвонит и скажет: «Я хочу благословить, подписаться на $40 в месяц». Можно перекрыть, друзья, эту нужду. Или, может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово, насколько позволяет вам лично ваш семейный или личный бюджет. Объявляю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, позвонить и сделать свой вклад. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, мы ждем ваших звонков. А если вам, друзья, проще сделать это онлайн, то вы можете зайти онлайн radiomv.com и сделать там. Мы видим, что сейчас только пожертвовали по Cash App. Да благословит вас Господь. Пожертвовали онлайн. Да благословит вас Господь. Уже, как я говорил, приняли 4 человека участие в этом часовом блоке. Друзья, осталось нам 28 минут, и нам нужно $342, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаем, друзья, что это ежегодный марафон. Раз в году мы предоставляем вам возможность поучаствовать в эфире, поддержать служение, пойти с нами в следующий год. Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией, и Радио МВ, друзья, не имеет, может быть, каких-то грендов, которые получает от государственных структур или от каких-то корпораций, но братья и сестры, которые берут и идут вместе с нами, которые берут и идут верою. Многие из них, друзья, они обычные люди, как и вы. Многие из них, друзья, они тоже переживают, молятся. Многие из них, они молодые семьи, и они нуждаются, чтобы Бог тоже благословлял и устроял, и они берут верою и начинают, друзья, делать это. Подписываясь, кто-то на месяц могут раз в месяц жертвовать по 50, кто-то говорит: я беру верою, буду поддерживать $100 в месяц, и идут, друзья, вместе с нами, делая это служение. Друзья, это нелегкий труд, и ваш вклад, друзья, в этот труд, он распределяет эту ношу и распределяет вот этот труд. Благодаря, друзья, вам, кто берет по вере и говорит: я пойду с вами и буду нести Слово Господне. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность, за вашу отзывчивость. У нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам, друзья, буквально не хватает $342, друзья. Если вам удобнее это сделать по онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, чтобы, друзья, сделать свой вклад. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность и ваше, друзья, вашу жертвенность. Я хотел бы, друзья, объявить телефон номер. Это 425-293-78-29. 425-296-78-29. Я повторю опять. 425-296-78-29. Открытые линии, друзья, наши сотрудники у телефонов. Это прямой эфир. Сейчас, друзья, в Вашингтоне у вас 8 часов вечера и 35 минут. А в Нью-Йорке это уже 11.40. 11
получается 35. А у нас здесь в Техасе, я назвал Сидней, в Техасе у нас здесь, друзья, уже 10 часов и 35 минут на студии. В Киеве, друзья, 6:35, а в Великобритании, в Лондоне у них ночь, это у них сейчас 4:35, и в Берлине, Германии, это уже 5:35 у них, раннее утро. То, друзья, разный диапазон времени, где радиослушатели слушают нас, и мы призываем вас, друзья, если вам удобнее сделать онлайн, через Cash App, через Zelle, через PayPal, через онлайн, может быть, вашей карточкой, да благословит вас Господь в вашем решении, в вашем труду. И я бы хотел благословить вас, пусть Господь подарит вам, друзья, теплоту, теплоту и радость вашему дому. Те, кто принимает участие, те, кто стал сотрудникам, те, кто стали в ряды, чтобы нести Слово Божие вместе с нами, благодаря Богу, благодаря вам за верность, которую вы проявляете Господу через выражение поддержания нести Слово Его по лицу земли. Друзья, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас есть такая привилегия и возможность, друзья, раз в год предоставлять вам возможность становиться участником и сотрудником с этого сообщего служения благовестия по всему миру. И объявляю координаты, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, в прошлом году кто-то, друзья, встал, братья и сестры, встали в ряды и поддержали, чтобы в этом году было вещание. И в этом, на этот день мы тоже делаем, чтобы было способно вещать на следующий год благовестие, круглые сутки. И у нас остается 22 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали $1,740. Слава нашему Господу. И осталось 342 в этом часовом блоке, друзья, чтобы мы перекрыли этот часовой блок. Осталось $342. Напоминаем, что это прямой эфир. Вы слушаете марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. Благодаря Господу и вам, которые принимают участие, благословляя это служение, чтобы и в следующем году было вещание. Кстати, я вам немножко говорил статистику такую интересную, что смотрите, топ 10 стран, откуда слушают нас вы, радиослушатели. Первая страна, как мы уже говорили часто, это Америка. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая – это Канада. Беларусь – шестая. Седьмая – это Молдова. Потом девятая – Бельгия, Польша. Восьмая – это Бельгия. Девятая – это Польша и Эстония. Десятая. 10 топ-10 стран, которые слушают, друзья. А в Америке топ-10 штатов на данный момент, потому что каждый час они меняются, подключение сколько людей. Смотрите, на данный момент у нас здесь в студии 10:40 вечера. И вот на данный момент смотрите, какие топ-10 штатов, которые слушают сейчас нас. Я вам их назову. Смотрите, топ-10 штатов, которые сейчас наш слушает. Вашингтон – это номер один. У них сейчас только там 8 часов и 40 минут в Вашингтоне. Это первый штат. Второй штат – это Калифорния, который самое много слушает нас, топ-10. А третий – Нью-Йорк. Четвертый – Саут-Каролина. Пятый – Охайо. Сейчас Орегон – шестой. Норт-Каролина – седьмой штат.
Массачусетс, 8-й, Кентаки, 9-й и 10-й сейчас Пенсильвания. А это в данный момент, откуда сейчас топ-10 штатов, где нас самое много слушает, друзья. Приветствую вас. Уже это для многих из вас ночлег времени идет в этих штатах на ночь. Мы хотели бы вас, друзья, призвать, если у вас есть 5 минут, позвонить на телефон номер 425-296-78-29 и пожертвовать, стать соучастником на Ниве Божьей, чтобы мы могли закрыть этот час, друзья, чтобы не быть у нас в минусе. Нам не хватает в этом часу $342. Это можно сделать, друзья, если человек позвонит сейчас и скажет: «Я возьму на себя $40 в месяц жертвовать», мы это перекроем, друзья, на год. Или кто-то, может быть, хочет позвонить и пожертвовать одноразово $342. Да благословит вас Господь. Можно поучаствовать онлайн через Cash App, это будет Radio MV, или через Zelle, это будет Info at Radio MV. Друзья, да благословит вас Господь за вашу внимательность и жертвенность. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Остается буквально 18 минут в этом часовом блоке, и мы, друзья, объявляем, что это идет годовой марафон «Поддержка на 2027 год». Покрыть те счета, которые, друзья, у нас есть вакуум. Покрыть тот расход, который у нас, друзья, нужно покрыть. Мы говорим, друзья, на 2027 год, потому что в прошлом году, когда мы делали марафон, мы делали на 2026 год, чтобы мы могли быть в эфире с вами на протяжении года, вещая круглосуточно на этих языках, на разных каналах, на разных платформах, друзья, чтобы вы могли назидаться духовно и получать духовную пищу. А в этом марафоне, друзья, мы говорим на 2027 год. И многие из вас, дорогие слушатели, которые отзываются, помогают, идут с нами впереди, многие кто-то из вас жертвует одноразово, а многие из вас тоже подключаются и делают каждый месяц. И за этого мы делаем раз в год, чтобы пополнить те счета, которые нам не хватает, которые нам не хватает. Объявляю, друзья, координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямая трансляция. Наши линии открыты, друзья. А если вы имеете 5 минут, вы можете позвонить и в течение 5 минут оформить свою финансовую поддержку. Это прямой эфир, называю, говорю вам, друзья, если вы слышите мой голос, то это прямой эфир сейчас, и если будут идти звонки, вы будете тоже слышать в эфире. На данный момент звонков нет, и у вас есть прекрасная возможность позвонить и за 5 минут, друзья, благословить и помочь перекрыть $342, которые нам не хватает в этом часовом блоке. В этом часовом блоке. И напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, обычно проходит проповедь, да? И мы призываем, чтобы мы могли активно участвовать, чтобы Слово Господне было проповедано для народностей, для всех штатов, для всех городов и для всех тех странах, где проживают братья и сестры, слушают радио МВ. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и участие. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это Иеремия, 33 глава, 3 стих. Мы его многие знаем. На этот час мы выбрали этот стих, друзья, чтобы напомнить вам, в этом часовом блоке мы благословляем вас, благословляем через проповеди, чтобы мы могли знать, как взывать, как слышать Господа,
как получать назидание от Слова Божьего. И чтобы в следующем году был этот эфир доступен и открыт, возможно, чтобы вещалось в прошлом году, нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в этом часу не было, друзья, минуса. Мы собрали в этом часу $1740, и нам не хватает $342. Остается 14 минут, друзья. 14 минут, и нам не хватает $342. Для тех, кто имеет Cash App или Zelle, вы можете открыть и переслать через Cash App, просто написать одним словом Radio MV. Radio MV. И благословить, друзья, это служение, чтобы мы могли закрыть этот час без всяких, друзья, минусов. У нас уже на часах показывают 10:46, это в Техасе, Central Time. В Вашингтоне это показывают без 15:09, и уже в Нью-Йорке без 15:12 ночи. В Киеве без 15:07 утра, в Берлине без 15:06 утра и в Лондоне без 15:05 утра. Это где много наших радиослушателей проживают, и мы объявляем эти часовые пояса и призываем, друзья, вас откликнуться на этот марафон. Это уже 26 часов, как мы уже с вами проводим марафон. Это не значит, что мы 26 часов не спим и ведем. Это мы со вчерашнего дня начали и уже продолжили сегодня и уже коллективно собрать вместе. Это 26 часов мы проводим марафон, подготавливаем, друзья, на следующий год, чтобы мы были вместе с вами в эфире, неся Слово Господне. 12 минут, друзья, 12 минут, и у нас не достает $342. $342, друзья, не достаем. Наши линии открыты. Давайте сейчас, друзья, мы позвоним. Давайте мы позвоним и примем участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, давайте мы вместе будем делать многое для Господа. Давайте вместе мы будем нести Слово Господне, чтобы еще другие сердца, которые не слышали, которые, может быть, еще утомленные, получали надежду, свободу и обновление. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Как мы говорим, друзья, мы даем вам возможность, мы не знаем, если еще будет таковая возможность в следующем году. А сегодня нам дает Господь еще один год нести и проповедовать Слово Божие. И мы тебя, дорогой друг, призываем, пойдем вместе с нами. Пойдем вместе с нами нести Слово Господне, чтобы мы могли проповедовать вместе Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья, объявляя номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и наши сотрудники у телефонов ждут ваших звонков. И, друзья, если вы хотели бы пожертвовать онлайн, вам было бы проще пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там посмотреть разные способы мы сделали для вас. Онлайн вас возьмет буквально минуту до две минуты выбрать, как пожертвовать, что вам будет проще. А если позвонить, вас примерно возьмет 5 минут. То, братья и сестры, имейте в виду, линии открыты и наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29.
29. Я смотрю на этот номер, друзья, извиняюсь вам, так правда скажу, на число 342. Как заморозилось эти 342 у меня на экране, уже здесь я смотрю на него минут 20. Я и думаю, 20 минут этот номер не меняется. Ни доллара, ни вверх, ни 2, знаете. А так 342. У кого-то есть кэшап, хоть пришлите доллар, для меня будет интересно, чтобы поменялся этот номер. Извиняюсь за такой, юмор, но я смотрю, знаете, с надеждой, что вот сейчас он поменяется, мы до конца этих 10 минут мы закроем этот номер. Остается, не хватает $342 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, и нам нужно его необходимо закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. Цель наша – закрыть тот минус, который у нас есть на 2027 год. Объявляю, друзья, Cash App – это Radio MV, Radio MV. Вы можете помочь этому номеру сдвинуться чуть-чуть дальше, чтобы он не остался 342, чтобы было легче смотреть на этот экран. Да благословит вас Господь, друзья, за ваше понимание. Мы уже просто здесь с самого утра с Эдуардом уже физически, конечно, сказать устали, это будет нежно, но утомились, это будет более корректнее, наверное, сказать. С самого утра здесь уже целый день, то объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Hey, Israel, can you give me water? Just pure water. Not cold, though. Thank you. Друзья, остается 8 минут, и число, которое еще нам нужно добрать, $342. И уже мы собрали 1740 в этом часовом блоке, а остается 7 минут, и нам не хватает $342. Друзья, телефон номер наш 425-296-78-29. Линии открыты и онлайн, друзья, тоже все открыто. Ждем вашей благословения, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы в следующем году мы могли вещать, друзья, без всяких переживаний, без всяких, может быть, сбоев или без всяких, проблем, потому что в этом году вы, братья и сестры, вышли навстречу и поддержали. Помните, кто-то в прошлом году, друзья, в прошлом году кто-то благословил этот час, чтобы мы были с вами вместе в эфире. И вот это, друзья, очень важно, чтобы мы помогали каждый год, поддерживая это служение, чтобы в следующем году другие могли тоже назидаться и слушать. Кто-то сделал для нас в прошлом году, в этом году мы становимся в ряды этих участников и благословляя других на следующий год. И так вот, друзья, мы делаем уже 20 лет вместе с вами. Слава нашему Богу! Благодарим всех вас, дорогие друзья, кто в этом часу принял. 4 человека, которые в этом часу отозвались. И они приняли активное, друзья, участие, где уже $1740 приняли. Слава нашему Господу за этих 4 людей, которые отозвались в этом часовом блоке. И у нас, друзья, еще остается 6 минут, и нам не хватает $342, друзья. Нам не хватает $342, и мы, друзья, говорим, что этот часовой блок подходит к концу. О, слава нашему Господу, друзья. Спасибо, кто, я не знаю, или вы пожалели меня, что я на этот номер смотрю. Уже 242, уже не 300. Слава Богу, то этот номер завис и не менялся. Уже 242. Слава нашему Господу. Уже собрали 1840. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо вам, кто пожертвовал сейчас через Cash App. Да благословит вас Господь. Друзья, очень приятно, что вы отвечаете, добрые, щедрые. Мы благодарим Господа за всех вас, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, которые отзываются.
5 минут, и осталось теперь нам $242, друзья. $242. Место Писания, которое мы выбрали в этом часу, где звучит проповедь, оно звучит так. «Воззови ко мне, да, воззови ко мне, и я...» Что? Как вы знаете это место Писания, друзья? Помните его? «И я отвечу тебе, друзья, и покажу тебе тайное и великое», друзья. Бог призывает, чтобы мы взывали Ему, чтобы мы, друзья, помнили, что Бог есть Бог отвечающий. И вот в этом часовом блоке мы желаем это делать, и мы делали уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой друг, теперь можешь принять участие. Да благословит вас Господь. 4 минуты, друзья, остается в этом часовом блоке, и у нас, друзья, не хватает $242. 425 телефон номер, 296-78-29, 425-296-78-29. Я хотел бы благословить всех тех 5 человек, которые приняли участие в этом часовом блоке и поддержали. Да благословит вас Господь, ваши дома, семьи, да даст вам Он покой свой. Друзья, да даст Он покой свой. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, друзья, на музыкальную паузу, чтобы вы могли позвонить во время музыкальной паузы, а мы могли немножко передохнуть и, друзья, выйти вновь с вами в эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты, ждем ваших звонков.

Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мир Божий вам, и вот у нас уже начался новый час. Новый час, я сейчас посмотрел по часам, сколько мы уже в эфире, друзья, мы уже идем 13 час в эфире, то с сегодняшнего дня, как мы начали, то уже 13 часов с Эдуардом мы чередуемся, чтобы, друзья, благословить вместе с вами следующий год, чтобы следующий год был в эфире. Благодарим всех тех, кто принимали участие все это время, друзья, прошлой, вчера, сегодня. И вот новый час, друзья, в этом новом часу нам нужно собрать $2037. $2037. У нас осталось с вами 56 минут, извиняюсь, друзья, уже чуть-чуть язык заплетается. 56 минут остается в этом часовом блоке, и нам нужно собрать $2037, чтобы следующим эфир, в следующем году мог быть в эфире эта передача. В это время обычно идет аудиокнига. Я бы хотел всех вас, кто подключается, чтобы слушать аудиокнигу, вдохновить, друзья, молитесь, становитесь участниками, чтобы в следующем году этот час вы слушали на протяжении этого следующего года вещанию аудиокниг, чтобы вам было приятно, назидая душу свою и получать благословение. Стих, который мы выбрали в этот час, чтобы с вами иметь немножко размышления по Слову Божьему, это будет Псалом 124 стих. Там говорится так: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Наше время, друзья, знаете, когда уже, казалось бы, все так тяжело вокруг, трудно, помните, что тот, кто не дремлет, он хранит вас и сегодня, и завтра, и он наблюдает над вами. Тот, кто хранит Израиля, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да благословит вас Господь, друзья, это второй день марафон, и он уже, друзья, завершается сегодня, этот день, потому что мы ночью не можем делать, у нас столько сил нету с Эдуардом, мы уже завтра с вами выйдем. Это уже последний час, который мы с вами сегодня будем в эти сутки, и хотел бы благословить вас, чтобы вы приняли участие. Вот уже, слава Богу, один человек отозвался, и нам осталось $1937 в этом часовом блоке. $1937 в этом часовом блоке осталось, и у нас осталось 54 минуты, и уже после этого мы закончим наш сегодняшний день, чтобы пойти домой отдохнуть, чтобы завтра начать, друзья, иметь силы и продолжить марафон. Друзья, напоминаем, что это марафон ежегодный, где вы можете принимать участие. Сейчас осталось нам $1937 в этом часовом блоке, 53 минуты, где вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открытые, друзья, и вы можете принять участие. Вас буквально возьмет 5 минут. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, поддержать этот час, чтобы мы могли быть с вами в эфире в следующем году. Это ежегодный марафон для благословения следующего года. Хотел бы, друзья, обратиться к вам и сказать, если вы желаете пожертвовать онлайн, вы сможете зайти на radiomv.com, нажать там «Пожертвовать», и вы увидите вариант. Есть Cash App. Cash App – это Radio MV, просто Radio MV. Cash App есть Zelle, это по Zelle можно пожертвовать. Это info@radiomv.com. Это через Zelle, друзья. И там есть пожертвовать карточкой вашей, какой вы желаете. Вас возьмет буквально минуту до двух минут. Это сделать очень быстро и просто. А если вам проще или, может быть, просто удобнее по дороге, позвонить на номер сейчас, который я объявлю, 425-296-78-29. И принять участие на 425-296-78-29, друзья. Слава Богу, друзья, нам один человек уже отозвался в этом часу, и нам осталось $1937. Мы уже собрали $100 в этом часу. Да благословит вас Господь, брат, который отозвался, да даст вам силы, здоровья и Божьей благодати. Говорим вам, друзья, что это осталось 51 минута в этом часовом блоке, где нам нужно $1937. Как можно, друзья, это сделать? Не сомневайтесь, в таком большом номере. Смотрите, его можно разбить по-маленькому. Не надо, может быть, думать, что кто же может так осилить. Количеством, или, скажем, если мы, как братья и сестры, вместе отозвемся, мы можем осиливать вместе. 4 человека, если позвонят, скажем, и скажут, мы пойдем с вами вместе в 2027 год по $50 в месяц, могут осилить это час, друзья. Этот час будет покрытый на 2027 год. Или, друзья, 7 человек по $25 в месяц, которые могут позвонить или зайти онлайн, подписаться, и этот час, друзья, закроется. Я объявлю телефон, номер, куда же сейчас, друзья, вы можете это сделать, позвонить, чтобы закрыть этот час. Нас, друзья, больше, чем 7 человек слушает. Нас, друзья, больше, друзья, чем 4 человека. И я верю, те, кто еще не приняли участие, вы имеете сегодня хорошую возможность сделать это. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов 425-296-78-29. И вы, друзья, можете принять это участие в этом часовом блоке. У нас 49 минут осталось в этом часовом блоке. И слава Богу, друзья, мы уже собрали $100. Нам еще необходимо $1937. Это можно, друзья, пожертвовать одноразово или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц, быть участником по $25. Если в месяц, то нам нужно 7 человек или 4 человека по $50 в месяц. Или, друзья, 2 человека по $100 в месяц. И это, друзья, эфир, вот этот час, он перекроется. Напоминаем, друзья, стих из Библии, который мы в этом часовом блоке выбрали. Здесь обычно в этом часу проходит чтение книги, и мы хотели бы оставить вам этот псалом. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, «не дремлет и не спит хранящий Израиля». Цель этого стиха – «Тот, кто не дремлет, хранит вас и вас, друзья». Хранит и вашу семью, семьи ваши, хранит ваших детей, внуков. Это есть наш великий Господь. И благодаря Господу, друзья, на протяжении 20 лет, уже 20 лет, вместе с вами, те остаются верны Богу, мы продолжаем нести совместное служение, где мы называем каждого брата и сестру, который становится в ряды, помогает финансово, чтобы этот эфир был способно звучал в эфире, мы говорим, что вы становитесь сотрудником, соучастником на ниве Божией. Это то, что уже Господь позволил совместно вместе с вами делать это служение 20 лет, друзья. И оно вещается на 4 языках, на английском, испанском, немецком и славянских языках, друзья. Помните, что это вы просили, это вы желали, это вы хотели, чтобы звучало на английском, звучало на немецком и испанском, потому что ваши дети, ваши внуки, они или уже испаноговорящие, те, кто живут в латинском мире, или уже они говорят на английском, которые проживающие в Америке, или уже те, кто проживают в Германии или в немецких странах, где говорят по-немецки, уже они овладеют немецким языком, и вы просили, чтобы мы сделали эти каналы для вашего следующего поколения. И, друзья, и это радио, мы это делаем вместе с вами, благословляем другие языки и вещаем Слово Божие на их родном языке. И вот, друзья, это время пришло, где мы готовим на 2027 год, чтобы быть в эфире вместе с вами, продолжать нести эту благую весть. Нам еще осталось $1937. Я объявляю номер, куда вы можете сейчас позвонить. Это 425-296-78-29. А, друзья, вы можете позвонить, наши линии открыты. Или, если вам проще, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать через Cash App, Zelle или PayPal. Мы видим, что уже в Киеве это 7 часов и 15 минут утра. В Берлине, Германии, это уже 6 часов 15 минут. Это утро у них, друзья. И просто, друзья, мы видим, что много радиослушателей сейчас слушает, и мы хотели, друзья, напомнить, что у вас есть прекрасная возможность благословить этот час, который вот осталось нам 45 минут, чтобы мы его закрыли, чтобы у нас не пошел минус, чтобы мы могли, друзья, дальше с вами в следующем году продолжать вещать Евангелие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, да благословит вас Господь. Если вам проще сделать онлайн, то можно зайти на radiomv.com и принять там, друзья, участие. И хотел бы, друзья, вас напомнить, что Слово Божие говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да хранит Господь вас, да оберегает, друзья, Он ваши дома и семьи, те братья и сестры, которые принимают участие, которые неравнодушны этому служению. Да будет Божья милость над вами, над вашими домами, семьями, и хранит Господь вас». Телефон номер 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Если сейчас вы едете в Вашингтоне в машине, слушая радио по в машине по FM, то мы хотели вас пригласить, что вы можете позвонить и принять участие. Многие уже, может быть, возвращаются со спевок или с церковных мероприятий в понедельник, с молитвенных. А вы можете, друзья, принять участие в этом служении. У вас сейчас там 9 часов и 16 минут, это в Вашингтоне. А у нас уже здесь, в Техасе, 11 ночи и 16 минут. Это 11:16, то мы с вами в прямом режиме говорим, что это марафон благословения на 2027 год, чтобы он, этот час, звучал в эфире. Звучал в эфире. Да, благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, чтобы вы могли, друзья, собраться с мыслями, подумать, помолиться и позвонить, принять свое решение. Нам не хватает $1,937. Это можно, друзья, сделать так, если 4 человека позвонят и станут каждый месяц по $50, то этот час закроется, друзья. Этот час нам не нужно будет переживать в следующий год. Или если вы хотите пожертвовать онлайн одноразово или онлайн подписаться на ежемесячный, на каждый месяц поддержку, вы можете это сделать. А нам не хватает 1937 в этом часовом блоке. У нас остается 42 минуты. Мы уже собрали $100. Да благословит вас Господь, что вы приняли, брат, да благословит вас Господь. И нам, друзья, не хватает 1937 в этом часовом блоке. Я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков.

друзья, мы, знаете, хотим объявить номер, куда вы можете позвонить. Мы еще вам дадим возможность на выйти на позвонить на 425-296-78-29, на этот номер 425-296, чтобы поддержать служение, на номер 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков еще пару минут. Я думаю, друзья, мы закончим сегодня чуть раньше, потому что мы здесь уже в Техасе, у нас 3 часа, у нас 11 часов и 20 минут и ночи, а нам еще, друзья, нужно завтра быть опять в эфире с вами, и активности, я смотрю, что нету, не звоним и не выходим онлайн, то для времени, чтобы сохранить силы и энергию, и так само дать отдохнуть всем радиослушателям, мы уже сегодня приведем к концу. Поблагодарить Бога хотим и вас за участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость, за вашу верность, за вашу доброту, и что вы продолжаете продерживать служение. Нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937, друзья. Если вы желаете позвонить и поддержать любую сумму, которую вы желаете, чтобы нам закрыть этот час, вы можете сделать на 425-296-78-29 или пожертвовать онлайн, выйти на radiomv.com. На radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Мы хотим оставить вам пожелание, оставить вам стих из Библии. Написано Псалом 124 стих. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Тот, кто хранит Израиля, тот, кто, друзья, хранит каждого из вас, да хранит Господь, да укрепит вас, да поставит ограду и защиту над вами, вашими семьями, домами, вашим здоровьем, вашими бизнесами, за вашу щедрость, за вашу внимательность. Молитесь, чтобы завтра, друзья, мы могли тоже в эфир выйти и закрыть те нам необходимые часы, которые, чтобы нам быть уже в 2027 году в эфире без всяких сбоев, переживаний, что зная, что те счета, которые необходимы, у нас есть минусы, они будут покрыты в 2027 год. Слава Господу, друзья, за те, кто молится, кто жертвует, кто выходит навстречу, кто внимателен, кто не безразличен этому служению. А мы благодарим Господа за каждого из вас. Мы, друзья, искренне молимся за каждого, кто спонсор, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Мы молимся за вас, за ваши работы, за здоровье, чтобы Господь продолжал использовать на протяжении этого служения вас вместе с нами. 20 лет уже вместе мы были в эфире и надеемся, что Господь

осталось 77 тысяч и 69 долларов, то, дорогие братья и сестры, молитесь, говорите со своими близкими, говорите со своими, может быть, родными, говорите с сыновьями, дочерями, кто, может быть, слышал, с церквями разговаривайте, чтобы мы могли вместе с вами быть в следующем году в эфире, чтобы могли отозваться и поддержать этот год. А я прощаюсь с вами до завтра. Да благословит вас Господь, да даст вам Бог силы и здоровья. И оставалось у нас 33 минуты, и нам не хватило 1937 долларов в этом часовом блоке. Благодарим брата, который отозвался в этом часовом блоке и принял свой финансовый вклад, пожертвовал 100 долларов. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И можете, друзья, жертвовать онлайн на radiomv.com. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений. Продолжайте молиться, говорите другим, чтобы нам, друзья, достичь цели, чтобы мы могли быстрее выйти в прямой режим вещания. Оставайтесь с Господом.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Своїм умом привикли ми рішать всі на пути возникші задачі. Хоча нам не дано, що далі знати, що Бог определив і що назначив. Советуемся сами мы с собой, все за и против, взвешивая в сердце. Но не поспорить с данной нам судьбой. Ключи у Бога только к ее дверце. Порой довольно сложно нам понять, что с каждым в жизнь ворвавшимся вопросом мы к Господу должны всегда бежать, к ногам Его молить, слагая россыпь. Не все мы знаем, часто тупики, как результат простых решений наших. Нам тяжело потом, вокруг полки врагов души, бесчисленно восставших. А Бог есть свет, который светит всем, кто ищет Его воли в своей жизни. Решение у Него любых проблем, возможности исправить все кривизны. И стоит ли решать своим умом без руководства и совета свыше, чего нам с вами вовсе не дано, и в умствованиях своих нам быть потише. Не лучше окунуться нам с тобой в молитву на коленях пред Всевышним, Его дела увидеть пред собой и показать на деле это внешним. Господь оставил добрый нам пример, чтоб мы с тобою так же поступали. Возьми сегодня сердце, соизмерь дела, чтоб наши за себя сказали. И прежде чем что-либо нам сказать, и прежде чем что-либо нам с тобою сделать, у Бога нужно нам вперед узнать, в Его ли воле будет это дело. Совета доброго спроси скорее, друг, свои вопросы Богу задавая, что, где, когда, зачем и почему. И это все у ног Его слагая. Господь с ответом не замедлит ждать. Будь искренним, открывши сердце дверцу. Ведь только искреннему Бог все может дать. И только искренний всегда Ему по сердцу.

сила моя, Тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей последней беседы из пятой главы книги Деяния мы прочтем стихи 41 и 42. Это заключительные стихи этой главы. Они же, здесь имеется в виду апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Читая эту пятую главу, мы видим контраст между религией и подлинным христианством. Но вы скажете, разве есть какая-то разница между религией и христианством? Да, и еще какая? Как ни удивительно, но можно быть глубоко религиозным человеком и в то же время не быть христианином. Любой человек может быть религиозным. Для этого надо только принадлежать к той или иной религии или церкви, придерживаться определенных правил и законов, и такого человека в полном смысле этого слова можно назвать религиозным человеком. Однако христианин – это человек, переживший коренную перемену в своем внутреннем человеке. Это человек, родившийся духовно. И произвел в нем это рождение Бог. Для человека, пережившего рождение от Бога, характерна одна особенность, и заключается она в том, что при любых обстоятельствах жизни он способен радоваться. Посмотрите на апостолов, о которых мы прочли в нашем тексте. Они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Скажите, разве при таких обстоятельствах естественно радоваться? Разве естественно радоваться, когда человек подвергается избиениям и издевательствам? В предыдущем стихе сказано, что апостолов били. Согласно закону того времени, каждый из них получил 40 ударов. Подобные избиения претерпел апостол Павел. Об этом он пишет во втором послании к Коринфянам в 11 главе. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали». Это было жестокое наказание, и нередко избитые умирали от побоев. Павел говорит в другом месте, что он на теле своем нес язвы Господа Иисуса. В подлиннике сказано «проколы», то есть «раны». Эти побои оставили неизгладимые следы на его теле. И вот после того, как их немилосердно избили, апостолы радовались. Как можно радоваться, когда тебя бьют? Можно допустить, что человек с сильным характером и обладающий силой воли мог бы молча стерпеть побои и перенести эти муки. Но радоваться для человека в таком положении – это просто-напросто невозможно. И вот этим как раз христианин отличается от тех, которые не пережили духовного рождения от Бога. Послушайте, что сказано о религиозниках в этой же главе. «Верующие радовались, что за имя Господне удостоились принять бесчестие, а о их преследователях, о религиозниках, включая самого первосвященника, сказано, что они исполнились зависти и разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов». Какая поразительная разница! Но, помимо того, верующие не только радовались, что удостоились страдать за Христа, но они еще энергичнее продолжали делать то, за что их побили. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Следует отметить, что они не искали преследований и не способствовали им ради того, чтобы стать страдальцами или мучениками. Этого комплекса у них не было. Они делали то, что было совершенно естественно для них, благовествовали Иисуса. И за это они были гонимы. Помните, как они ответили своим гонителям, когда их первый раз арестовали и приказали не говорить и не учить об имени Иисуса? «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Таким был их ответ. И когда их арестовали во второй раз за то, что они продолжали проповедовать Иисуса, их ответ был: «Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Что побуждало их благовествовать об Иисусе Христе? Их любовь к Иисусу, любовь, которой Дух Святой исполнял их сердца. Вот именно этим, дорогие мои, истинный христианин отличается от религиозника. Что такое религия? Это просто поверхностная оболочка, следование ряду правил, законов и обрядов. Подлинное же христианство – это жизнь Божия, исходящая изнутри человека, и она сверхъестественна, потому что исходит от Бога. Христианство сверхъестественно. Христианство не какая-нибудь система, а жизнь. Это жизнь Божия, дающая силы радоваться при любых обстоятельствах жизни. В известной всем нам 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел описывает состояние человека, имеющего эту жизнь Божию внутри себя. Эта глава говорит о любви. Он здесь, апостол Павел, отождествляет эту жизнь Божию с любовью. А ведь Бог есть любовь, плод Духа Святого – любовь. А любовь всегда выражает себя в радости. Обратите внимание на то, как сказано в 5 главе послания к Галатам, стих 22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир» и так далее. Именно в таком порядке. Первая – любовь, а затем радость. Любовь производит радость. Сколько раз в разных видах мы видим и находим это слово «радость» в книге «Деяния». Например, в 52 стихе 13 главы книги «Деяния» сказано: «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». И это сказано сразу после того, как враги Христовы воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. «А ученики, сказано, исполнялись радости и Духа Святого». Дорогие мои, весь секрет в том, что эти верующие были исполнены Духа Святого. А там, где Дух Святой действует в сердцах верующих, там вы всегда найдете радость. Так вот, Дух Святой, любовь и радость неразделимы. Теперь нам понятно будет 13 глава 1 послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвол звучащий». Вы понимаете, все это можно сделать без любви. Притом можно и пророчествовать, и знать все тайны, и иметь познание, веру, и можно раздать все свое имение и даже отдать тело свое на сожжение. И все это будет ничто без жизни Божьей. Без любви все это не принесет никакой пользы. Прочтите эту 13 главу 1 послания к Коринфянам и замените слово «любовь» именем Иисуса Христа, и вы поймете, что только Иисус через Духа Святого, живущего в нас, может произвести в нас те качества, которые не присущи человеческой натуре. Да, за свои убеждения человек может отдать даже свое собственное тело на сожжение. Мы знаем, что были такие случаи, когда люди шли на смерть за какой-нибудь идеал. Но только те, в сердцах которых пребывал Иисус Христос, шли на страдания и даже на смерть, радуясь. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Помните слова Иисуса Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И послушайте, что говорит Иаков, один из испытавших побои в данном случае. Послушайте, что он пишет в своем послании. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это Иаков писал своему гонимому братству. Петр также был в этом числе. Тот же Петр, который, может быть, всего лишь 6 месяцев тому назад отрекся от Христа под угрозами противников. Видя, как издевались над его спасителем, он тоже был одним из испытавших побои от преследователей. И слушайте, как он пишет в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Но возлюбленные, они не только радовались преимуществу принять бесчестие за имя Господа Иисуса, но, как сказано в 42 стихе, вдобавок к этому они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Так что страдание за своего Спасителя дало им также новый импульс не только продолжать делать то, за что они приняли бесчестие, но также усилить свое служение. Заметьте, они учили и благовествовали всякий день в храме, но и также по домам. Они не ограничивали свое служение пределом храма, но шли из дома в дом и говорили об Иисусе Христе. И что их побудило это делать? Они не делали это, чтобы раздражать врага, нет. Их побуждала любовь. Та же любовь, которая давала им радость в страданиях за Христа, она их подталкивала к тому, чтобы другие познали Иисуса. Вот что побуждало их благовествовать об Иисусе Христе. Они хотели, чтобы все больше и больше душ присоединилось к Господу, включая их врагов. Они не теряли надежды на то, что любовь Христова и их может покорить. И их вера, действующая любовью, оправдалась. Ибо в следующей же главе сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». И слушайте, что дальше сказано. «И из священников очень многие покорились вере». Это были их преследователи. Они не потеряли надежды на то, что спасутся их враги, что Бог может и их спасти и простить. И вера их была оправдана. Да, они поступили так, как им велел Христос: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Да, признак Божьей любви в нас – это готовность прощать обижающих нас. А если мы не готовы прощать от сердца, то это признак того, что мы не имеем жизни Божьей, мы сами не прощены. И вот эту чудную весть о прощении они провозглашали всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе. Эту весть о прощении они передавали именно тем, которые над ними издевались и которые их преследовали. Вы понимаете, они желали своим врагам блага, прощения. Послушайте их слова, сказанные всему Синедриону, всем преследователям. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю», вы заметили, «дать тем, которые умертвили Иисуса Христа, покаяние и прощение грехов». И это, возлюбленные, и есть благовестие об Иисусе Христе. В нем и в нем одном возможно прощение грехов. Да, даже самому окаянному грешнику. И вот в заключение, на основании этих 2 стихов, которые я только что прочел, я еще раз хочу подчеркнуть значение благовествования об Иисусе Христе. Во-первых, обратите внимание, как назван тут наш Господь Иисус Христос. ведь вся благая весть заключается в нем. Петр называет его начальником и спасителем. Да, воистину, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Прошу отметить, что согласно нашему тексту, в первую очередь, Иисус Христос – начальник. В послании к Евреям 12 главе мы снова встречаемся с этим титулом нашего Спасителя, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Он представлен нам именно так, в первую очередь, как начальник, а потом как Спаситель, совершитель веры нашей. Во второй главе послания к Евреям мы снова встречаемся с этим же словом, хотя в нашем русском переводе слово «начальник» переведено словом «вождь». Я читаю 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения, то есть начальника спасения, их совершил через страдания». О чем говорят нам эти два места? Они говорят нам о том, что наш Господь является началом нашего спасения. Он инициатор его. Не мы возлюбили его, а он нас. Он пришел на эту землю взыскать и спасти погибшие. Он нас возлюбил. Он совершил наше спасение жертвою своею. Он инициатор, а не мы. Мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Вот почему так важно познать нашего Господа как начальника, вождя нашего спасения, перед тем, как мы можем его познать и принять как спасителя. Человек должен признать свою беспомощность, признать, что он погибший грешник, который не в состоянии исправить себя хоть на одну иоту, тем паче спасти себя. Грешник целиком зависит от дела Бога, совершенного для него. Да, он сам, грешник, ничего не в состоянии сделать, чтобы себя спасти. Бог через Иисуса Христа сделал абсолютно все. Дорогие мои, с этого начинается наше спасение, когда мы сознаем, что мы, погибшие грешники, заслуживаем вечное наказание, и что если Бог нам не поможет, то мы останемся во грехах наших. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», — сказал Иисус Христос. Это просто значит, что ты и я не можем прийти к Иисусу без инициативы Бога. Но благодарение Богу вовек за вторую часть этого предложения. Оно связано со словом «спаситель». Он не только начальник, но он и спаситель. Христос не только сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», но Он также сказал в этом же предложении: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Слава и благодарение Ему. Он не только начальник, но Он и Спаситель. Он не только вождь нашего спасения, но Он и совершитель веры нашей. И стал Он Спасителем, потому что Он вкусил смерть за каждого из нас, как пророчествовал о нем пророк Исаий. Слушайте, но он взял на себя наши немощи, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это возлюбленная и благая весть. Она вся сосредоточена на Иисусе Христе. Да, дорогие мои, Он не мог спасти нас до тех пор, пока Он не умер крестной смертью и пока Он не воскрес из мертвых и не был возвышен десницей Божией. Тогда только Он стал нашим начальником и спасителем. Когда Он жил здесь на земле, Он мог спасать, но только предвидя свои страдания. Его спасение не было совершено до момента Его смерти, до Голгофы. Он мог спасать только в силу своих грядущих страданий, только когда Он воскликнул «Совершилось!» на кресте, тогда спасение твоей и моей души было совершено. Слава и благодарение Ему! Он стал человеком, Он пережил искушения, так же, как и мы их переживаем, но Он был без греха. Да, мы имеем Спасителя, который может сострадать нам в наших немощах и который, подобно нам, был искушен во всем, но остался без греха. «Посему да приступаем с дерзновением, — говорит Слово Божие, — к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». О, какая чудная истина, дорогие мои! Наш Господь доступен! Он и сегодня говорит каждому желающему обрести милость, приходящего ко мне не изгоню вон. Но слушайте, что дальше говорят апостолы убийцам Иисуса Христа. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя». И дальше что? «Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Это его двоякий чудный дар – покаяние и прощение, который он приобрел для нас смертью Своею. Он дает покаяние. Не как некоторые толкуют, то есть время для покаяния или склонность к покаянию или желание покаяться. Не прибавляйте к тому, что сказано в Священных Писаниях. Сказано, Он дает покаяние. Покаяние – дар Божий, такой же, как и прощение. Он говорит, «Я сам отыщу овец моих. Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это возлюбленное покаяние, полная перемена сердца, и произвести ее может только Бог. Он дает нам покаяние. Но Он дает не только покаяние, но также дает и прощение. Да, в счет заслуг Иисуса Христа Он дает полное прощение грешнику, который приходит к Нему. В нашем тексте сказано, дабы дать Израилю покаяние и прощение. Вы заметили? Кому? Тем, которые...

чтобы нас сделать его сынами и дочерями. Это и есть благовествование об Иисусе Христе. Почему оно так называется? Потому что спасение от начала до конца зиждется на Иисусе Христе. Возлюбленные, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И это спасение для всех, для тебя, мой дорогой радиослушатель, если ты еще его не принял. О, как чудно быть прощенным! Что может быть большим благословением, чем прощение всех грехов? Приди к Иисусу сейчас, покайся, прими Его милость, и Он тебе скажет, как Он говорил каждому, кто приходил к Нему, «Прощаются грехи твои, и сглажу беззаконие твои, как туман, говорит тебе Господь, и грехи твои, как облако. Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Это слово тебе от Господа.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

люди, Господу радость напойте, славьте Бога, для вас есть закон. Сладкозвучные гусли настройте, Он во славе грядет на Сион. Славословьте и в трубы трубите, призывайте Дух Божий Святой, двери сердца Ему отворите, Бог дарует и мир, и покой. Сердце горя, тоски и печали, среди грома услышал Он вас, бремена, что сердца отягочали, снял с рамен и от гибели спас. Испытал, как при водах миры вы, горечь сердца крестом удалил, когда душу пред Богом смирили, нас живою водой напоил. Он спасение явил нам под небом, кровью Агнца омыл, оправдал, напитал нас божественным хлебом и жизнь вечную в Господе дал. Повторяет Он снова и снова: «Мой народ и все люди земли, я ваш Бог, да не будет иного, гласу Господа, грешник, вними». Не упорствуй же в помыслах сердца, покорись мне уставам моим, обратись ты ко мне и поверь мне, и я, Бог, буду другом твоим. Благоденствием жизнь преисполню, и стезями добра поведу. Ты откроешь уста, я наполню и в небесное царство веду.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежавшему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверлись.

Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

чудо со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят. Вы не значитесь в списке грешных, вы от мира в книгу жизни занесены, вы пред Господом белоснежным, вы от мира отделены. Быть святыми, войти в блаженство, пусть грешит нечестивый род, вы же царственное священство, вы Господин святой народ. Оскверненного не касаться, от всех мерзостей руки прочь, далеко от греха держаться, если Божий вы сын или дочь. Не заигрывать с гнусной ложью, не бросать на чужой взор, беззаконное уничтожить, не входить к сатане во двор. На врагов не коситься взглядом, злом за злое не отвечать, из обиды не шить наряды, не сердиться и не кричать, не тщеславиться и не лукавить, не копаться в гнилых словах, не носить за спиною камни, место дьяволу не давать. На пустое не тратить время, избегать ядовитых ссор, и ненужное свергнуть бремя, все небожье считать за ссор. Даже мыслью не возвращаться в обреченное царство тьмы, Богу боль причинить бояться, Он грехи наши кровью смыл. Нити к прошлому все обрезать, мост последний провисший сжечь, не вставать на старые рельсы, белоснежный весон беречь. Не склоняться перед кумиром, сердце чистое сохранять. В развращенном греховном мире Иисусу не изменять. Совершил Бог над вами чудо, со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

А сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Николая Якимчука. Родился я 13 января 1923 года в селе Карпиловка Камень-Каширского района Волынской области. Родители мои были православными христианами, поэтому я с детства вместе с ними посещал православный храм. 14-летним подростком священник взял меня в помощники во время богослужений. В мои обязанности входило присматривать за кадильницей, зажигать и гасить свечи. 17-летним я уже пел в церковном хоре. Мне было радостно служить Богу, хотя многого я не понимал, и даже священник не мог ответить на возникающие у меня вопросы. Поэтому, когда в 1939 году в наше село пришли евангельские христиане, которые объясняли Библию и учили, как правильно понимать Слово Божье, моя душа с радостью восприняла истинное христианское учение. Узнав об этом, отец очень возмутился. «Это у вас еврейская вера, потому что вы не осеняете себя крестным знамением». Я терпеливо объяснял отцу истину, читал ему Евангелие, но он не мог вместить Слово Божье. Однажды, когда я далеко за полночь возвратился с очередного собрания, он меня даже не впустил в дом. Мать стояла у окна и плакала, желая открыть дверь. Но отец пригрозил, что если откроет, то и ее выгонит на улицу. Несмотря на это, я продолжал свидетельствовать домашним о Боге и очень обрадовался, когда, по словам моего свидетельства, уверовали трое моих младших сестер и мать. Отец уверовал только спустя 10 лет. Когда началась Вторая мировая война и Украину оккупировали гитлеровские захватчики, люди еще больше искали Бога и Его защиты. Фронт катился к Волге, а в тылу немецких войск разгоралась партизанская война. Подчас было трудно определить, кто входил в село. Однажды они хотели верующих мобилизовать, но мы отказались брать в руки оружие. За это нас жестоко избили и хотели расстрелять. Но Бог устроил так, что они ушли и больше не возвратились. Мы возблагодарили Господа, радуясь, что остались живы и приняли побои за имя Иисуса Христа. Шел 1943 год. Мы продолжали проводить собрания и делиться общением, хотя понимали, что на этом испытания не окончились. Кроме общих собраний, мы проводили и молодежное служение. На то время нас было душ 10. К нам из соседнего села Стабиховки регулярно приходила молодая сестра, которая была как бы руководителем молодежи. Ее звали Василина Сущ. Однажды, когда молодежь собралась в доме Стефана Остапчука и пришла Василина, мы, предвидя разлуку, молились, пели псалмы до утра, и Бог утешал нас Духом Святым. Наутро немецкие солдаты окружили Карпиловку и начали сгонять всех жителей на площадь. Они пришли, чтобы сжечь село и расстрелять жителей за то, что те отказались снабжать продовольствием гитлеровскую армию. Когда дали команду становиться рядами по семействам на краю дороги, то люди от малого до старого зарыдали и начали прощаться друг с другом, поскольку поняли, что их выстраивают для расстрела. «Давайте молиться», — сказала нам сестра Василина. И мы, отойдя 5 шагов, преклонили колени. Это был вопль отчаяния и мольба о спасении. Исполнившись Духом Святым, Василина, говоря на иных языках, приблизилась к комиссару, указывая рукой то на небо, то на землю. Он оттолкнул ее стволом автомата, выкрикивая какие-то угрозы, из чего мы поняли, что он понимает слова, произносимые Василиной. Она продолжала горячо говорить, жестикулируя руками так, что даже выбила автомат из рук побледневшего и задрожавшего офицера. Стоящие возле нас немецкие солдаты спрашивали друг друга, откуда она так хорошо знает немецкий язык. Один из братьев, немного знавший немецкий, ответил, что девица эта простая, неученая, но это сам Бог Духом Святым обратился к комиссару.
После этого комиссар отменил приказ о поджоге села и расстреле жителей и дал 2 часа на сбор продовольствия. Кроме продовольствия, гитлеровцы с целью вывести на работу в Германию забрали группу молодежи, в том числе Василину и меня. В райцентре нас закрыли в большом бараке с зарешоченными окнами, где ждали отправки в рабство такие же, как и мы, юноши и девицы с окружающих сел. Глубокой ночью нескольким парням удалось взломать на одном окне решетку. Бог устроил так, что охранники уснули, и мы тихонько по одному сбежали через окно в лес, а через день возвратились домой, горячо благодаря Бога за спасение. Когда в 1944 году в наше село вошли советские войска, меня, несмотря на то, что после перенесенной раньше операции одна нога была короче другой, мобилизовали на военную службу. Сначала обещали, что направят в строительную часть, но потом в Алма-Ате начали обучать владению оружием. Я сразу же заявил командирам, что как христианин веры евангельской в руки оружие не возьму. Меня тут же перестроем арестовали и бросили в темный холодный подвал, где я всю ночь дрожал от холода. Утром меня переправили в тюрьму. В небольшой камере нас, заключенных, было человек 30. На другой день привели еще 3 братьев. Спать приходилось на холодном полу. Было так тесно, что на другой бок переворачивались только по команде. На день давали 300 грамм хлеба и суп из какой-то зелени. От голода и холода все сильно похудели. На допросы нас не вызывали, потому что следователям и так было все понятно. Наш суд состоялся через 5 месяцев заочно в Москве. После суда нас погрузили в эшелон, выдав сухой паёк из черного хлеба и соленой вонючей тюльки. Безжалостные конвоиры не давали нам воды, а после соленой рыбы нас нестерпимо мучила жажда. Наверное, в управлении лагерей царила полная неразбериха, потому что нас высадили в Новосибирске на снег и мороз, где мы, замерзая от холода, ждали другой поезд, который повез нас по маршруту Омск, Свердловск, Челябинск, Петропавловск, Караганда. Через 2 недели нас повезли обратно и высадили в Петропавловской пересылочной тюрьме. В конце концов нас распределили по разным лагерям в Горьковской области на лесоповал. Поскольку от недоедания я плохо держался на ногах, меня назначили дневальным в бараке. В мои обязанности входило мыть полы и топить печи. Потом меня перевели плести лапти из липовых лык для работающих на лесоповале. Хотя я и не ходил за несколько километров в лес валить деревья, но от скудного питания с каждым днем слабел все больше и больше. Дошло до того, что я, дойдя до барака, не мог поднять ногу, чтобы преодолеть ступеньку. Приходилось руками помогать дрожащим ногам. И я взмолился: «Боже, возьми душу мою!» Хотя мне было только 23 года. От лагерной жизни навалилась тяжелая тоска. Мне уже не хотелось ни свободы, ни родных увидеть, только умереть, чтобы в раз прекратились все страдания. Но у Бога для меня были другие планы, и Он сохранил мне жизнь. Вскоре верующим, как наиболее благонадежным, лагерное начальство дало работу вне зоны и разрешило ходить к месту работы без конвоя. Меня направили в конюшню присматривать за лошадьми. Иногда от лошадиного корма кое-что перепадало и заключенным. Через год я узнал, что меня судили к 10 годам лишения свободы. Я познакомился с братьями из Ровенской области. Все верующие делились посылками из дому и проповедовали Слово Божье жителям прилагерного поселка, рассказывая им, за что они здесь страдают. Спустя некоторое время лагерное начальство перевело меня работать в баню, где мылись заключенные машинисты паровозов, а также их помощники. Я должен был греть воду, стирать и ремонтировать им одежду. Работы было не в проворот.
Я не успевал и ночевал прямо в той бане, пока мне не дали помощника. Все верующие старались сеять Слово Божье местным жителям. Некоторые уверовали в Евангелие. По моему свидетельству, уверовала жена начальника железнодорожной станции. За добросовестную работу мне сократили срок заключения в половину. Освободившись, заехал на станцию Сухобезводную и побывал на собрании новообращенных, где благодарил Господа за испытание. Они с великой радостью приняли меня, а я им проповедовал Слово Божье. Они были уже крещены Духом Святым, и я молился вместе с ними. В родное село возвратился в ноябре 1949 года. Теперь, уже вместе с церковью и родителями, благодарил Бога за то, что сохранил меня живым и невредимым. В конце 1950 года, женившись, переехал в село моей жены Натальи Антоновны. Прошло немного времени, и дьявол снова восстал на нашу церковь, а особенно на проповедников. 12 марта 1952 года приехавшие вечером во главе с Мураховским кегебисты первым арестовали и привели в сельсовет меня, а затем пресвитера Леона Суща, Степана Осадчука, Ивана Сухоцкого, Дмитрия Белецкого и юного Михаила Суща, который руководил хором. Утром грузовиком нас доставили в Луцкую тюрьму. Когда нас сажали в машину, то жены и дети сильно плакали. Я уже второй раз шел в УЗИ, поэтому переживал меньше и старался утешить и ободрять братьев, которые очень волновались. Бог не оставит нас в УЗах, поможет и сохранит. Мы должны мужественно выдержать это испытание. За моей спиной был 5-летний срок лишения свободы за веру. Следователи называли меня рецидивистом. Я и вправду был опытный заключенный, давал советы братьям, чтобы они твердо уповали на Бога, который не даст нас сломить и проведет через все испытания. В областной тюрьме нас распределили каждого в отдельную камеру. Давали скудное питание, никаких передач не разрешалось. Следователи относились к нам как к врагам и возмутителям народа. Называли американскими шпионами, требовали признаться, сколько нам платят империалисты, а также кто преподавал водное крещение. Я отвечал, что это церковная тайна. Когда меня спрашивали, почему я отказался брать в руки оружие, я отвечал, что Иисус Христос учит любить врагов, молиться за обижающих и гонящих нас. «Вы и о нас молитесь?» — смеялись следователи. «Да, конечно, молимся и о вас, чтобы Бог вас простил и вразумил». На допросы вызывали глубокой ночью. Не давали спать, угрожали сгноить в тюрьме, если я не откажусь от веры в Бога. Один из следователей, особенно озлобленный на верующих и Бога, сказал мне: «Ты живешь на нашей земле и за нашей спиной. Если это ваша земля, то я не хотел бы жить на ней ни одного дня». Но как христианин я не имею права покончить жизнь самоубийством. Это великий грех перед Богом, — ответил я допрашивающему и заплакал. Следователь задумался над моими словами. 22 мая в Луцке состоялся суд, на котором против нас свидетельствовали 40 подготовленных кегебистами свидетелей, которые говорили ложь. Один из них врал, что когда я проповедовал Слово Божье, читал первый псалом, где написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, то якобы указывал на сельский клуб, что это и есть совет нечестивых. Хотя он и есть совет нечестивых, но я такого не говорил. Подобным образом клеветали и на остальных братьев. Прокурор требовал расстрела. Зачитывая приговор, судьи подчеркнули, что мы заслужили расстрел, но советское государство — самое гуманное в мире, поэтому они заменяют расстрел 25 годами лишения свободы с последующим 5-летним поражением в гражданских правах. А Михаила Суща, учитывая его молодость, приговорили к 10 годам. Нам не дали даже попрощаться с родными, бросили назад в застенки —
К счастью, теперь уже в одну камеру, в которой было много политических заключенных, которые боролись за независимость Украины. Они просили нас петь псалмы, подпевали нам и благодарили за поддержку. Мы им свидетельствовали, за что нас судили, рассказывали о Библии и Боге. Мне было очень грустно, когда меня разлучили с осужденными односельчанами. Но потом в камеру попал брат по вере из села Сарихович. Мы побыли несколько дней вместе, а затем нас опять разлучили. Меня повезли на далекий север, в Воркуту. Там встретил знакомого мне раньше брата Илью. Его тоже осудили к 25 годам лишения свободы. Он был еще юноша, но хороший проповедник Евангелия. Через год нас разлучили, забрав его работать на другую шахту. В Воркуте, несмотря на 50-градусные морозы, мне было легче, чем в Горьковской области. Нам платили какой-то мизер за работу и разрешали покупать немного сахара и маргарина в ларьке. В лагере были еще братья, и мы находили место, чтобы вместе помолиться. Когда в 1953 году жестокий безбожный Сталин умер, верующим разрешили выходить за лагерную территорию без конвоя, а некоторых выводили на вольное поселение. Тогда они вызывали жен с детьми. Ко мне тоже приезжала жена и просила начальника вывести и меня на вольное поселение, но ей отказали. Мы посещали собрание по местной церкви в Воркуте, куда ездили из лагерного поселка на автобусе. На собрании собиралось до 100 верующих, а может и больше. Приходили и каялись неверующие. В 1956 году многих невинно осужденных амнистировали. В первую очередь верующих, даже со снятием судимости. Итак, в июне 1956 года я возвратился домой и встретился с братьями, которые были осуждены вместе со мной. Мы благодарили Бога за испытания, которые укрепили нашу веру, за Господни милости. Так Господь помог совершить тяжелый путь жизни и страданий. Прошло много лет, но я и теперь радуюсь, что довелось мне пострадать за имя Господа и свидетельствовать Слово Его. Благодарение, вечная слава и хвала Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался. Печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали, но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. И не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо? Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго, терпеливо ждал и от окна не отходил упрямо, шептал: «Придет, придет за мною мама», хотя он мамы никогда не знал. А где-то рядом, в городе большом, об умершем сынишке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз с надеждой на женщину смотрела, и сердце женское огнем горело. Как одного я выберу из вас? Но вот, и вспоминая сына своего, похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась, как среди многих выбрать одного. Но вот малыш, в глазах вопрос немой. Глаза не говорили, а кричали не детскою, а отчаянной печалью. И женщина сказала: «Это мой». По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала, жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать, жил в детском доме, ласкою согретый, смеяться научился, как все дети, и рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство, в нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто, порой непросто жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего не

Кого не ждали, не поднимали взоры к небесам, но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастья нам желал добра, и кто-то любящий любил нас грешных, и кто-то, как детей, обнял быть рад. Оставил Бог небесные чертоги, пришел к Иисусе, жителям земли, усыновить не одного, а многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и рук Его тепло узнали мы, и что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божьи, не сироты, усыновила нас Иисуса кровь, а чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить. Но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кров. Не будешь сиротой, и стихнут грозы. Господь тебя усыновить готов.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Бытие 44 глава, с 30 по 32 стих. «Разделяя печаль других». Намерение Иосифа, который сурово говорил со своими братьями, потребовав, чтобы они вернулись с младшим, заключалось в том, чтобы обратить их мысли к тому времени, когда более 20 лет назад они бросили его в ров, оставаясь равнодушными к его страданиям и мольбам. Он также хотел, чтобы они вспомнили о горе отца, когда они бессердечно объявили ему о его смерти. И теперь он хотел увидеть, способны ли они понять страдания своего младшего брата и отца. Да, ему удалось пробудить их сердца. Трогательно слышать, как Иуда говорит о своем престарелом отце и младшем брате, сыне его старости. Какой урок для нас! Мы должны ставить себя на место других, разделяя их радость и особенно печаль. Более того, нам следует в духе постигать любовь отца к своему сыну, а также его скорбь, когда он видел его, возлюбленного своего сына, в руках нечестивых людей, и когда слышал его крик, но не мог ответить ему. Наконец, мы должны попытаться хоть немного понять страдания сына, когда во время Божественного суда он понес груз наших грехов, будучи из-за нас оставленным Богом. Разве это не тревожит нас, когда Дух стремится?

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение прошлой недели мы рассматривали жизненную и волнующую тему «Дары Святого Духа». Мы будем продолжать изучение той же темы. Мы уже беседовали о первом из трех даров из группы «Даров силы». Этим даром был дар веры. Сегодня я буду рассматривать второй дар из группы «Даров силы», который есть дар исцеления или дары исцелений. В оригинальном языке Нового Завета сказано «дары исцелений». Мы можем понимать эту фразу по-различному. Она может значить, что каждое исцеление, которое вы получаете, является даром, и что есть различные виды исцелений. Однако я не хочу развивать эту мысль. Будем просто помнить, что в оригинальном языке эта фраза звучит «дары исцелений». Какова же природа исцеления, о которой здесь говорится? Я сказал бы в основном, что это исцеляющая сила Бога, переданная через того, кто служит этим даром в теле Христовом, тому, кто болен. Исцеление прямо связано с болезнью. Там, где нет болезни, там нет нужды в исцелении. Итак, исцеление – это Божья сверхъестественная сила, переданная через верующего человека в тело того, кто болен. Это поход против болезни, дело с болезнью и замещение ее здоровьем. Возьмем некоторые примеры из служения Иисуса Христа. Если мы произведем объективное изучение служения Иисуса, записанного в Евангелиях, то, наверное, придем к заключению, что Он провел минимум треть своего публичного служения в исцелении больных и изгнании демонов. Я не верю в то, что это служение когда-либо прекратилось по воле Божьей. Я верю, что исцеление – это и сегодня удел тех, которые проповедуют Евангелие. Читая Евангелие от Луки, 4 главу, 40 стих, мы находим такое описание служения Иисуса. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Это очень важный факт, что Иисус Христос никогда не оттолкнул больного человека, пришедшего к Нему исцелиться. Нет подобной записи и такого факта где-либо в Евангелиях. Он никогда не сказал «твоя болезнь очень жестокая» или «это не воля Божья, чтобы я исцелил тебя». В данном описании сказано, что Иисус Христос возлагал свои руки на всех, которые были больны. Сила Божья плыла из рук Иисуса в тела этих больных людей, изгоняла болезни и возмещала их здоровьем. Итак, исцеляющая сила исходила из личности Иисуса Христа. Об этом мы можем прочесть более подробно в Евангелии от Матфея, 5 главе, описывающей исцеление женщины, страдавшей от кровотечения. Евангелие от Марка, 5 глава, 24 стих и дальше. Читаю. «За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от много врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Хотя физически эта женщина прикоснулась к одежде Христа своей рукою, она прикоснулась к Нему своей верой. Стих 31.
Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Стих 32. «Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Стих 33. «Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщер, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Мы должны увидеть в этой истории некоторые пункты. Прежде всего, как я уже сказал, сверхъестественная исцеляющая сила истекала с тела Иисуса Христа. В определенном смысле эта сила была доступной для каждого. Но хотя он был окружен толпой, не каждый получал эту силу. Только эта женщина получила. Почему? Потому что ее личная вера освободила эту силу. Во-вторых, она почувствовала манифестацию перемены в своем теле. Она почувствовала перемену. Она знала, что кровотечение остановилось. Это и есть пример того, как оперирует исцеляющая сила Божья. Взглянем опять на 17 стих 5 главы Евангелия от Луки. Читаю. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучителя, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Мы видим здесь, что сверхъестественная сила Божья может фактически пропитывать место. Все место, то или другое, может быть наполнено или заряжено сверхъестественной силой. В результате парализованный человек был принесен и исцелился. Я желаю свидетельствовать, что я бывал в ситуациях на митингах, где исцеляющая сила Божья наполняла место. Иногда все больные люди на митинге получали исцеление. Другой пример дан в книге «Деяния апостолов» в 5 главе из области служения Петра. Стихи 15 и 16. Читаю. «Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Мы видим опять реальность сверхъестественной исцеляющей силы, которая прежде всего проходила через Иисуса и, во-вторых, шла к тем, которые были с Ним связаны и служили Ему в вере. В этом случае, в определенном смысле, исцеляющая сила Божья передавалась через тень Петра. Дальше я желаю представить также пример этой исцеляющей силы в служении апостола Павла. В книге «Деяния апостолов» в 28 главе стихи 8 и 9, которые говорят, что произошло после того, как апостол Павел с сотрудниками причалили к острову Мальта. Читаю, стих 8. «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы». Обратите внимание на то, что апостол Павел возложил свои руки на отца Публия и исцелил его. Павел исцелил его. Мы, конечно, знаем, что исцеляющая сила фактически происходит от Бога. Но, тем не менее, Бог вручает ее своему слуге. И есть время, когда мы обязаны исцелять. Например, когда Иисус Христос послал своих первых учеников, Он сказал: «В какой город не войдете, исцеляйте больных». Он не сказал: «Молитесь ко мне об исцелении больных». Он не сказал: «Молитесь Богу». Он сказал: «Вы исцеляйте больных». Я верю, что все те, кто считает себя слугами Господа Иисуса Христа, должны встретиться с этой обязанностью. В специальные моменты и в специальных местах, по Его собственному выбору, Иисус Христос ожидает от нас служения Его исцеляющей силой, чтобы больные получили здоровье. А теперь я желаю кое-что сказать из своего собственного личного опыта.
Я желаю рассказать об инциденте, имевшем место около 1963 года в городе Миннеаполисе. В это время я служил помощником пастора. В одно утро в нашей спальной я молился вместе со своей первой женой Лидией, как это мы делали каждый день. И вот в определенное время мы начали осознавать присутствие Бога, пришедшего в нашу комнату необыкновенным способом. Наши руки были подняты, когда мы прославляли Господа. В одно мгновение Лидия повернулась ко мне и сказала: «Дерек, Господь вложил дар исцеления в мою руку». «Здесь», — сказала она, и показала пальцем правой руки ладонь своей левой руки. Я сказал: «Не говори мне, я это уже знаю». Как я об этом узнал, я не знаю, но я это узнал. В это утро мы имели молитвенное собрание, на которое мы прибыли, пробыв несколько часов в молитве. Под конец одна тихая, робкая сестра подошла к моей жене и попросила помолиться о ней, потому что чувствовала себя плохо. Без размышления моя жена Лидия положила на нее свою левую руку, положила на голову, и эта сестра вдруг оказалась на полу, лежащей на своей спине. Она лежала в течение 5 минут, а потом встала и сказала: «Извините, но в вашей руке была такая сила, что я не могла ее преодолеть». Вот как Лидия получила дар исцеления. В течение 12 лет она исцелила много людей. Она объяснила, как дар исцеления оперирует. До этого я часто молилась с верой о человеке, о его исцелении, и он исцелялся. Но она сказала: «Дерек, когда дар оперирует, это другое. Я не пытаюсь даже упражнять свою веру. Я просто утешаюсь в моем духе и прихожу в контакт с Богом по поводу исцеляемой личности, и затем в определенный момент сила дара исцеления проходит через меня, и я знаю, что когда человек получит этот дар, в данный момент он получит исцеление». Конечно, все еще остается элемент личной веры, необходимый в человеке, за которого молятся. Бог дает дар, но личность, о которой молятся, должна получить этот дар исцеления. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели

Сколько раз твоя рука хранила от несчастья, зла и от беды? Сколько раз Господь давал мне силы, поднимал меня из глубины? Сколько раз являл мне исцеление, раны врачевал моей души? Сколько раз развеивал сомнения? Сколько раз? Много судеб на земной планете. Как среди них Господь меня нашел? Что могу воздать Ему за это? Чем прославить я Его могу? Сколько раз благодарил я Бога за Его безмерную любовь? Так прославлю же Его сегодня за все явленное мне добро.

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Следующей осенью мы приняли приглашение потрудиться в Бостоне и начали свой труд в церкви на улице Парк. Дух Божий сразу же начал действовать в деле спасения душ. Первая моя проповедь в этой церкви была обличительной. Я всегда старался помочь христианам увидеть собственное духовное состояние, чтобы они лучше понимали, о чем я говорю, когда указываю на необходимость восстановления тем, кто находится в отступничестве, а также тех, кто находится в самообмане, и, если возможно, стараюсь вести их ко Христу. После того, как собрание закончилось и люди разошлись, пастор подошел ко мне и сказал: «Брат Финей, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я нуждаюсь в ваших проповедях так же точно, как и любой другой член церкви. На протяжении долгого времени меня не удовлетворяло мое духовное состояние. Я попросил вас приехать как ради моей души, так и ради душ всех остальных людей. Несколько раз у нас были довольно продолжительные и очень интересные беседы. Однажды вечером на молитвенном собрании он поделился с людьми своими переживаниями и сказал, что в тот день он был внутренне. Это произвело глубокое впечатление как на церковь, конгрегацию, так и на весь город. Некоторые пастыря посчитали, что опрометчиво было с его стороны публично об этом заявлять. Но я не согласен с ними, так как, думаю, это было самое лучшее, что он мог предпринять для спасения людей. Его признание заставило многих христиан заглянуть в собственные души. На протяжении всей зимы работа была довольно обширной. И в это время произошло много удивительных случаев обращения. Мы трудились до весны, а затем посчитали, что необходимо вернуться домой. Но для нас было ясно, что труд в этом городе еще не закончен. Мы уехали, пообещав, что если Господу будет угодно, вернемся следующей зимой. Поэтому осенью следующего года мы вновь приехали в Бостон. В то же самое время пастор из одной из церквей этого города, который находился в Европе прошлой зимой, написал несколько статей и опубликовал их в местной газете. В них он призывал противиться нашему следующему приезду. Он считал мои богословские взгляды, особенно в вопросе освящения, ошибочными. Это имело негативные последствия, и мы почувствовали, что многие христиане находятся в смущении. Некоторые активные члены церкви, которые прошлой зимой трудились, складывая всю душу, теперь стояли в стороне. Они не посещали наших собраний. Было очевидно, что все его влияние, с которым тогда считался город, было направлено против нашего труда. О зиме 1857-58 года будут помнить как о времени Великого Пробуждения, которое распространилось по всем Северным Штатам. Оно охватило города и поселки с такой силой, что когда подсчитали число обращенных, то за одну неделю их оказалось не меньше 50 тысяч. У этого пробуждения были очень интересные характерные особенности. В основном оно распространялось благодаря деятельности мирян, а служители оставались в тени. В течение нескольких лет в Бостоне проводились ежедневные молитвенные собрания. Осенью, которая предшествовала этому великому пробуждению, на улице Фултон в городе Нью-Йорке были организованы дневные молитвенные служения. Такие же молитвенные дневные служения были организованы по всей территории Северных Штатов. Помню, как той зимой на нашем молитвенном служении поднялся один джентльмен. Он сказал: «Я приехал из Омахи, штат Небраска. По всему пути следования я видел, что проводятся непрерывные молитвенные собрания. Расстояние от Омахи до Бостона составляет около 2000 миль, и на всем этом пространстве проходят молитвенные служения. В Бостоне, как я уже упоминал, нам приходилось бороться с теми разногласиями, которые возникли после того, как мы уехали,
и сильно погасили интерес к вере. Однако труд, направленный на распространение Евангелия, неуклонно продолжал увеличиваться, невзирая на все эти неблагоприятные условия. Было очевидно, что Господь хотел коснуться сердец всех жителей Бостона. В конце концов, в маленькой церкви Old South были организованы молитвенные собрания для бизнесменов. О месте проведения этих встреч договорился наш брат и друг, у которого мы проживали. Но тогда в успехе таких служений в Бостоне люди очень сомневались. Однако этот брат не отступал. К удивлению многих, здание не просто было заполнено, множество желающих просто не могли туда войти. Эти служения продолжались изо дня в день и давали прекрасные результаты. Но места в здании для всех желающих было мало. Поэтому и в других районах города также начали проводиться такие молитвенные собрания. Миссис Финей ежедневно проводила женские собрания в церкви на улице Парк. Туда стало приходить множество женщин. Они заполняли зал, стояли у дверей, в проходах и везде, где можно было услышать хоть слово. Одно из наших дневных молитвенных служений проводилось в той же церкви на улице Парк. Здание полностью заполнялось всякий раз, когда двери церкви открывались для служения. Это же происходило и в других церквях города. Пробуждение становилось настолько масштабным, что трудно было вести какие-либо подсчеты относительно количества покаяний. Невозможно было даже приблизительно сказать, сколько у нас новообращенных. Все слои общества испытывали духовную жажду. Многие унитарианцы также заинтересовались этими служениями и стали их посещать. Это пробуждение прокатилось по всем северным штатам. Божественное влияние наполняло собой землю. А на юге страны этому мешало рабство. Там люди были в состоянии раздражения и досады. Они боролись за то, чтобы сохранить рабство. Все это огорчило Божий дух. Тогда в сердцах людей, живших в южной части страны, не было для него места. Согласно подсчетам, во время этого пробуждения в стране было обращено не менее 500 тысяч человек. Как я уже говорил, это был результат молитвенных собраний, а также личных посещений, бесед и распространения буклетов. Большую роль здесь также сыграли энергичные усилия мирян, мужчин и женщин. Насколько мне известно, служители не мешали этому духовному труду. Полагаю, что они все благосклонно принимали происходящее. Молитвенное состояние настолько охватило массы, что люди отдавали предпочтение молитвенным собраниям, нежели общим. Люди говорили: «У нас было достаточно наставлений, чтобы мы укрепились, а теперь пришло время молиться». Ответы на молитвы приходили постоянно и были настолько явными, что это привлекло внимание людей, живших по всей стране. Было очевидно, что в ответ на молитвы открылись окна небесные, и Дух Божий изливался потоком. В то время трибуна Нью-Йорка опубликовала статистику о прогрессе пробуждения в разных регионах Соединенных Штатов. Я уже говорил, что во время пробуждения в Бостоне произошло несколько удивительных случаев покаяния. Однажды мне пришло письмо без подписи от одной леди. В нем она просила меня дать совет относительно состояния ее души. Обычно я не обращал внимания на анонимные письма. Но изумительный почерк, явный талант, что было видно из текста, и особая искренность не позволили мне оставить его без внимания. Женщина закончила письмо просьбой дать ответ и, адресовав его миссис М., оставить у церковного сторожа, там, где я должен был проповедовать во время вечернего собрания. В то время я каждый вечер проповедовал в разных церквях. Я ответил на это анонимное письмо.
написав, что не могу ничего посоветовать, потому что плохо знаком с историей ее жизни, а также не знаю ничего о ее духовном состоянии. Я обратил ее внимание на тот факт, что она не указала своего имени. Мне это говорило о том, что она очень гордая женщина, и ей следует об этом основательно поразмыслить. Я оставил свой ответ у церковного сторожа, как она меня об этом и просила. На следующее утро женщина пришла ко мне. Прямо с порога она сообщила, что является автором того анонимного письма. Она пришла сказать мне, что я ошибся, считая ее гордой. Являясь членом епископальной церкви, женщина не хотела опозорить свою общину, в случае, если откроется тот факт, что она необращенная. Я ответил: «Тогда это гордость за свою церковь, которая подтолкнула вас скрыть свое имя». Это так глубоко задело ее, что она вскочила и в большом волнении ушла. Я не ожидал, что снова встречу ее. Но вечером я увидел ее среди приближенных. Воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Я постарался как можно доходчивее пояснить, что такое убежище лжи, и в завершение изобразил красочную картину того, как все это разрушается градом и смывается потоками дождя. Это произвело глубокое впечатление на общину. Той ночью молодой доктор Ф. не мог спать. Его отец зашел к нему в комнату и увидел, что сын очень переживает и находится в состоянии, близком к ужасу. Наконец, тот успокоился и, можно сказать, перешел от смерти в жизнь. Молитвы отца и матери за своих детей были услышаны. В их семье началось пробуждение. Все их дети покаялись. Дом наполнился радостью. И эта семья стала одной из самых прекрасных семей, в каких мне приходилось бывать. Все время, пока мы трудились там, мы жили у них. Пробуждение с большой силой вспыхнуло в церкви, затронуло богословов, широко распространилась среди неверующих и в корне изменила духовное состояние города. После этого покаявшиеся во время пробуждения вместе с мистером Брауном и теми христианами, которые получили огромное благословение, объединились и построили в городе новую церковь, подобно той, что они воздвигли в Сент-Айвзе. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Ты наши души растревожь неповторимыми словами. Боже, язык у нас как нож, Боже, слова у нас как камень. Это история про то, как мы, того не зная сами, бьем фарисеевой пятой и судим неверными судами. Шел один диакон поутру по старой городской аллее и видит прямо на углу торгует чем-то Пантелеич. Член церкви, и такой позор, что старику все денег мало, вместо приветствия укор, чтобы ему хоть стыдно стало. Старик, натруженной рукой, поправил скалки и свирели, взгляд опустил, поняв укор, как будто был он на прицеле. А через год узнали все, когда свои свирели клеил, умер, на лавочку присев, в своей столярке Пантелеич. И вот на кладбище толпа, и дьякон тоже, кто-то плачет, и начинают вспоминать, перечисляя много качеств. Вот вышел парень, говорит, мне Пантелеич много сделал. Отец наш бросил четверых, а мама очень заболела. Он продавал, что мастерил, и деньги приносил к порогу. Я не могу, он говорил, вы, молодежь, служите Богу. Затем соседская вдова, ко мне никто добрее не был. 12 лет уже сама, как Федя мой, ушел на небо. Мы вместе думали растить детишек наших вместе с Федей. Пришлось одной, Господь провел, не голодали наши дети. Нам каждый месяц кто-то клал в почтовый ящик стопку денег. Лишь через годы сын узнал, что этот ангел Пантелеич. Он говорил, что я могу строгать лишь скалки да свирели. Не знаю, с чем к Христу приду. А мы с детишками ревели. Тут за вдовой еще один, другой, четвертый, пятый. Кому подставил он плечо? Какой же все же он богатый. Стоял и плакал диакон тот, будто ошпаренный словами. «Прости, мой брат, я наперед тебя клеймил, совсем не зная. Ты наши души растревожь неповторимыми словами. Боже, язык у нас как нож, Боже, слова у нас как камень.

История про то, как мы, того не зная сами, бьем фарисеевой пятой и судим неверными судами.

Момент творения. Труженица печень. Печень взрослого человека имеет размеры примерно с футбольный мяч и весит почти 1,5 килограмма. Это самый крупный из внутренних органов. Он размещен чуть ниже ребер и выполняет более 500 различных задач. Печень – жизненно важное соединительное звено между сердцем, легкими и пищеварительной системой. Изнутри печень представляет собой огромное количество микроскопических кровеносных сосудов, в которых обрабатывается каждая капелька крови. Состояние крови постоянно проверяется на соответствие норме. Если в крови недостает каких-либо элементов, печень обеспечивает их поставку. Бесполезные химические вещества расщепляются на полезные. В печени производятся белки, корректируются факторы, влияющие на свертываемость крови, устанавливается гормональный баланс, нейтрализуются яды. Если необходимы особые вещества для борьбы с инфекцией, они тоже производятся в печени и поставляются в кровь. Печень также резервирует запасы витаминов и минералов и всегда готова в случае необходимости снабдить организм дополнительной энергией. Помимо этого, печень вырабатывает желчь, необходимую для переваривания пищи. Изучение таких органов, как печень, побудило многих эволюционистов отказаться от эволюционного взгляда на возникновение жизни. Печень слишком совершенна и слишком гармонично интегрирована в организм, чтобы появиться благодаря случайности и без участия разумного начала. Куда логичнее поверить в существование Творца, превосходящего всех и во всем, который любит свое творение, включая нас с вами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

сила моя, Тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Бытие 44 глава, с 30 по 32 стих. «Разделяя печаль других». Намерение Иосифа, который сурово говорил со своими братьями, потребовав, чтобы они вернулись с младшим, заключалось в том, чтобы обратить их мысли к тому времени, когда более 20 лет назад они бросили его в ров, оставаясь равнодушными к его страданиям и мольбам. Он также хотел, чтобы они вспомнили о горе отца, когда они бессердечно объявили ему о его смерти. И теперь он хотел увидеть, способны ли они понять страдания своего младшего брата и отца. Да, ему удалось пробудить их сердца. Трогательно слышать, как Иуда говорит о своем престарелом отце и младшем брате, сыне его старости. Какой урок для нас! Мы должны ставить себя на место других, разделяя их радость и особенно печаль. Более того, нам следует в духе постигать любовь отца к своему сыну, а также его скорбь, когда он видел его, возлюбленного своего сына, в руках нечестивых людей, и когда слышал его крик, но не мог ответить ему. Наконец, мы должны попытаться хоть немного понять страдания сына, когда во время Божественного суда он понес груз наших грехов, будучи из-за нас оставленным Богом. Разве это не тревожит нас, когда Дух стремится указать нам на это?

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь.

помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами для вас Христианское радио МВ.

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Там вдали за облаками правит Бог чудес мирами. Солнце он велит светить, серым тучкам дождь лить, всем цветам в саду цвести, а деревьям всем расти, сладким ягодкам грустнеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне дворца за такие чудеса!

перекуют мечи свои на орала. В книге пророка Исаии среди многих пророчеств мы читаем о последних временах и о царстве ожидаемого Мессии, Богом обещанного Спасителя и Владыки мира. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

и зла не будет на земле». Господь дал пророку Исаии откровение о будущем царстве Мессии Иисуса Христа,

припоясанием чресл его — правда, и припоясанием бедр его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

пророк Осия. Мы уже слышали об отступлении от Господа, о беззаконии и идолопоклонстве в Северном еврейском царстве, в Израиле. Господь, чтобы обратить израильский народ и его царей на путь истины, посылал к нему своих пророков и наказание за наказанием, но напрасно. Цари и народ продолжали жить в беззаконии и почитать идолов. Поэтому Господь решил разрушить это царство и отдал народ в руки захватчиков. Незадолго до падения царства жили пророки Осия, Исаия и Михей. В книге пророка Осии отношение Бога к Израилю представлено в виде брачного союза, а вероломство народа — как неверность жены мужу. Вот как пророк Осия говорит о вероломстве народа. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах». Но пророк говорит и о том, что если народ возвратится и раскается пред Господом, Бог благословит народ свой. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Пророчествуя о далеком будущем раскаявшегося народа, Осия предсказывает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“».

пророк Иоиль. Неизвестно, когда жил пророк Иоиль, но считается, что он был одним из ранних пророков Иуды. Он пророчествовал, в частности, о далеком будущем, о грядущем дне Господне. «О какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет он! Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей! Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Много столетий спустя апостол Петр, свидетельствуя народу о Господе Иисусе Христе, цитировал некоторые из этих слов. Иоиль пророчествует также о восстановлении Израиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий. И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе и на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею».

Пророк Иона. Господь однажды сказал пророку Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Иона, не желая слушаться Бога, решил убежать от лица Господня в город Фарсис. Он дошел до Иопии и, найдя там корабль, отплывающий в Фарсис, заплатил за проезд и взошел на него. Но Господь послал сильный ветер, на море сделалась буря великая, и корабль чуть не разбивался. Корабельщики устрашились, стали взывать каждый к своему Богу, и, чтобы облегчить судно, стали бросать в море кладь. Иона же, спустившись в трюм, крепко спал. И узнали те люди, что бежит Иона от лица Господня. И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иону бросили в море, и оно сразу же успокоилось. Тогда все на корабле устрашились Господа страхом великим, принесли ему жертвы и дали обеты. Бог же повелел огромной рыбе проглотить пророка Иону. И тот, пребывая 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы, не переставая молился Господу Богу своему. И Господь повелел рыбе извергнуть Иону на сушу. Господь сказал пророку Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». На сей раз Иона не ослушался Господа и пошел в Ниневию. Придя туда, он стал проповедовать на улицах, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ниневийский же царь, услышав об этом, оставил дворец, сбросил с себя царские одеяния, облачился во вретище, траурный балахун, и повелел, чтобы все люди и даже скот накрылись вретищами, постились и истово взывали к Богу, моля о прощении всех грехов и проступков, злых помыслов и ложных путей. Все жители города поверили Богу и пророку его. Господь увидел, что ниневитяне отвратились от злых деяний, смилостивился над ними и не наслал на них того бедствия, которым хотел их покарать. Милосердный Господь Бог не желает грешникам погибели, но хочет, чтобы все люди обрели спасение, покаявшись во грехах и обратившись к Нему.

хочу побыть с тобою, просто рядом почувствовать, что близко ты со мной, почувствовать, как ты небесным взглядом мне нежно в сердце слез свою любовь, не пересказывать себе все свои нужды, их столько в каждодневной суете, мне просто, чтоб побыл ты рядом, нужно, чтоб как к отцу прижаться мне к тебе. Я тихо помолчу с тобою рядом, ты знаешь, что сокрыто в глубине отцовским нежным, любящим лишь взглядом, ты прикоснешься к сердцу в тишине, чтоб сердце лишь с тобою говорило, чтоб ты о небе дивном рассказал, чтоб тихая невидимая милость слезами вдруг наполнила глаза. Я как дитя тихонько успокоюсь в руках отцовских от житейских бед. Как хорошо в тиши побыть с тобою, так в простоте, чтоб сердце лишь согреть. Согреть замерзшие от каждодневной вьюги, от суеты, забот всех и проблем. Нет на земле сей драгоценней друга, кто был бы так внимателен ко всем живущим на большой планете. Для каждого есть милость у тебя. Перед тобой мы маленькие дети, и нас ведешь по жизни ты, любя. Хочу побыть наедине с тобою, чтоб ты и я, и больше никого, с доверием детским, как к отцу с любовью, паду к ногам я Бога своего. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
1: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно, и она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: «Ничего, они сами виноваты».
1: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример».
0: «Поговори с мамой, расскажи ей все», – взволновалось что-то внутри.
1: «Ты же не виновата!» — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться».
0: «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю», — с тревогой в голосе сказала мама. Доброе отношение и ласковый голос матери растрогали Лену до слез, И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» — всхлипывала Лена.
2: «Все, что тебе пришлось пережить,

0: – удивилась Лена. Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью. «Я совсем не хочу быть гордой», – вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
1: «Освобождаться – значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями и не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться».

чистота. У Бога в Царстве все чисто и прекрасно. В небесной выси нет греха, ни правды нет. Когда на сердце святость, радостно и ясно, в душе царят Господний мир и Божий свет.

Детям о птицах. Глава первая. Хочешь ли узнать что-то интересное? И сказал Бог: да произведет вода пресмехающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. Бытие, первая глава, 20 стих. Посмотрите на птичек. Они кажутся самыми счастливыми и свободными созданиями на всей земле. Но у них нет ни домов, в которых можно жить, ни постелек, на которых можно спать, и никто не готовит им кушать. Эта книга расскажет вам много интересного о том, где живут, что едят, где спят, как одеваются и многое другое. Вы узнаете много нового и удивительного о птицах, но даже самый умный ученый не знает всех их путей так, как их творец. Орнитологи – это специалисты, изучающие птиц. Они написали великое множество книг о том, из чего состоят птички, как сложены их кости, мышцы, сколько перьев в крыльях и хвосте, и еще много-много удивительного и познавательного. Это, конечно, здорово, все это увидеть на картинках, но наблюдать за живыми птичками гораздо увлекательнее. Мне посчастливилось видеть, как птицы-мамы строят свои гнезда, как они заботятся о своих птенчиках. Очень забавно наблюдать за молодыми птенцами, когда они только начинают летать. А как интересно узнать, как их учат находить пищу, держаться подальше от опасности, петь свои песни, которые абсолютно не похожи на песни других птиц, и многое другое, что обязательно нужно знать молодым птицам. Не успеет пройти и пару месяцев, как эти уже повзрослевшие птенцы начинают готовиться к отлету в теплые края. Почему они улетают? Они остаются с нами на зиму. Как они узнают, что им уже пора улетать? Как весною они находят путь обратно? Как же интересно заглянуть в их жизнь. Поверьте, что если хоть немножечко понаблюдать за птицами, вы будете поражены, насколько они удивительные и чудесные. Создатель вложил в их много своего творчества и мудрости. Поэтому никогда не обижайте их. Они не только украшают нашу жизнь своим пением, но и приносят много пользы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Богу, дорогие друзья, церковь дорогая, братья и сестры, гости. Я рад приветствовать вас в Доме Господнем. Господь нас любит, и мы Его любим. Слава Господу! Я хотел бы обратиться к Священному Писанию. Это будет первый псалом, псалом 1, 6 стих. 6 стих, мы прочитаем один стишок. Первый псалом, 6 стих. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». «Ибо знает Господь путь праведных». Я хотел бы сегодня говорить о том, что Господь знает твой путь. Господь знает твой путь. Писание говорит, что Господь знает путь праведных. Путь праведных. Что это за путь? Что это за путь праведных, который знает Господь? Писание много говорит о пути праведных. Написано, что путь праведных это прям. Путь праведных вверх. Писание говорит о том, что на пути откровений твоих я радуюсь, как получивший великую прибыль, как во всяком богатстве. Путь праведных. Но, друзья дорогие, я думаю, что вы согласитесь, что это правда. Писание говорит, что на пути праведных нету смерти, там жизнь. Но в то же самое время, когда мы анализируем жизнь праведных, когда мы смотрим на тот путь, по которому они шли, мы видим, что не всегда путь праведника, он беззаботный. Мы видим, что не всегда путь праведника, он легкий. И хотя это люди Божьи, хотя это праведники, это люди святые пред Господом, не всегда их путь настолько легкий, что они могут сказать о своем пути, что у меня нету никаких проблем в жизни. Посмотрите на Давида, праведник Божий, человек Божий, о котором много написано в Писании. Мы читаем много псалмов, как он пишет о своих переживаниях. И в 33-м псалме, 20-м стихом он говорит, что много скорбей у кого? У праведного. Он говорит об этом же пути праведного человека. Он говорит, много скорбей у него. Я хотел бы несколько мест из псалмов посмотреть, как Давид описывает о своем пути. В 15-м псалме он говорит, смотрите, 6 стих, «Межи мои» или «Путь мой», «Дорога моя» прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Дальше он говорит, чуть ниже, «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Даже и плоть моя успокоится в уповании. Посмотрите, как он описывает свой путь. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я смотрю на свое наследие, оно приятно мне. Я вижу Господа перед собой, я радуюсь. Моя душа торжествует. Но посмотрите, 10 стих он говорит. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Мы знаем, это пророческий псалом, но я верю, что Давид писал это из своих переживаний. Он говорит, я иду по прекрасным местам, но бывают моменты в моей жизни, когда мне кажется, что душа моя попадает в ад, когда мне кажется, что я в таких обстоятельствах, что я нахожусь у врат преисподней. И да, у Давида есть вера, да, у Давида есть упование, да, ты не оставишь души моей в этом состоянии, но он переживал в своей жизни определенные трудности и испытания. Мы читаем 22-й псалом, что «если я и пойду долиной смертной тени», «Не убоюсь зла». То есть Давид это писал из своего опыта жизни. Ему необходимо было проходить через долину смертной тени. Мы читаем в 26-м псалме, 2-3 стих. Он говорит, «Если ополчится против меня полк, если восстанет на меня война, если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою». Посмотрите на Давида, он пишет это в молитве к Господу, и он говорит, «На меня восстают эти враги, злодеи, противники, они хотят пожрать плоть мою». Он говорит, да, я не убоюсь, да, я буду стоять. Но путь Давида, мы видим, что это был путь переживаний, путь трудностей, путь проблем, путь различных испытаний. В 30-м псалме он говорит такие слова. Смотрите, с 10 стиха Давид пишет о себе. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый». Давид говорит, я остался как один, я остался как разбитый сосуд, враги на меня восстают. 34 Псалом, 11 стих, Давид следующее говорит, «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю о том, допрашивают меня». В 40-м псалме, опять, это много мест священных писаний, которые мы не сможем всех коснуться, но буквально несколько. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на путь праведника, что Давид проходил в своей жизни. Псалом 48 стих. «Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Говорят, слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Даже самые близкие люди, которые были возле Давида, самые близкие, которые были рядом с ним, они подняли на него свою пяту». И Давид говорит, я стал как человек, которого не понимают даже близкие люди. Друзья дорогие, могут быть моменты у праведника, когда он останется непонятым другими людьми. Могут быть моменты в жизни человека, когда его самые родные не поймут. Может быть, это муж, который не будет видеть понимания у своей жены. Может быть, жена не сможет понять мужа. Может быть, дети, которые находятся в христианской хорошей семье. Но может быть, кто-то проходит обстоятельства жизни, и они чувствуют, никто не понимает их. Они чувствуют обстоятельства, через которые Бог ведет. Бог ведет своего праведного человека через обстоятельства, которые непонятны другим. И Давид был в такой ситуации. И он говорит в 100-м псалме, он говорит такие слова, 7 стих, «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Давид говорит, что жизнь моя, она стала, как пеликан. Пеликан вообще это птица, которая живет у воды. Она питается рыбой, ловит рыбу. И интересно то, что обычно там, где много рыболовов, то они прогоняют эту птицу, они охотятся на эту птицу, чтобы пеликаны, они не забирали ихнюю добычу, ихнюю рыбу. Потому что если много пеликанов, то труднее ловить рыбу. И Давид об этом и говорит, что сфера пеликана жизни, она у воды. Но я уподобился пеликану в пустыне. Я уподобился той птице, которую прогнали враги в пустыню. Я уподобился ей. Он говорит, я стал как филин на развалинах. Как филин на развалинах. Филин — это птица, которая охотится только ночью. Днем она спит, а ночью она вылетает, когда никого нету, все спят, она одна в одиночку. И вот Давид говорит, я как эта птица одинокая сижу, как пеликан, как филин. Меня никто не понимает, я прохожу обстоятельства жизни. И, друзья дорогие, я говорю, обстоятельства, которые проходят праведные, они могут попадать в обстоятельства, которые будут непонятны близким людям. Праведники могут проходить через путь, который непонятен будет другим людям. Праведник может проходить через жизненные трудные обстоятельства, которые самые близкие люди не смогут понять. И Давид даже приходил в такое отчаяние, что он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. То есть душа его, она приходила в такое тяжелое обстоятельство уныния, и ему нужно было ее как-то ободрять, как-то поднимать свой дух. Давид говорит в 38-м псалме, 5-м стихе, он пришел к такому моменту, что он говорит, «Господи, скажи мне кончину мою и укажи мне число дней моих». Проходя через все эти испытания, Давид уже не видел, может быть, даже конечного результата Божьего плана в своей жизни. И он говорит, «Господи, есть ли смысл всего того, что я прохожу в своей жизни? Укажи мне, не напрасно ли я через все это иду? Не напрасно ли я прохожу через все это?» И дальше в этом псалме он продолжает говорить с Господом именно в этом состоянии своего сердца. Но в другом псалме, немножко позже, 138-й псалом, Давид, воспевая Господу в своей молитве, он также говорит, что «Боже, я знаю, что трудности мои большие, я знаю, что обстоятельства мои большие, я знаю, но Ты, Господь, но Ты знаешь, когда я сажусь, Ты знаешь, когда я встаю, Ты знаешь, отдыхаю ли я или иду ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Еще нет слова на языке моем, Ты совершенно знаешь, и сзади, и спереди Ты охраняешь меня. Куда пойду от Духа Твоего, и куда укроюсь я? Взойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там рука Твоя? Давид говорит, даже если мой путь будет идти через преисподнюю, и там рука Твоя, потому что зародыш мой видели очи Твои, он говорит, и в Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще не было. Давид приходит к этому важному откровению. Он говорит, даже если я не понимаю своей жизни, даже если я не понимаю того пути, по которому мне должно пройти, даже если я не понимаю, почему и зачем, то в твоей книге записаны все дни моей жизни до того, как они еще были, до того, как я родился. Ты знал каждый шаг мой, ты знал каждый день моей жизни, ты знал, через что я должен буду пройти, через какие трудности в моей жизни, ты знал все обстоятельства, через которые я должен пройти еще до того, как я родился. Ты знаешь путь мой. Давид говорит, Господи, Ты от начала говоришь то, что будет в конце. И еще когда этого нету, Ты говоришь, что оно сбудется. Господь знает путь праведника. Друзья дорогие, был еще один человек Божий, о котором мы читаем в книге Иова. Это человек, который Писание о нем говорит, что это был человек праведный. Человек праведный, сам Господь сказал о нем, что человек праведный, какого не было на земле в то время. И Господь даже хвалился этим человеком. Но посмотрите на путь этого человека. Посмотрите на жизнь этого человека, на обстоятельства, которые он проходил. Мы читаем о том, что даже жена, самый близкий человек, она не поняла его. И она говорит, отрекись от Господа. Ты проходишь те обстоятельства жизни, которые невозможно понять. Бог оставил тебя. Бог не имеет дела с тобой. Бог не любит тебя. Ты попал в какое-то искушение. И вы знаете, вот надежда не может, он не может положить ни на своих друзей, ни на свою жену. И прочитав несколько хотя бы даже мест из этой книги о том, что он говорит, мы можем увидеть, насколько тяжелые были переживания в жизни этого человека праведного. В 6 главе, 9 стихом он пишет такие слова. «О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадою мне». Посмотрите, как он в переживаниях говорит, 15 стих. «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущий ручей, которые черны ото льда, в которых скрывается снег». Братья, которые пришли помочь ему, они повернулись против него. И это было большим ударом для этого человека Божьего. В 13 главе, 4 стихом он пишет, «Вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Иов проходил вот этот путь, который не был понятен его друзьям. Он проходил тот путь, который не был понятен его жене. Он проходил, он сам не понимал, почему он это проходит. И мы читаем в 16 главе, 2 стихом, он пишет такие слова. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебе так отвечать?» В другом месте он говорит, какой дух исходил из тебя одному из друзей своих. То есть Иов, он чувствовал, как из уст друзей исходил не тот дух. Он находился в обстоятельствах, непонятных ему. Он проходил путь, который ни в какое объяснение не вписывался о праведнике. И тут еще друзья... Дух нечистый исходит и пытается его направить в отчаяние и разочарование. В 19 главе мы читаем, Иов говорит 13 стихом, «Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня». 14 стих, «Покинули меня близкие мои и знакомые, забыли меня». 22 стих, «Зачем вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться?» Бог имел дело с этим праведником, с этим человеком праведным. Но Иов проходил такие трудности и испытания, что он даже пишет, в 23 главе, Он пишет, говорит, вот иду я вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли что он на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Иов попал в состояние отчаяния, и он говорит, я иду с этим трудным путем, и где Бог? Я смотрю направо, его нету, смотрю налево, его нету. Где Бог? Я хочу найти его. О, если бы кто-то дал мне поговорить с ним. Иов настолько трудно, это трудное переживание, потеря всех родных, всех детей, потеря всего имущества, смертельная болезнь, мучающая каждый день. Друзья, представьте, Иов — человек праведный, непорочный, избегающий зла, возносящий всесожжение Богу каждое утро, попал в обстоятельства отчаяния. Почему? Может ли такое быть с праведником? Может ли праведник идти таким путем? Бог, где ты? Направо смотрю тебя, налево. Сколько я могу? Лучше бы мне умереть, говорит он. И вот в один момент приходит откровение. Откровение в сердце этого праведника. 23 глава, 10 стих. Но он знает путь мой. Аллилуйя, братья и сестры. Но он знает путь мой. Может быть, я не понимаю, почему я иду таким путем. Может быть, я не понимаю, почему мне надо пройти через это. Но он знает путь мой. Аллилуйя, братья и сестры. Он знает путь мой, и он выполнит положенное мне, и подобного этому и у него много. У него есть план для моей жизни, может быть, я его не понимаю. У него есть цель для моей жизни, может быть, я этого не вижу, но он исполнит то, что он делает в моей жизни. Братья и сестры, есть очень важная мысль, которую я хотел бы сказать. Бог знает, сколько можно и сколько нужно в нашей жизни. Бог знает, что нам пройти и как нам это пройти. И потому хотелось бы, чтобы в обстоятельствах, в которые мы попадаем иногда в нашу жизнь, мы доверяли Господу, и мы знали, что у Господа все дни нашей жизни, они записаны. Он знает путь, по которому идет праведный человек. И продолжая эту книгу Иова, мы читаем, когда в конце Господь начал говорить с этим праведным человеком, своим искренним слугой, и 38, 39 глава, 41, 42, вот этих несколько последних глав, это Бог общался с Иовом. И читая это общение Господа с Иовом, я заметил две вещи. Первый вопрос, который Бог задавал Иову, это «Знаешь ли?». Господь задает ему много вопросов по устроению Вселенной. Он говорит, где был ты, когда я полагал основание земли? Знаешь ли? Скажи, если знаешь. Кто затворил море? Кто делает град? Скажи, если знаешь. Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если ты знаешь это. Видел ли ты, знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? Скажи, если знаешь. И вот множество вопросов Бог задает Иову. И он заканчивает эти вопросы таким вопросом. Знаешь ли, скажи, если знаешь. То есть первое, что Господь хотел, работая с Иовом. Эту всю книгу я вижу, что Бог работал с сердцем Иова, чтобы показать ему две важные истины. Первое, Господь хотел показать ему, Иов, ты не все знаешь в жизни, ты не знаешь основания Вселенной, ты не знаешь, как образуется материя в чреве матери, ты не знаешь, как это все происходит. Как же ты можешь знать тот путь, которым я веду тебя? Если ты не знаешь, кто основал, на чем держится Вселенная, если ты не можешь проникнуть во глубины земли, то как ты можешь знать тот путь, по которому я веду тебя? Ты должен доверять, что я знаю это. Если я, который создал всю Вселенную, если я, который знаю все это, то доверься мне, что я знаю, что тот путь, которым ты идешь, это мой путь. Даже если он непонятный тебе, даже если он трудный для тебя, даже если он не вписывается в твое соображение, если ты не знаешь, если ты не имеешь ответы на эти вопросы, которые я даю тебе, то доверься мне, что я знаю путь праведника, я знаю путь, по которому ты идешь. И второй вопрос, который я вижу, Господь задавал в этих последних главах Иову, это «Можешь ли?». Очень много вопросов, которые именно заканчиваются этими словами. Господь говорит, можешь ли ты заставить, чтобы град шел? Можешь ли ты закрыть небо? Можешь ли ты навести дождь? Можешь ли ты сказать саранче? Можешь ли ты взять этого гиппопотама? И много-много подобных вопросов Господь задает Иову. И Он говорит, если ты можешь, если ты сделаешь это, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. И тогда Господь идет ко второму вопросу. Он показывает Иову, что Иов не всесилен. Он показывает этому праведнику, что несмотря на его праведность, без Господа он не может пройти этот путь. Он показывает ему, что даже если он и знает свой путь, то без силы Господней невозможно праведнику пройти этот путь. И потому, друзья, дорогие, в конце последней главе, 42 главе, 2 стихом Иов говорит, «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Иов приходит к этому глубокому откровению, что Бог знает путь праведника, Бог знает путь, по которому идет Иов. Да, может быть, он трудный, да, может быть, потери близкие, да, может быть, болезни смертельные, да, может быть, непонятные обстоятельства, которые невозможно человеку перенести. Но Бог знает путь, по которому идти тебе, дорогой друг. Бог знает тот путь, который Он предназначил, чтобы испытать нас, чтобы убелить нас, чтобы сделать церковь готовому к последнему дню. Бог знает тот путь, который должно пройти человеку Божьему, чтобы сделать нас чистыми, как золото. И, может быть, мы не видим, почему. Может быть, мы не понимаем, почему нам надо страдать столько. Может быть, мы не понимаем, почему испытания приходят в жизнь. Но доверьтесь Господу. Бог знает все дни твои. Бог знает, почему ты проходишь через это. Бог знает, почему столько искушений на твою душу. Бог знает путь твой, праведный человек Божий. И второе, что бы я хотел сказать, может быть, даже если Бог знает, даже если Бог все видит, даже если Бог все понимает, может быть, мы попадаем в такое обстоятельство, что мы не способны, нам все равно трудно, нам все равно тяжело, нам все равно трудно пройти через то, что мы проходим. То второе, что я хотел бы сказать, дорогая церковь, Господь — это наша сила, Он может все. Писание так говорит, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Господь силен помочь нам, друзья дорогие. Господь силен помочь нам в наших испытаниях. Господь силен помочь нам в наших всех искушениях. Я знаю, что может быть много молодых людей в это последнее трудное время, когда мы видим столько отступления, столько поражения на этой земле. Мы видим столько грязи. Даже самый последний недавно случай на новостях. Мы читаем, что две женщины-учительницы взяли 16-летнего студента и ночь провели с ним. И вы знаете, я читал на интернете эту статью, и там может быть 20 комментариев, и только 3 из них осуждали этих двух учителей. Все остальные поддерживали. И я думаю, Господи, как мораль отступила. Сейчас нету понятия чистоты больше. Даже в этом мире среди образования нету. И молодые люди, студенты, они попадают в эту атмосферу, в эти школы, в эти колледжи, и там столько грязи, там такое давление, и они хотят быть праведными, они хотят быть непорочными, они хотят сохранить свою чистоту для Господа, и им трудно. Молодые люди, я хотел бы сказать, Бог знает искушение, через которое вы проходите, Бог знает давление тьмы, через которое тебе должно пройти, и Бог силен поддержать тебя, и Бог силен укрепить тебя, и Бог силен дать тебе силу победить, и Бог силен сохранить завет твой, который Он дал тебе в сердце для вечности, и Он поддержит тебя десницей Своей. Господь, победа твоя и спасение твое. Друзья дорогие, я хотел бы, чтобы мы молились в это утро, чтобы мы призвали имя Господа, имя Бога сильного. Возможно, мы не поймем до конца в нашей жизни, почему мы проходим определенное давление, будь это физическое, будь это духовное, со стороны родственников или как бы то ни было, нам не все дано знать, но путь праведника известен Господу. Бог знает, как работать над нами, Бог знает, как отшлифовывать нас, Бог знает конечную цель нашей жизни, и мы должны доверять Ему, мы должны крепко держаться Его, мы должны приближаться к Нему, и вот это доверие, вот это упование, эта вера проведет нас до конца, и мы останемся верными. Пусть Господь поможет нас. Я хотел бы, чтобы мы склонились на наши колени, и мы помолились Господу. И во время этой молитвы, когда мы будем молиться, возможно, вы проходите вот это именно трудное обстоятельство, ваш путь тяжелый, ваш путь тернистый, ваш путь
2: Может быть, он усеян вот этими камнями, которые и вам трудно. Какая бы ни была сфера жизни, которая ущемлена, если вы хотите поддержки церкви, можете выйти наперед. Может быть, это духовные искушения, искушения грехом. Может быть, это другие проблемы, болезни с детьми. Мы готовы молиться за вас. Вы можете смело выйти наперед и во время молитвы. Господь, я верю, Он поддержит ваше сердце. Молимся, друзья. Аллилуйя.

Непрестанно молитесь. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Она просила Господа о том, чтоб сына от пути греха избавил. Молилась много лет в слезах, с постом, но сыном грех по-прежнему все правил. Ну вот, сказала мать: прости, Иисус, я приняла нелегкое решение. Все, больше я за сына не молюсь, не буду утруждать тебя прошением. Не отвечаешь? Так тому и быть, знать, такова твоя святая воля, чтоб сыну дальше по течению плыть, довольствуюсь греховной неволей. Сказала, но сердце рано жжет, и среди ночи матери вдруг снится, что слышит, как Господь ее зовет и говорит ей: продолжай молиться. Мать поняла, что там, в иных мирах, за сына все еще идет сражение, и надо, чтобы в молитвенных словах Дух Света получал бы подкрепление. Мать поняла, мать сердцем поняла, что сыну Бог, любя, дает отсрочку. Какая в нем любовь? Ведь мать смогла, а Бог свою еще не ставит точку. Давайте будем помнить эту мать, когда устанем плакать и поститься. Есть смысл, не будем голову ломать, а будем просто продолжать молиться.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

сила моя, Тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Николая Якимчука. Родился я 13 января 1923 года в селе Карпиловка Камень-Каширского района Волынской области. Родители мои были православными христианами, поэтому я с детства вместе с ними посещал православный храм. 14-летним подростком священник взял меня в помощники во время богослужений. В мои обязанности входило присматривать за кадильницей, зажигать и гасить свечи. 17-летним я уже пел в церковном хоре. Мне было радостно служить Богу, хотя многого я не понимал, и даже священник не мог ответить на возникающие у меня вопросы. Поэтому, когда в 1939 году в наше село пришли евангельские христиане, которые объясняли Библию и учили, как правильно понимать Слово Божье, моя душа с радостью восприняла истинное христианское учение. Узнав об этом, отец очень возмутился. «Это у вас еврейская вера, потому что вы не осеняете себя крестным знамением». Я терпеливо объяснял отцу истину, читал ему Евангелие, но он не мог вместить Слово Божье. Однажды, когда я далеко за полночь возвратился с очередного собрания, он меня даже не впустил в дом. Мать стояла у окна и плакала, желая открыть дверь. Но отец пригрозил, что если откроет, то и ее выгонит на улицу. Несмотря на это, я продолжал свидетельствовать домашним о Боге и очень обрадовался, когда, по словам моего свидетельства, уверовали трое моих младших сестер и мать. Отец уверовал только спустя 10 лет. Когда началась Вторая мировая война и Украину оккупировали гитлеровские захватчики, люди еще больше искали Бога и Его защиты. Фронт катился к Волге, а в тылу немецких войск разгоралась партизанская война. Подчас было трудно определить, кто входил в село. Однажды они хотели верующих мобилизовать, но мы отказались брать в руки оружие. За это нас жестоко избили и хотели расстрелять. Но Бог устроил так, что они ушли и больше не возвратились. Мы возблагодарили Господа, радуясь, что остались живы и приняли побои за имя Иисуса Христа. Шел 1943 год. Мы продолжали проводить собрания и делиться общением, хотя понимали, что на этом испытания не окончились. Кроме общих собраний, мы проводили и молодежные служения. На то время нас было душ 10. К нам из соседнего села Стабиховки регулярно приходила молодая сестра, которая была как бы руководителем молодежи. Ее звали Василина Сущ. Однажды, когда молодежь собралась в доме Стефана Остапчука и пришла Василина, мы, предвидя разлуку, молились, пели псалмы до утра, и Бог утешал нас Духом Святым. Наутро немецкие солдаты окружили Карпиловку и начали сгонять всех жителей на площадь. Они пришли, чтобы сжечь село и расстрелять жителей за то, что те отказались снабжать продовольствием гитлеровскую армию. Когда дали команду становиться рядами по семействам на краю дороги, то люди от малого до старого зарыдали и начали прощаться друг с другом, поскольку поняли, что их выстраивают для расстрела. «Давайте молиться», — сказала нам сестра Василина. И мы, отойдя 5 шагов, преклонили колени. Это был вопль отчаяния и мольба о спасении. Исполнившись Духом Святым, Василина, говоря на иных языках, приблизилась к комиссару, указывая рукой то на небо, то на землю. Он оттолкнул ее стволом автомата, выкрикивая какие-то угрозы, из чего мы поняли, что он понимает слова, произносимые Василиной. Она продолжала горячо говорить, жестикулируя руками так, что даже выбила автомат из рук побледневшего и задрожавшего офицера. Стоящие возле нас немецкие солдаты спрашивали друг друга, откуда она так хорошо знает немецкий язык. Один из братьев, немного знавший немецкий, ответил, что девица эта простая, не ученая, но это сам Бог Духом Святым обратился к комиссару.
После этого комиссар отменил приказ о поджоге села и расстреле жителей и дал 2 часа на сбор продовольствия. Кроме продовольствия, гитлеровцы с целью вывести на работу в Германию забрали группу молодежи, в том числе Василину и меня. В райцентре нас закрыли в большом бараке за решеченными окнами, где ждали отправки в рабство такие же, как и мы, юноши и девицы с окружающих сел. Глубокой ночью нескольким парням удалось сломать на одном окне решетку. Бог устроил так, что охранники уснули, и мы тихонько по одному сбежали через окно в лес, а через день возвратились домой, горячо благодаря Бога за спасение. Когда в 1944 году в наше село вошли советские войска, меня, несмотря на то, что после перенесенной раньше операции одна нога была короче другой, мобилизовали на военную службу. Сначала обещали, что направят в строительную часть, но потом в Алма-Ате начали обучать владению оружием. Я сразу же заявил командирам, что как христианин веры евангельской в руки оружие не возьму. Меня тут же перестроем арестовали и бросили в темный холодный подвал, где я всю ночь дрожал от холода. Утром меня переправили в тюрьму. В небольшой камере нас, заключенных, было человек 30. На другой день привели еще 3 братьев. Спать приходилось на холодном полу. Было так тесно, что на другой бок переворачивались только по команде. На день давали 300 грамм хлеба и суп из какой-то зелени. От голода и холода все сильно похудели. На допросы нас не вызывали, потому что следователям и так было все понятно. Наш суд состоялся через 5 месяцев заочно в Москве. После суда нас погрузили в эшелон, выдав сухой паёк из черного хлеба и соленой вонючей тюльки. Безжалостные конвоиры не давали нам воды, а после соленой рыбы нас нестерпимо мучила жажда. Наверное, в управлении лагерей царила полная неразбериха, потому что нас высадили в Новосибирске на снег и мороз, где мы, замерзая от холода, ждали другой поезд, который повез нас по маршруту Омск, Свердловск, Челябинск, Петропавловск, Караганда. Через 2 недели нас повезли обратно и высадили в Петропавловской пересылочной тюрьме. В конце концов, нас распределили по разным лагерям в Горьковской области на лесоповал. Поскольку от недоедания я плохо держался на ногах, меня назначили дневальным в бараке. В мои обязанности входило мыть полы и топить печи. Потом меня перевели плести лапти из липовых лык для работающих на лесоповале. Хотя я и не ходил за несколько километров в лес валить деревья, но от скудного питания с каждым днем слабел все больше и больше. Дошло до того, что я, дойдя до барака, не мог поднять ногу, чтобы преодолеть ступеньку. Приходилось руками помогать дрожащим ногам. И я взмолился: «Боже, возьми душу мою!» Хотя мне было только 23 года. От лагерной жизни навалилась тяжелая тоска. Мне уже не хотелось ни свободы, ни родных увидеть, только умереть, чтобы в раз прекратились все страдания. Но у Бога для меня были другие планы, и Он сохранил мне жизнь. Вскоре верующим, как наиболее благонадежным, лагерное начальство дало работу вне зоны и разрешило ходить к месту работы без конвоя. Меня направили в конюшню присматривать за лошадьми. Иногда от лошадиного корма кое-что перепадало и заключенным. Через год я узнал, что меня судили к 10 годам лишения свободы. Я познакомился с братьями из Ровенской области. Все верующие делились посылками из дому и проповедовали Слово Божье жителям прилагерного поселка, рассказывая им, за что они здесь страдают. Спустя некоторое время лагерное начальство перевело меня работать в баню, где мылись заключенные машинисты паровозов, а также их помощники. Я должен был греть воду, стирать и ремонтировать им одежду. Работы было не в проворот.
Я не успевал и ночевал прямо в той бане, пока мне не дали помощника. Все верующие старались сеять Слово Божье местным жителям. Некоторые уверовали в Евангелие. По моему свидетельству, уверовала жена начальника железнодорожной станции. За добросовестную работу мне сократили срок заключения в половину. Освободившись, заехал на станцию сухобезводную и побывал на собрании новообращенных, где благодарил Господа за испытание. Они с великой радостью приняли меня, а я им проповедовал Слово Божье. Они были уже крещены Духом Святым, и я молился вместе с ними. В родное село возвратился в ноябре 1949 года. Теперь, уже вместе с церковью и родителями, благодарил Бога за то, что сохранил меня живым и невредимым. В конце 1950 года, женившись, переехал в село моей жены Натальи Антоновны. Прошло немного времени, и дьявол снова восстал на нашу церковь, а особенно на проповедников. 12 марта 1952 года приехавшие вечером во главе с Мураховским кегебисты первым арестовали и привели в сельсовет меня, а затем пресвитера Леона Суща, Степана Осадчука, Ивана Сухоцкого, Дмитрия Белецкого и юного Михаила Суща, который руководил хором. Утром грузовиком нас доставили в Луцкую тюрьму. Когда нас сажали в машину, то жены и дети сильно плакали. Я уже второй раз шел в вузы, поэтому переживал меньше и старался утешить и ободрять братьев, которые очень волновались. Бог не оставит нас в вузах, поможет и сохранит. Мы должны мужественно выдержать это испытание. За моей спиной был 5-летний срок лишения свободы за веру. Следователи называли меня рецидивистом. Я и вправду был опытный заключенный, давал советы братьям, чтобы они твердо уповали на Бога, который не даст нас сломить и проведет через все испытания. В областной тюрьме нас распределили каждого в отдельную камеру. Давали скудное питание, никаких передач не разрешалось. Следователи относились к нам как к врагам и возмутителям народа. Называли американскими шпионами, требовали признаться, сколько нам платят империалисты, а также кто преподавал водное крещение. Я отвечал, что это церковная тайна. Когда меня спрашивали, почему я отказался брать в руки оружие, я отвечал, что Иисус Христос учит любить врагов, молиться за обещающих и гонящих нас. «Вы и о нас молитесь?» — смеялись следователи. «Да, конечно, молимся и о вас, чтобы Бог вас простил и вразумил». На допросы вызывали глубокой ночью. Не давали спать, угрожали сгноить в тюрьме, если я не откажусь от веры в Бога. Один из следователей, особенно озлобленный на верующих и Бога, сказал мне: «Ты живешь на нашей земле и за нашей спиной. Если это ваша земля, то я не хотел бы жить на ней ни одного дня». Но как христианин я не имею права покончить жизнь самоубийством. Это великий грех перед Богом, — ответил я допрашивающему и заплакал. Следователь задумался над моими словами. 22 мая в Луцке состоялся суд, на котором против нас свидетельствовали 40 подготовленных кегебистами свидетелей, которые говорили ложь. Один из них врал, что когда я проповедовал Слово Божье, читал первый псалом, где написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, то якобы указывал на сельский клуб, что это и есть совет нечестивых. Хотя он и есть совет нечестивых, но я такого не говорил. Подобным образом клеветали и на остальных братьев. Прокурор требовал расстрела. Зачитывая приговор, судьи подчеркнули, что мы заслужили расстрел, но советское государство — самое гуманное в мире, поэтому они заменяют расстрел 25 годами лишения свободы с последующим 5-летним поражением в гражданских правах. А Михаила Суща, учитывая его молодость, приговорили к 10 годам. Нам не дали даже попрощаться с родными, бросили назад в застенки —
К счастью, теперь уже в одну камеру, в которой было много политических заключенных, которые боролись за независимость Украины. Они просили нас петь псалмы, подпевали нам и благодарили за поддержку. Мы им свидетельствовали, за что нас судили, рассказывали о Библии и Боге. Мне было очень грустно, когда меня разлучили с осужденными односельчанами. Но потом в камеру попал брат по вере из села Сарихович. Мы побыли несколько дней вместе, а затем нас опять разлучили. Меня повезли на далекий север, в Воркуту. Там встретил знакомого мне раньше брата Илью. Его тоже осудили к 25 годам лишения свободы. Он был еще юноша, но хороший проповедник Евангелия. Через год нас разлучили, забрав его работать на другую шахту. В Воркуте, несмотря на 50-градусные морозы, мне было легче, чем в Горьковской области. Нам платили какой-то мизер за работу и разрешали покупать немного сахара и маргарина в ларьке. В лагере были еще братья, и мы находили место, чтобы вместе помолиться. Когда в 1953 году жестокий безбожный Сталин умер, верующим разрешили выходить за лагерную территорию без конвоя, а некоторых выводили на вольное поселение. Тогда они вызывали жен с детьми. Ко мне тоже приезжала жена и просила начальника вывести и меня на вольное поселение, но ей отказали. Мы посещали собрание по местной церкви в Воркуте, куда ездили из лагерного поселка на автобусе. На собрании собиралось до 100 верующих, а может и больше. Приходили и каялись неверующие. В 1956 году многих невинно осужденных амнистировали, в первую очередь верующих, даже со снятием судимости. Итак, в июне 1956 года я возвратился домой и встретился с братьями, которые были осуждены вместе со мной. Мы благодарили Бога за испытания, которые укрепили нашу веру, за Господни милости. Так Господь помог совершить тяжелый путь жизни и страданий. Прошло много лет, но я и теперь радуюсь, что довелось мне пострадать за имя Господа и свидетельствовать Слово Его. Благодарение, вечная слава и хвала Богу Отцу, Господу Иисусу Христу.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал:

Момент творения. Труженица печень. Печень взрослого человека имеет размеры примерно с футбольный мяч и весит почти 1,5 килограмма. Это самый крупный из внутренних органов. Он размещен чуть ниже ребер и выполняет более 500 различных задач. Печень – жизненно важное соединительное звено между сердцем, легкими и пищеварительной системой. Изнутри печень представляет собой огромное количество микроскопических кровеносных сосудов, в которых обрабатывается каждая капелька крови. Состояние крови постоянно проверяется на соответствие норме. Если в крови недостает каких-либо элементов, печень обеспечивает их поставку. Бесполезные химические вещества расщепляются на полезные. В печени производятся белки, корректируются факторы, влияющие на свертываемость крови, устанавливается гормональный баланс, нейтрализуются яды. Если необходимы особые вещества для борьбы с инфекцией, они тоже производятся в печени и поставляются в кровь. Печень также резервирует запасы витаминов и минералов и всегда готова в случае необходимости снабдить организм дополнительной энергией. Помимо этого, печень вырабатывает желчь, необходимую для переваривания пищи. Изучение таких органов, как печень, побудило многих эволюционистов отказаться от эволюционного взгляда на возникновение жизни. Печень слишком совершенна и слишком гармонично интегрирована в организм, чтобы появиться благодаря случайности и без участия разумного начала. Куда логичнее поверить в существование Творца, превосходящего всех и во всем, который любит свое творение, включая нас с вами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

сила моя, тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 13. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отец твой, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого», то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его». Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Пятая книга Моисея. Второзаконие, глава 14. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости». Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте.
только с их не ешьте, из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. 5 книга Моисея, Второзаконие, глава 15. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости». Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы.
и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя», то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать». Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. 5 книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нее пресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца,
в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, который Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой».

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.
1: Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Колоссянам 3:18-19. Вера, действующая любовью, служит ближнему по Слову Божьему без всяких условий. Бог, который создал брак, вложил в этот институт столько всего совершенного и необыкновенного, что этого хватит без повторений на каждый день вашей жизни. Совершенный Творец, который более всего из своего творения возлюбил человека, задумал для него величайшее благо — дать двум разным человекам, мужчине и женщине, достичь такого единства во всем, чтобы быть одним сердцем, одним дыханием, одной нравственной личностью, одной радостью и одной любовью, которая связывает все нити земной жизни с красотой и совершенством небес. Союз любви мужчины и женщины, брачный союз — это единственное, что осталось еще у грешного человека на земле из Едемского сада. Брак, как тайна двоих, непостижим своим разнообразием для каждого союза, а его сокровища неисчерпаемы. Созданием семьи ничего не заканчивается, а только начинается школа Божьего научения всем добродетелям. Те молодые люди, которые считают, что их сегодняшняя симпатия и любовь друг к другу гарантируют безоблачную жизнь без всякого труда и усилий над своим характером, должны быть готовы перенести тяжкие потрясения. Но те, кто, вступая в брачный союз, понимают, что с этого начинается их высшая школа обучения божественным законам, увидят великое и блаженное, чего они еще никогда не знали, и будут радоваться необыкновенной радостью и удивляться тому, что может сделать Господь из людей, жаждущих совершенства. Нет абсолютно идеальных людей, способных жить в браке и приносить счастье своей половине без всякого изменения своего характера. Есть идеально красивые невесты, но нет идеальных жен без многолетнего стажа семейной жизни. Есть идеально привлекательные женихи и прекрасные начальники, но нет идеальных мужей без опыта управления семьей. Только в семье можно научиться жить в любви к жене и в послушании к мужу. Швейцарский писатель Амиель когда-то сказал: «Брак должен быть бесконечным взаимным воспитанием». Не дай Бог вам подумать, что вы все знаете, все умеете, что, найдя друг друга, вы можете только спокойно наслаждаться семейной жизнью, без всякого труда, без усилий, без смирения, без жертвенности и страха Божьего. Люди, вступая в брачный союз, дают обещание жить друг для друга, принимают на себя обязательства совершенствовать свои. Я подчеркиваю это — свои, а не спутника жизни черты характера. Учиться в высшей божественной школе для того, чтобы всем было хорошо. А если бы вы были совершенны и самодостаточны перед Богом, то вам и не нужно было бы создавать семью. Вас не послал бы Бог друг к другу. И поскольку каждый брак уникален и неповторим, то и каждая семья представляет свою собственную школу совместного обучения, где инспекторами не могут быть ни тещи, ни свекрови, ни друзья, ни родственники, но только один Бог. В Слове Божьем сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Здесь заложен один из небесных законов брачной жизни. Семья является суверенным сообществом перед Богом, и молодые люди должны управлять этим сообществом самостоятельно. Это касается всех сфер жизни. Отдельно жить, самостоятельно содержать семью, самим растить детей, быть самостоятельной маленькой домашней церковью. Еще одним важным Божьим законом для семьи является закон нерушимости союза и верности друг другу. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Поэтому, что бы ни случилось, вы теперь навсегда, навечно будете только вместе достигать любви и счастья. Уничтожить брак — то же, что уничтожить законы физики. Если две элементные частицы перестанут перетягиваться друг к другу, то ни материя, ни Вселенная не смогут существовать. Чтобы ваша любовь в семье постоянно возрастала, постоянно вносите в сокровищницу семьи что-то доброе. Старайтесь не только брать, но больше отдавать, чтобы ваш совместный сосуд не истощался, а пополнялся. Вы всегда должны помнить, что вы Божьи, а не свои, что ваша жизнь будет или славить Господа, или бесславить имя христиан. Апостол Павел учит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Всегда имейте страх Божий, бойтесь огорчить Господа своей жизнью, бойтесь обидеть свою половину, огорчить свою поместную церковь. Сегодня большинство проблем у людей связано с тем, что они потеряли страх Божий. Слово Божье говорит: «Начало мудрости — страх Господен». Любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей — вот что нужно. Без любви к тому, кто дает благо и является источником любви и блаженства, невозможно построить прочную и счастливую семью. А любить Бога — это значит жить Его Словом, жить Его ценностями, жить полноценной духовной жизнью, любить Его Церковь, не замыкаться в узком мирке семейного благополучия, а жертвенно трудиться со всеми и для всех и возрастать в вере. Всегда познавайте волю Божью и исполняйте ее, потому что воля Божья и то, что вам нужно для семейного счастья, это одно и то же. И самый важный момент в законе Божьем для семьи — жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Для жены закон счастливой семейной жизни является повиновение мужу. Только повиновение мужу прилично в Господе, а неповиновение позорит и жену, и мужа, и церковь. Этот закон Бог дал от момента сотворения первой семьи, и он незыблем. Нарушение этого закона влечет за собой глобальное разрушение Божьего порядка, нарушение заложенных Богом обязанностей в природе женщины. Каждая жена должна понять всем разумом и сердцем, что послушание мужу — это величайшее благо для нее. Послушание жены мужу — это основа, это азбука, это то, без чего невозможно создать счастливый и плодотворный брак. Послушание — это не ущемление своей личности, а добровольное принятие наилучших условий для развития личности. Послушание — это не подавление свободы выбора, это не отсутствие мнения у жены, а полное доверие мужу и передача первенства в управлении и ответственности, а также ответственность мужа за принятые решения при учете мнения жены и всей семьи. Быть послушной мужу означает доверять ему как самому близкому человеку, полагаться на него и знать, что он способен услышать и понять нужды, а также и проблемы жены. Любовь и сомнения никогда не уживутся друг с другом. Поэтому доверяй мужу. Не спеши выносить какие-то проблемы за порог своей семьи. Не спеши бежать к маме или подруге, а искренне поговори с мужем. Расскажи, что тебя беспокоит, что бы ты хотела от него. И не скрывай своих слабостей. Будь искренней с ним и проси Бога, чтобы он побудил мужа к необходимым изменениям. Секрет и сила послушания состоят в том, что через послушание Бог делает мужей настоящими главами семей. Жены через послушание самым эффективным способом формируют настоящих мужчин. Мужья «Любите своих жен и не будьте к ним суровы». Это закон счастливой семейной жизни для мужа. Этот закон выполнить гораздо сложнее, потому что он требует жертвенности и самоотречения. Когда мужчина вступает в брак, он должен совершенно по-новому посмотреть на жену и на женщину, посмотреть на то, какой задумал ее Господь, чтобы создать для нее все условия для реализации Божьего замысла в этой конкретной, любимой и единственной женщине. А она создана Богом, как тончайший сосуд, создана немощной, нежной, чувствительной, прекрасной. Она требует к себе благоразумного отношения, как сказано в Библии. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Надо научиться понимать природу женщины, постоянно помнить, что она совсем не такая, как ты. Для этого надо познавать ее характер и особенности ее природы и не требовать от нее больше, чем она может. Важно снисходить к ней, быть благородным, проявлять предупредительность и нежность, покрывать ее слабости, быть для нее надежным эмоциональным убежищем. Никогда не выставлять ее слабости и недостатки перед другими людьми, помогать ей, оказывать постоянное и безраздельное внимание, доверять жене, беречь ее, ценить и прощать. Все это включает благоразумное отношение к жене и исполнение первого закона любви к жене в той его части, которая гласит для мужей: «И не будьте к ним суровы». Мужья имеют перед Богом особую ответственность за жен. Когда-то Эксюпери сказал: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу. И эта роза всю жизнь должна быть самой прекрасной для тебя». Итак, брак — это систематическая отдача всего лучшего спутнику жизни. Это жизнь любви, жизнь для другого. Лучше всего эта жертвенная и безусловная любовь описана в 1 Коринфянам 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Такую планку любви к жене должны ставить мужья-христиане и постоянно ее достигать. Тогда никакие невзгоды не будут страшны для семьи. На этом я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

сила моя, Тебе буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 58, 18.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Мир Божий вам, друзья, это уже у нас с вами среда, и мы продолжаем третий день, это 28-й час марафона, где мы говорим поддержки на 2027 год на радио MV служением. И хотела бы объявить, друзья, телефон, номер, куда вы можете звонить, наши сотрудники у телефона. Вы уже слышали немножко обширную информацию о многогранном служении радио MV. И уже на протяжении 20 лет с Божьей помощью, друзья, мы вместе ведем с вами этот эфир. Обычно в этом часовом блоке, в это время, вы слышите проповеди. Вы слышите проповеди, друзья. И мы на данный момент с вами говорим, вы проповеди не слышите, но слышите нас, и мы говорим о марафоне. Что такое марафон? Это то, что мы собираем раз в год, потому что радио MV, вы слышали, не имеет реклам, не продает время, и все оплачивается, и буквально вся программа строится радиосотрудниками для благовестия Слова Божьего, для подкрепления христиан, для благословения тех, кто не имеет, может быть, привилегий или возможности участвовать в жизни церкви активно, то радиослужение является тем духовным питателем многим и многим людей по всему миру. Более чем 136 стран слушают. И сейчас мы смотрим у нас в студии на часах уже 10 часов 12 минут утра. Это по техасовскому времени. В Сиэтле сейчас 8 часов утра. И уже в Нью-Йорке 11 часов. В Лондоне уже 4 часа дня. В Берлине, Германии, сейчас 5 часов вечера. В Киеве 6 часов вечера. И в Иерусалиме 6 часов вечера. Друзья, я назвал вам эти разные страны с разными часами, потому что там слушают нас братья и сестры радио МВ. Хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить. В этом часовом блоке, друзья, нам нужно... В этом часовом блоке нам нужно, друзья... $1998. $1998. Каждый часовой блок, друзья, несет за собой сумму, которую нам необходимо собрать. Как мы эту сумму получаем, я вам сейчас немножко расскажу. Но прежде я объявлю номер, чтобы вы могли уже звонить, принимать участие в этом ежегодном марафоне, который делает возможным следующий год быть в эфире. Это текущие расходы на служение Радио МВ на следующий год, 2027 год. В прошлом году кто-то позаботился, благословил. И теперь в этом году мы могли слушать радио круглосуточно. И вот теперь пришло это время, чтобы позаботиться и о следующем году. Нам в этом часовом блоке, друзья, остается 46 минут, и нам нужно $1998. Благословит Господь. Сейчас один человек присоединился онлайн, пожертвовал. Благословит вас Господь. Мы получили от вас, слава Богу, $50. И нам осталось $1998 в этом часовом блоке, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас, друзья, Господь. Проживающие в Европе, вы можете, друзья, жертвовать онлайн, зайти на radiomv.com и принять участие по онлайн. Мы видим, что многие из вас сейчас слушают с Германии, мы видим много. Слушают у нас, друзья, много слушают с Украины. Мы видим с Молдовы, Бельгии, Польши, Франции, Казахстан, с Колумбии, Австрия, мы видим Парагвай. Да благословит вас Господь, друзья, Италия, много, откуда только не слушает. Слава нашему Господу, друзья. Напоминаем, что это ежегодный марафон, чтобы в следующем году радиослужение было в эфире. И объявлю телефон номер нашей линии открытый и сотрудники у телефона. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок. Напоминаем, телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Уже мы 28 часов ведем марафон. Друзья, 28 часов ведем уже марафон на поддержку на 2027 год, чтобы радиослужение было доступно в 2028 году. В это время обычно вы, друзья, слышите проповеди. В это время обычно вы, друзья, назидаетесь разными проповедниками, которые у нас транслируются. Я хотел бы зачитать стих из «Плач Иеремии», 3 глава. Это будет 22 и 23 стих. Пожелать вам такой стих. Вы можете звонить на номер сейчас, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам на этот часовой блок осталось 43 минуты, и в течение 43 минуты нам необходимо собрать $1,998. Уже собрали $50. Слава Господу! Друзья, можно сделать так. 4 человека, если позвонят и скажут, мы хотим $50 каждый месяц жертвовать, то 4 человека смогут, друзья, покрыть этот час. 4 человека по $50 в месяц смогут покрыть этот час. Даю вам возможность, друзья, зайти онлайн на radio.me.com. Если вы в Германии, в Европе, в Польше проживаете, вы можете нажать на PayPal, и там можно пожертвовать один раз или ежемесячно. Можете поставить ежемесячно и выбрать €50 в месяц, друзья, и вы станете один из участников, которые смогут покорить этот час. Нам надо только 4 человека, друзья, по $50, и мы сможем покрыть вот этот час, который у нас есть, где осталось 42 минуты. Зачитаю вам стих на пожелание в этом часу. Это написано «Плач Риме», 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Вот такое вам пожелание, друзья. А те братья и сестры, которые сейчас, я уже двое вижу, человек приняла уже участие в этом часовом блоке, мы уже собрали $65. Мы, видим, пожертвовали онлайн через Cash App. Да благословит вас Господь. Видим, пожертвовали через PayPal. Сейчас с Германии одни пожертвовали. Да благословит вас Господь. Пожертвовали с Германии. Друзья, да благословит вас Господь. Мы видим ваше участие. И уже собрали $65 в этом часу. Нам осталось $1,983. И хотел бы пожелать всем, вот, кто принимает участие, кто уже принял, такие слова: «Пусть Божья милость встречает вас каждое утро». Слова благословения для вас, соработники, которые принимают участие в этом служении, становятся частью этого многогранного служения. Пожелаем вам такие слова: «Пусть Божья милость встречает вас каждое утро». Друзья, это очень прекрасно, что мы прочитали «Плач Риме», где по милости Господней, друзья, мы еще здесь. По милости Господней мы, друзья, еще живые, здоровые. И Господня милость, она обновляется над нами каждый день. Обычно в этот час времени вы слышали проповедь, но, друзья, сегодня мы уже ведем третий день марафон, где мы говорим о поддержке на Радио Ви на следующий год, на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Каждый год, друзья, мы делаем марафон, и каждый год у нас есть сумма, которую нам нужно набрать. Почему эта сумма, друзья, она бывает, меняется времени от времени, я вам скажу. Потому что мы считаем бюджет, который нам необходимо на 2027 год, или каждый год наперед, который мы считаем. Мы смотрим, сколько у нас есть ежемесячных спонсоров, которые с нами поддерживают каждый месяц, и смотрим, сколько мы не дотягиваем, сколько нам не хватает. Из-за этого мы делаем раз в год марафон, приглашаем вас стать ежемесячным участником. У многих не получается, у кого-то получается быть участником каждый месяц. И вот многие жертвуют одноразово. Из-за этого образуется вот в конце года такой вакуум на следующий год. Из-за этого мы эту сумму подбиваем и объявляем вам, сколько у нас не хватает на 2027 год, друзья. И мы говорим, это не о развитии служения, а просто, чтобы служение существовало. Мы слово используем правильно. Чтобы не хорошо жило, а существовало. Вот это мы мысль говорим, друзья. Просто, чтобы служение было в эфире. Хотелось бы говорить о развитии. Друзья, есть ведение, есть цели, которые Господь нам дает. У нас мы о них молимся, прорабатываем, друзья. Но мы понимаем, на данный момент финансово мы даже эти о развитии мы не можем говорить, потому что, чтобы текущие расходы, которые есть на нынешнее служение, нам нужно их покрывать. Вот на 2027 год мы и делаем марафон, чтобы мы могли покрывать. А уже развитие служения мы молимся, знаете, чтобы Господь давал видение, как правильно это воплощать, как правильно это повещать, чтобы вы видели, что есть куда стремиться, что делать. Пока место еще есть время, друзья, мы можем делать вместе многое. У нас остается 38 минут, друзья, в этом часовом блоке. Уже два человека поучаствовали. Нам еще нужно, друзья, $1,983. Телефон линии открыты. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы видим сейчас очень много слушает братьев и сестер с Нью-Йорка. А Нью-Йорк сейчас на втором месте после Вашингтона, потом Калифорния. И на четвертое место вышла Саут-Каролина. С Каролины очень много слушает братьев и сестер, тоже мы видим. Видим с Германии много слушают, друзья, с Польши. Принимайте, друзья, пожалуйста, активность. Мы уже с Божьей помощью собрали за этих два дня $59,966. Слава нашему Господу, друзья. И нам еще осталось $75,534. $75,534 осталось. И вот эти мы разбили, друзья, сумму на каждый часовой блок, сколько нам нужно еще набрать. Из-за этого мы объявляем каждый часовой блок, сколько нам необходимо, нужно. Так что, друзья, у нас остается 36 минут, и нам нужно $1,983. А можно, друзья, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем, или зайдут онлайн с Европы, с Германии, и подпишутся на 50 евро, да, в месяц, 50 евро в месяц через PayPal, и пойдут с нами в эту дорогу, друзья, то 4 человека смогут перекрыть. А я вижу, друзья, что с Германией больше, чем 4. Германия у нас сейчас на третьем месте. Второе место сейчас много слушает с Украины. С Украины очень много слушает. Германия на третьем месте, друзья. Хотелось бы видеть ваше участие. И объявляем координаты. Вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com и нажать там «Пожертвовать», выбрать PayPal и стать ежемесячным, друзья, каждый месяц участником или пожертвовать одноразово, как вас располагает вам семейный бюджет. Смотрите, друзья, $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. В конце года она собирается сумма на $605. И мы говорим, если вам легче стать участникам каждый месяц, нежели чем одной разовой суммой, вы можете это сделать. У нас, друзья, есть возможность Cash App, можно жертвовать через Cash App, можно жертвовать, друзья, через Zelle, как у вас позволяет вам финансовая ситуация. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Участник сейчас только принял, уже 3 человека приняли участие. Мы уже собрали $165. Через PayPal пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 34 минуты, и нам еще нужно $1,883. $1,883. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. В этом часу регулярно, обычно проходит молитвенный час. И вы, извиняюсь, я уже привык молитву вести, говорю молитвенный час. В этот час обычно проходит проповеди, и вы, друзья, назидаетесь обычно, благословляем вас мы проповедями в этом часу. А сегодня, друзья, мы говорим, чтобы этот час мог быть в эфире в следующем году. Мы призываем ваше участие. Кто сколько может, друзья, чтобы принять это участие для распространения, друзья, Слова Божьего и подкрепления наших семей, наших домов. Телефон номер открытый, вас возьмет, друзья, буквально 5 минут оформить звонок. Проживающие в Европе, друзья, мне попросили дать вам такую информацию. Сами же европейцы, которые обращаются к нам, сказали, напоминайте что в Европе они могут жертвовать онлайн, им не нужно звонить, и могут жертвовать в любое время онлайн, не только когда слышит наш голос, но и когда и нашего голоса нет. Вот так попросили мне сказать. То я говорю от европейцев, к европейцам. Такой человек мне, европеец, попросил донести вам месседж. Да благословит вас, друзья, Господь. Это можно сделать онлайн, зайти через PayPal, пожертвовать или любой картой. Да благословит вас Господь. У нас остается 32 минуты в этом часовом блоке. И мы уже собрали $165. Слава нашему Господу. А, друзья, нам еще нужно $1883. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это для тех, кто хотят позвонить, чтобы оформить звонок. Если вам проще, друзья, сделать это по онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте это онлайн. Всем, друзья, доброе утро. Здесь, кто проживает в Америке, в Европе у вас уже добрый всем вечер. Сегодня, друзья, среда, это марафон, это третий день. Каждое утро Божья милость обновляется, и каждое утро Радио МВ снова встречает вас со словами, с песнями, с проповедью, друзья. Это то, что Радио МВ делает каждое утро. Среда – это марафон, друзья, уже половину, можно так сказать, марафона мы прошли с вами, и мы работаем, чтобы 2027 год был в эфире, и призываем вас, чтобы вы обратили внимание, чтобы каждое утро вы могли встречать с Радио МВ, с Божьей милостью, с псалмами, с проповедями, чтобы Божия радость была в вашей жизни. Для тех, кто сейчас принял участие в этом часовом блоке, вау, слава Богу, друзья, уже 5 человек приняло участие. 5 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. Через Cash App приняли участие, через PayPal и онлайн зашли и сделали пожертвование. Уже, друзья, осталось $863. Жив Господь, друзья, жив Господь. Осталось $863. Да благословит Господь. Мы уже собрали 1185 уже собрали. Нам остается в этом часовом блоке 30 минут. И уже осталось 863. Это если 2 человека сейчас, друзья, обратятся по $50 в месяц, могут перекрыть, друзья. Или 3 человека по $25 в месяц. Или 3 человека по $25 в месяц, друзья, или любую сумму, которую вас располагает ваш семейный личный бюджет, одноразово или каждый месяц, это на вас усмотрение. На ваше усмотрение. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже 6 человек приняло, и нам осталось $813. Уже собрали 1235. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Напоминаю, что, друзья, это сейчас люди жертвуют через Zelle, через онлайн, через Cash App, через PayPal. Если вам проще сделать онлайн-пожертвование, вас возьмет буквально минуту-две, зайдите на radiomv.com и там выберите самый, который вам удобный способ пожертвовать, друзья. Остается 29 минут в этом часовом блоке. Мы уже собрали 1235. 6 человек поучаствовали в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Извиняюсь, 7 уже человек. Вау, уже 7 человек. Уже, друзья, через Cash App только пожертвовали. Осталось $803. $803. Уже собрали 1245 в этом часовом блоке. Да благословит всех вас Господь. Друзья, хорошо, 7 человек уже пожертвовали. Я хочу благословить вас, кто сейчас пожертвовал, и всех наших соработников, кто уже стал частью служения Радио МВ через финансовое пожертвование на наше служение в вашем месте. хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от радио МВИ всех сотрудников. Место Писания, которое я хотел бы благословить вас, это Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Ибо обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. А теперь мы хотели бы благословить всех вас, кто принимает участие в этом марафоне, благословить вас и ваши семьи такими словами от радио МВИ, словами благословения. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Дайте я еще раз повторю. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Друзья, остается 27 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1245 долларов. 7 человек, друзья, подвязались, стали соработниками, стали частью этого служения, которые видят, что каждый год, друзья, мы несем Слово Божие на 4 языках. Это славянский язык, да, друзья, это украинско-русский язык, это

линии сейчас открыты. Это 425-296-78-29. Наши коллеги стоят у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить телефонный звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. И напоминаю, друзья, что мы сделали доступно, что можно жертвовать онлайн по Zelle, Cash App. Мы видим, многие используют Zelle, многие используют Cash App. И так само можно жертвовать через PayPal и можно жертвовать онлайн вашей карточкой. Если, друзья, у вас есть 2 минуты, вас возьмет буквально 2 минуты пожертвовать онлайн. И, друзья, каждый часовой блок у нас есть сумма, которую нам надо набрать. И хотел бы, друзья, вам объявить, что осталось в этом часовом блоке нам 25 минут, и нам еще нужно $803. $803. 7 человек стали соработниками этого многогранного служения. 7 человек приняли в этом часовом блоке сейчас участие, и уже мы собрали $1245. Еще остается $803, слава нашему Господу, друзья. Я объявляю координаты, можно зайти на radiomv.com. Через Cash App это будет Radio MV, одним словом, если вы хотите пожертвовать, это будет Radio MV, Radio MV. Или если вы хотите пожертвовать карточкой через онлайн, зайдите на radiomv.com. На первой страничке вы увидите информацию о марафоне, вы увидите там статистику, сколько мы уже собрали, и вы сможете принять там участие. Слава нашему Господу, друзья! Восьмой человек подключился через PayPal. Через PayPal восьмой человек подключился, и уже осталось $754. $754. Подключился с PayPal еще одна душа, еще один человек подключился и стал соработником, частью служения Радио МВ. Да благословит вас Господь. 23 минуты, и мы уже собрали $1294. Нам еще не хватает $754, друзья. $754. Это можно, если вам легче, подписаться на каждый месяц $25 или $50 или любую сумму, которую вас располагает Бог. Друзья, напоминаем, что в этот час обычно вы слушали проповеди, а сегодня мы говорим о марафоне поддержки на 2027 год. Мы уже, друзья, третий день начали марафон. Это мы уже 28 час делаем марафон для того, чтобы поддержать служение на 2027 год. 28 час, друзья, уже, представьте, 28 час. И без вас, друзья, мы не можем это сделать. Благодаря Господу за Его верность, которая проявляется через вас, сотрудников, кто поддерживает, кто молится, кто участвует каждый год. Радио МВ уже 20 лет в эфире. А потому что Радио МВ не имеет рекламы, друзья. Мы не продаем время. Вы не слышите здесь, когда продают вам, может быть, какие-то препараты, таблетки или, может быть, какие-то структуры. Здесь сугубо вещается Слово Божие и духовное питание народа Божьего. Вот это вся, друзья, цель Радио МВ была от начала 20 лет. Из-за этого мы полагаемся на Господа, который проявляет свою верность и благословение через вас, радиослушателей, который вы поддерживаете каждый год, и это служение уже существует 20 лет, и Божья милость, оно заходит в разные города, разные страны, и нам остается 21 минута в этом часовом блоке, где нам еще осталось $754, 8 человек поучаствовали в этом часовом блоке, у нас остается 21 минута, и нам еще нужно, друзья, $754. $754 не хватает в этом часовом блоке. Смотрите, друзья, 10 самых популярных или самое, где много слушает нас радио по всему миру, да, стран. Я сейчас повторю. Вот если вы мой слышите голос, представьте себе, я не знаю, где вы проживаете, но представьте, глядите,

10 самых больше, где слушают нас стран. Это когда вы жертвуете на это служение, ваши финансы будут трудиться и в тех странах, и в тех городах. Смотрите. 10 самых, где много слушает стран. Сейчас я телефон объявлю, потом скажу страны. Телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы сейчас видим, друзья, большую активность слушателей по всему миру. То, друзья, вы можете зайти на radio.mv.com с любой точки мира, в Европе, в любой в латинском мире и пожертвовать через вашу банковскую карточку или через PayPal на radio.mv.com. Друзья, любая сумма, она помогает закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. Друзья, любая сумма, которую вы сможете выделить, помогает закрыть общую сумму. А вы думаете, что там их 10 долларов, или может быть 10 моих евро, или может быть 10 моих песос. Друзья, каждая валюта, каждый доллар помогает закрыть общую сумму. Телефон номер 425-296-78-29. Остается 19 минут. И нам нужно в этом часовом блоке в течение 19 минут 754 доллара, чтобы закрыть этот час. Уже 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. На radio.mv.com зайдите, radio.mv.com, чтобы пожертвовать с любой страны Европы, с Америки, с Латинского мира. А я вам, как обещал, сказать 10 самых, где много слушают нас слушателей стран популярных. Первая страна – это Америка. Вторая страна – это будет Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада, шестая – это Беларусь, восьмая – это Молдова, восьмая – Бельгия, девятая – это Польша и десятая – это Эстония. Вот, друзья, если вы сейчас слышали свою страну, где вы живете и слушаете, имейте в виду, что слушают еще и в других странах. Нас слушает больше, чем 136 стран. Я даже не знал, что многие славяне так рассеяны по всему лицу земли. Кстати, нам одна семья прислала такое свидетельство. Они живут сейчас в Колумбии, в латинском мире. И они говорят, мы слушаем радио МВ с семьей, и для нас это делается часть нашей родины. Мы живем в другой стране, и для нас делается радио МВ, соединяет нас и делает такими родными. Друзья, напоминаем, что это марафон, у нас остается 18 минут, друзья, и у нас нужно нам закрыть 754 доллара. 754 доллара. Братья и сестры, вы писали некоторые из Украины, как можно из Украины принять участие. С Украины можно принять участие вашей карточкой банковской или PayPal. На radio.mv.com. radio.mv.com, вы увидите там, как пожертвовать, и там вы сможете пожертвовать с Украины. Да благословит вас Господь. Кстати, тот брат, который мне писал вчера, он сам с Украины, говорит, с какого региона Украины самое много слушает. Он с Ровенской области, он меня знает, и писал мне, говорит, брат Павел, в Украине какая область самая больше слушает Радио МВ? Вчера это было, когда мы говорили, я объявлял вечным, это была другая область. А сейчас, потому что там в Украине, у них в Киеве 7 утра, или вечера, извиняюсь, без 15:07 вечера. И сейчас я скажу статистику, какой регион самое много слушает в Украине сейчас. Но перед этим я хотел бы объявить, что у нас остается 16 минут, друзья, в этом часовом блоке, и нам не хватает 754 доллара. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на 25 долларов в месяц, можно перекрыть эту сумму, или одноразово, друзья, если вы хотите пожертвовать, вы это можете сделать, зайти на radio.mv.com или пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку.
То вот братья и сестры, проживающие в Украине, которые пишут и спрашивают, как можно пожертвовать с Украины, зайдите на radio.mv.com и нажмите «Пожертвовать», там можно пожертвовать вашей карточкой или PayPal. И вот вопрос, который вы задали, какой же сейчас в это вот время самое много слушает регион с Украины. Смотрите, сейчас там в Киеве без 15:07 вечера. Вот сейчас как раз-таки и тот брат, который живет в Ровенской области, хотел сказать вам добрую новость. Сейчас Ровенская область номер один, который слушает самое много с Украины. Вторая область — это Волынь. Третье — это Львів. Четвертое — это Закарпаття, Киев. Пятое — Тернополь. Шестое — Одесса. Седьмое — Чернівці. Восьмое — Макуївка, да? Это девятое — Дніпропетровськ. Это десятое — Криворог. Одиннадцатое — Івано-Франківськ. Дванадцатое — Чернівці. Тринадцатое. Это вот по рангу, где сейчас самое много слушают в Украине. Потому что он сам с Ровенской области. Вчера, когда у вас было раннее утро, то вел другой регион. А сейчас Ровенская область, где сама больше слушает. То такой немножко интересный статистический факт для вас, друзья, которые пишут и спрашивают. Напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, у нас осталось 14 минут, и мы говорим на 2027 год, который мы собираем финансовый бюджет, чтобы быть в эфире, чтобы радио МВ могло быть, друзья, в эфире и в 2027 году, как и в этом году. В прошлом году мы сделали марафон, вы поддержали, чтобы в 2026 радио могло вещаться круглые сутки. И сегодня, друзья, с Божьей помощью вы это осуществили и сделали в прошлом году, чтобы сегодня вещалось. А теперь мы делаем сегодня, чтобы в 2027 году вещалось. Остается 13, друзья, минут, и 8 человек приняли в этом часовом блоке. 8 человек приняли, и уже мы собрали $1,294. Слава нашему Господу. И остается $754, которые нам нужно. $754. Друзья, объявляю телефон, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь. Вас возьмет буквально 5 минут принять участие по телефонному звонку. Если вам, может быть, проще сделать это по интернету, зайдите на radio.mv.com и примите участие. Пишет здесь мне брат с Айдахо. Брат Павел, а как в Америке? Какие сейчас штаты в это время лидируют? Да, смотрите, друзья, какие штаты лидируют в это время? Дайте мне сейчас минутку, я вам скажу. Я сейчас открою и вам, друзья, скажу. Напоминаю вам, друзья, что это марафон, который мы делаем на следующий год, чтобы мы были с вами в эфире в этом 2027 году. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это телефон номер, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы оформить звоночек, чтобы поддержать служение на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы радиослужения. Смотрите, друзья, попросили меня зачитать статистику, да, какие штаты сейчас самое больше слушают, топ-10 штатов в Америке. Смотрите, в Сиэтле сейчас без 10:09 утра, и у нас уже в Техасе без, получается, 10 минут 11 утра, и в Нью-Йорке это уже без 10:12, да, такой большой диапазон. Вот на этот час, смотрите, какие штаты самоактивно слушают. Вашингтон номер один штат,
Калифорния номер 2, сейчас Нью-Йорк номер 3, Саут-Каролина номер 4, самое много где слушают, Охайо номер 5, 6-е место это Норт-Каролина, 7-е место это Орегон, Массачусетс это 8-е место, Пенсильвания, друзья, это 9-е место, и 10-е место заняла Флорида, друзья, 10-е место. То помните, что это благотворительный марафон. Если сейчас вы слышали свои штаты и вы еще не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. А если вам проще, и может быть вы проживаете в Европе, и легче вам будет это сделать онлайн, зайти на radiomv.com. На radiomv.com. Слушая вот эту статистику, друзья, я думаю, вы тоже удивляетесь, где наши славяне живут. Да, просто удивительно. Просто удивительно, где только наши братья и сестры не живут. Это просто, я так понял, весь мир Божий, да, наполняет каждым где-то в стране есть какой-то славян. Это просто удивительно. Друзья, напоминаем, что это марафон на 2027 год. Наша цель, чтобы следующий год, друзья, мы могли быть в эфире, должны быть в эфире следующий год, и это делает способным ваша поддержка, участие. Дам немножко апдейт. В этом часовом блоке нам нужно собрать было $2048. Остается 9 минут, и мы уже собрали 1969 долларов мы уже собрали, и нам еще остается $79 в этом часовом блоке, который нам не достает. Каждый часовой блок, друзья, имеет цифру, которую надо покрыть нам. Но мысль какова, друзья? Чем быстрее мы покроем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Если, друзья, сегодня Господь расположит братьев и сестер активно принять участие, чтобы собрать все остальные 73 тысячи, которые осталось нам, да, мы соберем, завтра мы пойдем в регулярное вещание. Здесь не в днях. Здесь смысл, чтобы покрыть полную сумму, которая есть. Из-за этого мы взяли эту сумму, мы ее разбили, которая нам нужна на 2027 год, разбили ее на дни и разбили ее на часы. Из-за этого мы объявляем каждый час блок, сколько нужно в этом часу нам собрать. Просто, чтобы было легче быть организованным вам и нам вместе. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы уже собрали общую сумму 61 870 долларов. Это 46% от общей суммы, которая 45.6, да? 45.6% от общей суммы, которую нам нужно собрать. Слава нашему Господу. В этом часовом блоке остается 7 минут, и уже 11 человек приняли, друзья, решение поддерживать, быть соработником и соучастником служения Радио МВ. В этом часовом блоке обычно идет проповедь, вещание проповеди, и я хотел бы оставить вам стих всем радиослушателям этот стих пожелания. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. И хотели бы мы все, сотрудники Радио МВ, поблагословить вас словами благословения всех участников, кто стали соработниками на Ниве Господней с нами в этом служении. Такие слова благословения от нашего всего коллектива. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Те, кто встали, друзья, и поддержали это служение, кто стал соработником, кто стал частью многогранного служения Радио МВИ, мы хотели благословить вас, ваши семьи и ваши дома. Пусть Божья милость встречает вас
каждое утро. Остается буквально, друзья, 6 минут, и нам не хватает $79, чтобы закрыть этот час, друзья. $79. Чем быстрее мы наберем общую сумму, друзья, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Объявляю, как можно пожертвовать, это зайти на radiomv.com и сделать свой вклад или свое пожертвование там. Сейчас объявлю телефон номер, и мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу, чтобы дать вам время подумать, чтобы дать время помолиться и позвонить и сделать свой, друзья, финансовую поддержку. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы нас слушаете, друзья, сейчас онлайн, вам удобнее пожертвовать по PayPal или через Cash App или через Zelle. У нас остается $80, если округлить, да, $80, чтобы закрыть этот час, чтобы не пойти в минус. Потому что следующий час начнется через 5 минут, и нам нужно будет новую сумму, новую цель. То да благословит вас Господь. 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу. А вы с молитвой, друзья, обращайте внимание и благословляйте служение. Идем на музыкальную паузу.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами дальше этот марафон, который мы сегодня начали. Сегодня в этом дне, который продолжается, хотя мы его начали еще с понедельника, возлюбленные, и мы продолжаем его дальше, и пусть Бог благословит каждого из вас. Время, в которое сейчас мы уже вошли, это час, где проходит у нас чтение книг, даже можно правильно так сказать, где многие из вас слушают книги, которые звучат, которые наши сестры озвучили, которые братья озвучивают, и вы можете слушать, наслаждаться, и пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром, благодатью, любовью и, конечно же, милостью. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами присоединились и стали той частью служения, которое сегодня есть у нас, и поддержать нас, и мы об этом молимся. Друзья, мы с самого утра сегодня молились, и продолжаем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. А Он благословляет, и Он выходит навстречу. Слово Божье говорит, коня готовят в битве, а победа за Господом. Победа за Господом, друзья. И это то, что мы и делаем. Мы приготавливаемся, мы молимся. А все во всем наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 57 минут, и этот час будет закрытый. И в этом часу нам необходимо $1236. $1236. Если есть у вас такая возможность, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы быть вместе с нами, служить, благословлять, молиться и проповедовать Евангелие, присоединяйтесь. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться нашим веб-сайтом. На нашем веб-сайте есть Cash App, есть у нас Zelle и есть PayPal. Если вам удобно воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать. Это info@readymv.com. То есть info@readymv.com. Это для PayPal и Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@readymv.com, и вы сможете, друзья, пожертвовать на, скажем, через эту программу. Если вы проживаете, скажем, в Украине, проживаете в России, в Белоруссии, в Литве, в Испании, в Европе, и у вас есть такая возможность воспользоваться PayPal, друзья. Я еще раз объявляю info, как вы слышите, так и пишите, @radiomv.com, и можете сделать пожертвование, друзья, да благословит вас Господь. Если у вас есть Cash App, вы можете написать $ и написать RadioMV. $RadioMV, и тоже на Cash App вы можете перевести ту сумму, которую Господь дает вам сегодня на сердце, чтобы сделать и принять в этом участие. Да благословит вас в этом Господь. Возлюбленные, помните, что каждый час, который звучит на радио, он нам стоит. Он нам стоит, и мы за это платим. И за это мы обращаемся к вам. Ко мне звонят и говорят: «Эдвард, а как это работает?» Друзья, работает оно так, потому что радиослужение, мы, как мы говорим, мы уплачиваем все сервисы обслуживания, чтобы вы могли слушать. То есть, другими словами, друзья, что мы работаем над тем, чтобы чем больше достичь людей. А чтобы больше достичь людей, каждые программы, они стоят, за них нужно платить, чтобы достигать, чтобы Слово Божье проповедовалось. Это вид евангелизации. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, сказать свое, выразить свою жертву перед Господом. Пусть Бог благословит вас. Нам необходимо, друзья, собрать сумму $2238. $2238 на этот час, и у нас остается 54 минуты. Да благословит вас всех Господь. И стих, место писания
на этот час, а в этом часе что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, друзья, где читаются книги, где мы их слушаем, где мы назидаемся, где истории служения людей, которым мы слышим, которые люди проходят трудности, переживания, и они писали книги. Это кто-то написал для своих детей, кто-то написал, чтобы, знаете, мы послушали, подохновлялись, порадовались, и в этом имя Божье пусть прославится. Стих Писания, который оставлен на этот час, это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроитель, многоразличный благодатью Божию». Многоразличную благодатью Божию. Как добрый домостроитель. Получил от Бога благодать. Друзья, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. И можно сказать, получили вы. То есть каждый из нас, мы получили дар. У кого-то есть сегодня дар, друзья, петь, у кого-то есть сегодня дар, знаете, записать историю отца или матери, или дедушки, или бабушки. У кого-то есть сегодня дар, знаете, составить книгу. У кого-то есть сегодня дар открыть бизнес, составить бизнес, чтобы он пошел вперед. У кого-то есть дар, друзья, сегодня спонсировать, поддерживать. И у кого-то есть дар проповедовать, евангелизировать. И каждый цените этим даром, да. И Слово Божие говорит, как добрый домостроитель. Когда мы как добрые домостроители вложим в дело Божье, когда мы вместе это делаем, созерцаем, устрояем, мы видим благословение, друзья, мы видим устройство, мы видим, что делает Господь. И еще раз всех приглашаю вас, нам в этот час необходимо который остается 52 минуты, нам надо собрать $2238. $2238, друзья, чтобы перекрыть этот час на протяжении 27-го года, который перед нами предстоит. 27-й год, который предстоит перед нами, чтобы нам, возлюбленные, быть с вами в эфире, чтобы проповедовать, чтобы служить. И как написано 1 Петра, 4 глава, 10 стих, Петр говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получили». Пусть Бог благословит вас, друзья. Будем служить друг другу тем даром. У кого-то, как я сказал, есть дар молитвы, он молится, он благословляет вас. И знаете, хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто имеет этот дар молитвы, чтобы молиться, молитесь за каждого, кто вложит эти финансы, вот сейчас кто позвонил, чтобы имя Божье в этом прославлялось, имя Божье возвеличалось, чтобы Господь благословлял братьев и сестер, это тоже дар, друзья, жертвовать. Многие, я вам скажу сегодня, имеют финансы, имеют возможности, но у них нету этого дара давать, друзья, нету, они абсолютно, раньше у них был, я вам скажу, хотя, говорится, еще молод, да, но в своей жизни очень много увидал и продолжаю видеть, где люди, когда были бедные, давайте так скажем, да, и у них, скажем, иногда даже занимали финансы, чтобы на хлеб. И они жертвовали. Они были открыты, и они жертвовали. Сегодня эти люди, они стали богатые. То есть богатые, я говорю, как, на ихнем уровне, скажем, да, они уже не занимают деньги на хлеб, они имеют уже прекрасную машину, купили прекрасный дом, и они себе позволяют в год, может, раза 3-4 выехать отдохнуть. То есть в их условии они стали богатыми, да. И, ну, что интересно, они перестают жертвовать. Просто перестают жертвовать. И ты с ними начинаешь разговаривать, и они говорят, ты знаешь, нет финансов, Эдуард, нет финансов. Ты знаешь, мы бы поддержали это служение, но нет финансов. А ты смотришь на парковке, машина стоит за $100,000, да? И так далее, тому подобное. Вы поняли, да? То есть вот этот дар, к сожалению, пропадает, да? Закапывается. Почему? Потому что, знаете, как говорят в этом мире, есть стекло, и когда много серебра, она засыпает это стекло, и получается зеркало, да, и мы только начинаем видеть себя, только видеть себя. Помоги нам, Господь, чтобы это в жизни не происходило с нами, чтобы Господь благословлял нас, друзья, и когда мы имеем вот это, знаете, множество, и, как мы говорим, быть богатыми, чтобы наша была щедрая рука –
жертвовать и благословлять. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Уже приняло 5 человек в этом участие. Слава нашему Богу! Да благословит вас Господь, друзья! И у нас остается $938. $938, друзья! Мы начали с 2238 и уже осталось $938. Да благословит вас Господь, чтобы мы, как здесь написано, служили друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. Многоразлично. Вот это вот и является многоразличная благодать Божья. О чем мы говорим? Чтобы Господь подал благодать, то есть подал нам помощь, подал нам, знаете, свою временную помощь, финансово устроил, благословил, и мы об этом молимся, благословляем. У меня, друзья, есть Телеграм, и у меня есть молитвенная группа в Телеграме, и мы там более 36-38 служителей, мы там молимся, друзья, братья, служителя, и это начиная с Израиля, Канада, Украина, с Европы, друзья, с Америки, с разных штатов, с разных церквей, пастыря, братья, служителя, мы молимся. И сейчас мы утром имели эту молитву, я говорил, братья, давайте помолимся, у нас есть великая нужда, у нас ежегодный марафон проходит сейчас в данный момент, и мы нуждаемся в финансах, и мы нуждаемся, чтобы перекрыть эти финансы, которые нам необходимы. Сейчас осталось $72 130, чтобы нам набрать на протяжении 27 года. Знаете, мы с братьями имели молитву, братья молились. И прекрасно, друзья, где пастыря с Израиля, знаете, с Украины, с Европы, с Канады, с Америки. Мы молились об этом, друзья, за каждого из вас. Молились, чтобы Господь благословил и явил свою благодать и силу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Хотел бы сказать, кстати, по поводу молитвы. Если вы желаете, и вы служители, вы желаете молиться с нами, то можете меня найти в Телеграме, и мы можем вместе молиться, или в Инстаграме, в Фейсбуке, дать о себе знать. Меня зовут Эдуард Натёкин, и мы можем присоединить вас, мы можем вместе молиться. У нас по средам проходит молитва, утрешняя молитва, 30-минутная, пусть Бог благословит вас. Друзья, если вам удобно, воспользуйтесь Cash App, или Zelle, или PayPal, друзья, и у вас есть такая возможность, вы проживаете в Европе, вы проживаете в тех странах, и у вас есть такова возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться, зайти к нам на веб-сайт readymv.com, readymv.com, и пожертвовать, друзья, если я могу даже сейчас назвать, если у вас есть Cash App, то это $RadioMV, то есть знак доллара RadioMV. Если у вас Cash App есть, вы можете сделать это пожертвование. Если у вас Zelle и PayPal, то info@radiomv.com или info@radiomv.com. info@radiomv.com, то это PayPal и Zelle, если вы желаете воспользоваться этой программой, чтобы поддержать радиослужение. Сколько Господь располагает ваше сердце. Друзья, в этом часу у нас проходят чтения книг, и они абсолютно разные книги, где звучат судьбы людей, где люди описывают свои переживания, описывают свою историю жизни, описывают, как их Господь проводил. И мы слушаем, назидаемся, вдохновляемся. Я скажу, даже в мою жизнь я много слышал и этих книг, и мне нравится слушать, и я много себе беру в жизнь примеров или, знаете, моментов. Когда какие-то моменты происходят, ты вспоминаешь, а вот этот брат так проходил, а эта сестра вот так проходила, у них такое обстоятельство было, они вот так поступили, друзья. И оно тебе помогает проходить по жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425
296-78-29-495, 296-78-29, друзья. И также хотел бы напомнить, сказать для каждого из вас, что есть такая прекрасная возможность, друзья, воспользоваться через наш веб-сайт. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, воспользоваться PayPal, воспользоваться Zelle. Это если вы хотите эти две или ту или иную программу воспользовать, то вы можете написать info@radiumv.com и info@radiumv.com, да? Пусть Бог благословит вас, как вы слышите, так и пишет. Это info@radiumv.com, и вы можете перечислить ту сумму, которую Господь полагает в ваше сердце. Да благословит вас Господь. Помните, ваша лепта позволит этому часу существовать на протяжении 27-го года. Вы присоединяетесь к нам, и многие из вас сейчас слушают нас и задают вопросом, что происходит на радио. У нас происходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы на 27-й год, друзья. И это мы делали год назад, мы делали 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад. То есть благодаря вот таким марафонам, друзья, мы можем существовать на протяжении целого года. И мы к этому сегодня с вами идем, мы об этом говорим. Спасибо вам за звонок, спасибо, что вы звоните, спасибо, что вы отзываетесь, да благословит вас Господь. Друзья, если вы желаете позвонить, наши сестры могут принять ваш звонок, и они могут вам помочь. Вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карту, и ту сумму, которую вы желаете или одноразово сделать, или подписаться ежемесячно. Я вам маленькую сейчас таблицу расскажу, как она выглядит, если мы делаем ежемесячно, друзья. И пусть в этом также будет прославлено имя Божье, и Божья благодать действует в жизни вашей. И звоните к нам на номер 425-296-78-29. Друзья, этот номер позволит вам позвонить и дать о себе знать. Еще раз, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. И хотел бы сказать, если у вас есть свидетельство, то, что делает Господь в жизни вашей посредством, даже через чтение книг, через каждый час, который у нас звучит. Напишите маленькое ваше свидетельство, и наши сестры зачитают, и мы вместе прославим Господа. Друзья, не бойтесь свидетельствовать, не бойтесь, знаете, говорить о имени Иисуса Христа. Не бойтесь, друзья, почему? В этом прославляется Господь, в этом прославляется имя Божье. И помните, это драгоценно и важно в лице Господа. Пусть Бог в этом прославится. Пока я буду, друзья, сейчас рассказывать вам маленькую таблицу, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com. У нас есть Cash App, у нас есть Zelle, у нас есть PayPal. Если вы используете Cash App, то $RadiumV, просто $RadiumV. Если у вас вы используете Zelle или PayPal, то напишите info@radiumv.com. И вы можете положить ту сумму, которую вы располагаете, и пусть Бог благословит вас. Смотрите, и мы говорим про ежемесячную поддержку, что она себя представляет. Друзья, если вы желаете это сделать $20 ежемесячно, как бы вы рассматриваете этот вариант, и, или $25, да? Если $20 ежемесячно к концу года, это составит сумма $240. Если $50 ежемесячно, в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, в конце года составит $912. Если это $100 ежемесячно, в конце года составляет $1214. То есть, понимаете, друзья, ежемесячная поддержка стабильная, она нам позволяет, знаете, существовать в течение 27-го года. То есть вот это для нас большое благословение. И, конечно же, для вас, возлюбленные, почему в конце года вы можете уделить такую сумму, если вы сегодня этого не можете сделать, но вы, у вас есть
такое расположение сердца, пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать, что нам остается 39 минут. Да, остается нам 39 минут, и нам необходимая сумма $938. $938. Это, знаете, чтобы эту сумму нам перекрыть, нам надо один человек по $100 ежемесячно или два человека по $50 ежемесячно или три человека по $25 ежемесячно. То есть, если у вас есть такая возможность и вы желаете быть частью этого служения, пусть Бог благословит вас. Мы будем рады, друзья, вместе с вами трудиться, вместе с вами нести это Евангелие и, конечно же, быть теми проповедниками, несущие Слово Божье. Спасибо вам, и кто-то присоединился и стал частью этого служения. Благодарю вас. Это приняло сейчас участие уже 6 человек, друзья. 6 человек приняло участие. И у нас остается 38 минут, и нам необходимо $838. Слава нашему Богу! $838, друзья. И этот час будет оплачен на протяжении целого 27 года. Слава нашему Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Вот как раз, знаете, я рассказывал вот эту таблицу, и кто-то пожертвовал $240. Как раз это, то есть, другими словами, это $20 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть такая сегодня возможность, знаете, быть, и вы понимаете, что я $20 ежемесячно жертвую, для меня это не хороший вариант, потому что может карточка моя поменяться, или я банк поменяю, или какие-то моменты. Ну, $240 я могу прямо сейчас пожертвовать, вот как сейчас кто-то это сделал. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать, друзья. Или кто-то говорит, я не могу жертвовать постоянно $50 ежемесячно, но я могу $605 выписать одноразово, лучше я на своей карте потом проплачу за 2-3 месяца, и на этом придет расчет, и все. Друзья, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. Мы за все благодарим Бога. Да благословит вас Господь. Слава нашему Богу. Друзья, остается 37 минут. 7 человек стали частью этого часа, друзья. Стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается $598, друзья. $598. И мы сможем с вами уплатить этот час. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Друзья, на этот номер вы можете позвонить, у нас остается 36 минут. Вау, слава Богу, нам уже осталось $398. $398. Приняло в этом участие уже 8 человек. Друзья, да благословит вас всех Господь. Помните то, что сегодня Царство Божье подобно, как здесь написано, как мы здесь читаем, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Многоразличной благодати Божьей. И, возлюбленные, вы проживаете в Европе, проживаете, скажем, в тех странах, где Господь позволил вам. И я вам сейчас хочу сказать, давайте мы в Киеве в данный момент 7.25, в Киеве, в Берлине так же само. Но в Берлине нет, извиняюсь, 6.25 в Берлине. И в этих странах, в Москве, это у нас получается 7.25. И где у нас еще мы можем посмотреть? В Нью-Йорке у нас 12 дня у нас и 25 минут в Нью-Йорке. Друзья, мы приглашаем вас к тому, чтобы стать частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Помните, что радиослужение транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где мы транслируемся, где люди слушают, вдохновляются. Более 136 стран мира. Друзья, хотел бы вам сказать, нам надо 71 тысяча, и осталось
и 590 долларов, которые нам необходимо набрать, чтобы мы могли транслироваться на 27 год. Вдумайтесь в эту сумму, 71 590 долларов, друзья, и 136 стран мира 24 часа имеют возможность слушать Слово Божье. Если вы эту сумму финансово разобьете на минуты, друзья, оно даже цента не стоит, для, чтобы в эфире звучало Слово Божье на целый год. Но благодарение Богу, друзья, благодарение Богу, что есть те люди, которые ценят этим, и они жертвуют, влагают. Если, знаете, я очень много проезжал и делал евангелизации, делаем и выезжаем на евангелизации, и я знаю, что такое, друзья, евангелизация. Знаете, когда ты приезжаешь с группой и проводишь неделю евангелизацию, и, скажем, в масштабе до 2-3 тысяч людей, друзья, это в районе мы начинаем с 20 тысяч до 40, до 50 тысяч только расходов финансов, чтобы провести неделю. И мы говорим, и мы говорим о том, что это 2 тысячи, 3 тысячи людей, друзья. Понимаете? А когда мы здесь сейчас собираем финансы, нам необходимо 71 540 долларов, да, чтобы нам было, и нас слушают, друзья, более 136 стран мира, и у нас не идет счет на тысячи, а идет счет на миллионы. Друзья, представьте, какая привилегия, какое благословение, что мы это можем делать. То есть гораздо дешевле сотни раз, знаете, транслироваться в радиослужении, достигать тех сердец, которые никогда, друзья, может, не имели бы возможность услышать о Боге, но через радио они слышат, и Бог делает свою работу. О чем мы в предыдущих эфирах говорили, свидетельства зачитывали, как делает Господь свою работу. Мы приглашаем вас, станьте этой частью, друзья. Да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 78-29. И мы ждем ваших звонков. Остается 32 минуты, друзья, 32 минуты. И нам необходимо, уже осталось, слава Богу, 348 долларов. В этом приняли уже участие 9 человек, друзья. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит вас. И как я говорил, что это час чтения книг, где вы проживаете, вы можете слышать книги, назидаться, вдохновляться. Благословение для всех вас. Пусть ваш дар принесет плод для многих-многих людей. Пусть ваш дар, друзья, который вы сегодня даете, этот дар, да благословит вас Господь, чтобы он принес много-много благословения в жизнь каждого из вас. Друзья, если вам удобно не звонить, а удобно воспользоваться Cash App, вы можете это сделать с dollar sign Radio MV, знак доллара, и Radio MV. Если у вас есть Cash App, вы можете пожертвовать. Если, друзья, у вас есть PayPal или Zelle, вы можете воспользоваться этой программой тоже, или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт и это все там увидеть. Или вы можете, как я сейчас говорю, это PayPal Zelle, вы можете написать info, собачка, или @radiomv.com, info@radiomv.com, или и воспользоваться своим даром, который у вас есть, поделиться, благословить. Это час, где мы с вами можем вместе служить, друзья, где мы можем вместе с вами благословлять, где мы можем вместе с вами трудиться. Хотел бы пригласить вас, помните о том, что, друзья, сегодня это время, время благоприятное, где мы можем служить, благословлять. У нас остается 30 минут, друзья. 30 минут, и нам необходимо 348 долларов. 348 долларов. Вы можете стать этим частью благословения. Место Писания 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Братья и сестры,
Бог нам доверяет, нам дает Бог мудрости выучиться на медбрата, на медсестру, нам дает Бог выучиться на доктора, дает нам Бог мудрости открыть бизнес, дает нам Бог мудрости, знаете, руководить бизнесом, дает нам мудрости, друзья, силы, здоровья работать, знаете, развивать, делать. Все это Божий дар в жизни нашей, друзья. Если мы этим не, как бы не прославляем Господа, друзья, это неправильно. Слово Божие говорит, чтобы мы это делали как добрый домостроитель, знаете, в Царстве Божье. Знаете, когда мы это делаем для Царства Божьего, когда мы делаем для себя, да, и в этом прославляется имя Господне. Друзья, остается 29 минут, и нам необходима сумма 348 долларов. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, звоните нам на номер, и давайте мы послушаем две песни, да, послушаем две песни, мы вернемся к вам обратно, и мы дальше будем продолжать. Пусть Бог благословит вас. А во время пения, друзья, сейчас будет звучать пение, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, если вы проживаете за пределом Соединенных Штатов, у вас есть возможность пожертвовать, друзья, да благословит вас Господь. Поделитесь тем даром, которым Господь дает вам. Вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться PayPal или Zelle, или Cash App, как вам удобно, если вы желаете воспользоваться Cash App. Это знак доллара, RadioMV. PayPal — это info@radiomv.com. Друзья, и уже начинается псалом. После него мы вернемся к вам обратно и надеемся, что мы сможем перекрыть ту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас.

Господь, благодарю за ценную программу на Радио МВИ, за жертвенный труд моих друзей, воздай ты им старицей, Боже мой. Пусть каждый колосок произрастает в большой прекрасный сноп и принесет много плода на твоей созревшей ниве. Сколько раз мы получали ответы через ценные советы на Радио МВИ. Они давали силы в неравной битве и вдохновляли идти за тобой. Благодарим Господа за духовный вкусный хлеб. Каждый день благодарю Господа и вас за Радио МВИ, за каждую программу, за каждого брата и сестру, которые выпускают интересные программы, пение, наставления, рассказы. Это очень ценно.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, и у нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и я вам сейчас скажу результат, какой у нас сейчас он есть. Слава Господу, за этот час мы должны были собрать $2238, и слава нашему Богу, у нас приняло в этом часе участие 10 человек, 10 братьев, сестер. Пусть вас Бог благословит. И у нас осталась сумма $298. $298, друзья. И наш этот час будет уплаченный на 27-й год. И хотел бы сказать каждому из вас, кто может сегодня воспользоваться этой возможностью, и чтобы нам перекрыть вот эти 298 долларов, чтобы этот час был проплаченный на следующий год, друзья, на следующий 27-й год. Если вы только что присоединились, мы хотим напомнить вам, что это идет ежегодный марафон. Ежегодный марафон, где мы собираем финансы, чтобы быть в эфире. И если вы нас всегда слушаете, вы, для вас это уже знакомо. Для этого знакомо, что мы это делаем, друзья. Мы стараемся это делать чем минимальнее. Мы стараемся обратиться к разным церквям, к людям, к вам обращаемся, чтобы чем поменьше загружать эфир о просьбах поддержки финансово. Друзья, мы всегда это делали и делаем. И есть время у нас, как сейчас данное, на протяжении течения года мы выбрали это время, чтобы неделю быть с вами, чтобы собрать эти финансы. Мы, конечно, понимаем вас. Спасибо, что вы пишете, что вы желаете слушать сейчас книгу. Вы желаете слушать, что дальше произошли с теми или иными событиями в той или иной книге. Но мы приносим извинения, что у нас сейчас идет марафон, друзья. Нам необходимо собрать эту сумму, которая, чтобы позволит вам, возлюбленным, чтобы вы могли дальше слышать течение следующего 27-го года. Нам сумма, которая необходима, это 71 490 долларов. $71 490, друзья. Но слава Богу, вот так мы потихонечку, час за часом, мы набираем и продолжаем идти вперед. Знаете, медленно, но уверенно. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю всех участников в этом часе. 10 человек приняло участие. Слава нашему Богу. Как я сказал, нам и осталось собрать $298. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Нам всего лишь надо несколько людей, друзья, и мы сможем этот час закрыть. У нас остается 13 минут. 13 минут, и этот час подойдет к концу. Если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, там есть возможность проплатить через Cash App, Zelle или PayPal. Если у вас есть Cash App, вы можете, друзья, сделать знак доллара Radio MV. Если есть Cash App, знак доллара Radio MV, и вы можете уплатить. Если у вас есть PayPal и Zelle, вы можете воспользоваться, здесь написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас, и вы можете это сделать. У нас остается, друзья, 12 минут, и этот час, он будет закрытый, друзья. Этот час войдет в историю. То есть этот час уже уйдет, этой возможности больше не будет. И сегодня есть эта возможность послужить, есть эта возможность, чтобы вместе трудиться, вместе идти, вместе нести Слово Божье, вместе проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня силы, даст сегодня нам благодати Божьей любви. И как я говорил, что это в этом часу, что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, где мы выслушиваем книги, разные истории людей, события, прошествия в жизни их. И у нас вера укрепляется, вдохновляется, мы ободряемся, мы делаем даже анализ, мы, знаете, выбираем даже, может, путь, по какому идти, слушая ту или иную историю, друзья. И место Писания к этому оставлено, которое мы уже зачитывали. И зачитываем это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божьей». Пусть Бог благословит вас. Служите тем даром, друзья, который вы получили, который Господь вам дает. И это есть дар, друзья, знаете, которым мы сегодня имеем. Господь нам дает, как я уже говорил, чтобы зарабатывать, чтобы служить, чтобы помогать, чтобы благословлять. Помните, возлюбленные, что даже если взять статистику, да, изучая историю, что самые большие служения в истории человечества, да, смотрите, постройка госпиталей, я вот в Индии был, я был в Африке, друзья, не говоря про Латинскую Америку тоже, да, и в Латинской Америке, все большие, скажем, миссии, служения, покупка кораблей, построение детских домов, построение школ, построение госпиталей. Знаете, если вы смотрите статистику, это не строили мега-мега церкви или мегакомпании, или это успешные какие-то магнаты, которые, знаете, зарабатывающие на золоте, на нефти и так далее. Это люди, как правило, там так и пишется, люди, которые абсолютно просто работали на работах, имея большие семьи. Это сироты, это вдовы. Они жертвовали. Знаете почему, друзья? Я вам скажу. Потому что оно близко к ним. Оно близко к ним. Они переживали эту боль. Они проходили. Детские дома, как правило, строят, знаете, те люди, которые были сиротами или лишились отца, лишились матери. И это близко к ним боль, и они туда вложили. Как правило, люди, которые успешные, которые для них, скажем, есть такое выражение «море по колено», да, может, оно чуть-чуть грубо так звучит, они в это не влаживают абсолютно. Почему, друзья, почему? Потому что оно им не касается. Так что пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы мы были теми людьми, которые влажим Царство Божие. Друзья, остается 9 минут и 30 секунд. Друзья, 9 минут и 30 секунд. Кто сегодня открыт вложить в дело Божие? Друзья, кому это сегодня касается, кому это сегодня близко, друзья, кто сегодня это переживает, тот, кто это переживает, кому это сегодня, кто сегодня в этом находится, тот и делает, друзья, тот и влажит. Тот, кто не живет царством, да, можно сказать, кто сегодня не болеет за это дело, оно ему и не надо, он как слышит, и оно проходит мимо, ну, как забавного певца. Да, Эдвард, ты очень красиво говоришь, Павел, ты тоже. Ну, и на этом точка, и все, оно холодным, оно не чувствуется, друзья, оно не дает такое... Знаете, это, как здесь написано, служите друг другу, каждый тем даром, который получили. То есть вы понимаете, друг другу, тот дар Господь нам дает, и ты чувствуешь, вот это Господь мне дал дар, я послужу, чтобы братья и сестры в Украине могли слушать, или в Эстонии могли слушать, в Испании могли слушать, в Германии могли слушать, и мы делимся. И так же само те братья с Германии, или с Эстонии, или с Украины говорят, мне Господь дал дар финансового или бизнеса, я послужу, чтобы люди слушали, знаете, в Африке, в Индии и в нижней части Америки, потому что радио МВИ звучит звучит на 136 стран мира. Друзья, мы сеем, мы влажим, и пусть Бог благословит вам. Остается 7 минут и 58 секунд, друзья. И сегодня нам это необходима поддержка финансов, чтобы поддержать этот час, друзья, поддержать это служение, чтобы мы могли идти вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, или посетите наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт Radio и можете увидеть, друзья, вы можете зайти и посмотреть, какие возможности есть. А есть возможность воспользоваться через PayPal. Это или Zelle. PayPal или Zelle. Вы можете здесь напечатать и написать info@radiomv.com. info@radiomv.com и воспользоваться, сделать это вклад для того, чтобы слава Божья, знаете, Слово Божье распространялось. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, это знак доллара Radiomv. Знак доллара Radiomv. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать. И мы с вами будем, друзья, дальше нести это Евангелие, дальше проповедовать, дальше говорить, дальше вдохновлять и производить ту работу, которую Господь доверяет нам. Благословение! Каждого благословляем вас, друзья. У нас остается 6 минут и 12 секунд. 6 минут и 12 секунд. И здесь сказаны такие слова. Пусть ваш дом принесет плод для Божьего Царства. Друзья, как хочется, чтобы ваш дом, ваша жизнь, ваше сердце принесло для Царства Божьего Божью благодать. Знаете, у нас остается 5 минут, друзья, и 50 секунд, и вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А я сейчас скажу несколько еще мыслей. Возлюбленные, как важно вот этот дар Божий. Здесь написано: «Служите друг другу каждым тем даром, который получили, как добрый домостроитель многоразличной Божьей благодати». Знаете, как важно просить у Господа: «Господь, дай мне мудрости управлять финансами». Друзья, особенно в наше время, где, знаете, мы уже, не чувствуем этих финансов. Мы только имеем или кредитную карточку, или банковскую карточку, друзья, где, или вот как многие сейчас молодежь вообще используют Cash App, PayPal, Zelle, где ты не видишь, ты только видишь номера, ты не чувствуешь эти, бумагу в руках своих. И вот здесь очень трудно уконтролировать, очень трудно сегодня, иметь правильное распоряжение, вот правильно так сказать, да, распоряжение этих финансов. И моя молитва за вас, возлюбленные, чтобы Господь давал вам мудрости, как правильно управлять финансами. Как правильно управлять финансами, чтобы Господь благословил вас, ваш дом, вашу семью, ваш бизнес. Друзья, сегодня, опять же, всегда помните, история повторяется. Помните, что когда мы вот учились, я вот, например, в университете учился, да, когда ты учишься в университете, в колледже, когда тебе объясняют, учат, почему, откуда это все берется, есть практика, есть история, откуда это избирается, и об этом потом учат, об этом говорят. И, к сожалению большому, если ты неправильно распоряжаешься финансами, к сожалению большому, друзья, если ты неправильно руководишься финансами, да, каков твой не был бы бизнес, у тебя всегда проблемы, у тебя нехватка финансов, у тебя нехватка вообще, и твое сердце постоянно в переживаниях, твое, и переживает муж, переживает жена, дети, И поставим, почему неправильное управление финансами. И хочется, чтобы Господь дал вам мудрости. Спасибо вам, возлюбленные, все, кто с понедельника до этого часа жертвует, поддерживает, становится частью этой поддержки. Наша молитва, Господь, и давайте сейчас и помолимся, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого брата, сестру. Давай мудрости, как управлять этим финансами, Господь, тем даром, который Ты им даешь, Господь, что бы то ни находилось в их жизни, бизнес ли, работа ли, Господь, или какое-то мероприятие, Господь, какие там вложения, вклады, что бы то ни было, Боже, благослови, давай им мудрости, пусть даже это если малая лепта, чтобы она приносила много-много плода, Боже, дай, чтобы их сердце никогда не стало, Господь, твердым, жестким, Господь. Когда оно становится твердым, жестким, мы только начинаем видеть себя. Мы не видим окружающую ту среду, где сегодня нуждается в нас. Боже, благослови, я прошу Тебя. Моя молитва о них, Господь, благослови каждое сердце, наполни благодатью и силой. Господи, Ты знаешь каждого положения, как то проходит. Пусть сегодня, как мы в этой часе, мы выслушиваем книги, где пишутся истории, и мы их выслушаем. Господи, пусть сегодня история, которая сейчас пишется, и в тех судьбах, в тех семьях, чтобы они могли потом сказать, за нас помолились на радио, помолились братья и сестры, за нас, и у нас пришло устройство. У нас, да, Господь наделил мудростью, наделил ведением, как правильно управлять, как правильно влаживать, как правильно действовать, как правильно распоряжаться, и мы увидим благословение. Пришел мир в наши дома. Господь, благослови, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, будь прославлен и возвеличен наш великий Бог. Аминь. Возлюбленные, у нас остается 1 минута и 18 секунд. 1 минута 18 секунд. И мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья. И мы пойдем, и после этого у нас будет новый час, и новые возможности, и новые вложения. А в это время вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. И также хотел бы сказать, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App или Zelle. Друзья, если вы желаете использовать PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и сделать это электронно. Мы ждем ваших действий. И также Cash App, если у вас есть, вы можете воспользоваться Radio MV, друзья, Dollar Radio MV. И после этого музыкальной паузы мы скажем наш результат этого прошлого часа и наступный час. Пусть Бог благословит у каждого из вас. Мы ждем ваших звонков. И сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, Божьих вам благословений. И сейчас у нас начался новый час, и принимаем мы участие, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. В следующем году. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас, на вашу жертвенность, чтобы мы могли быть в эфире. Да благословит всех вас Господь, что вы имеете в виду, когда вы жертвуетесь, вы молитесь за, надеюсь, за ваше участие, ваш вклад. Да благословит вас Господь. Я объявлю номер, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Это на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Звоните, друзья, наши линии открыты. И мы, наши сотрудники, ждут ваших звонков. В этом часовом блоке, друзья, у нас с вами остается 1572. Во время музыкальной паузы и объявления, слава Богу, уже $600 мы собрали. 3 человека, друзья, откликнулись. Интересно, что и это все были онлайн. Да, это все онлайн пришли, которые пожертвования. Смотрите через Zelle, через онлайн, через по телефону один позвонил, Cash App, онлайн. Да благословит вас, друзья, Господь. Мы напоминаем, живущие братья и сестры в Европе, для вас это намного проще сделать, зайти и пожертвовать онлайн через есть PayPal или Zelle, или Zelle, или PayPal, они используют один и тот самый email. Вот смотрите, если у вас Zelle есть или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. So info@radiomv.com. Или, друзья, если вы хотите прислать свой чек, вы можете выписать на Radio MV и прислать на PO Box 523 Mount Vernon, Washington, zip code 98273. Адрес, друзья, лежит у нас на веб-сайте, есть там написаны. Если вам нужно, друзья, адрес, куда прислать, вы можете всегда позвонить на этот номер, вам тоже сотрудники дадут, на номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 51 минута в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1572 доллара. 1572 доллара, уже собрали 600 долларов, друзья. Большинство из вас приняли активность онлайн. То объявляем вам координаты, как вы можете жертвовать онлайн. Зайдите на radiomv.com. Там есть жертвовать карточкой, можете сами, вас возьмет минуты 2, чтобы это пожертвовать. И если вам легче позвонить, то вы можете, друзья, позвонить по телефону номеру 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут, и сотрудники ждут вас у телефонов. Друзья, остается нам в этом часовом блоке 50 минут, и нам нужно 1572 доллара. Уже слава нашему Господу, 3 человека приняли участие в этом часу. Друзья, да благословит вас Господь, мы видим вашу активность через Zelle, через PayPal. Пожертвуйте через PayPal или Zelle проживающим братьям и сестрам по всему лицу земли, в Америке, в Европе, в Латвии, где вы ни жили, вы можете сделать через PayPal. Это будет info@radiomv.com. Это info, info, at, это собачка, radio, radiomv.com. info@radiomv.com. Можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через PayPal или через Cash App. Это будет просто Radio MV. Одно слово Radio MV. Radio MV. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. В это время обычно идет проповедь. Друзья, проповедь, где вы слушаете всегда и назидаетесь. В это время в часовом блоке обычно идет проповедь. И я хотел бы зачитать место Писания, которое мы хотели благословить вас в этом часу. Записано 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это пишет апостол Павел, друзья, благословляет Коринфянскую церковь. А мы бы, друзья, хотели благословить вас, дорогие слушатели, чтобы в следующем году люди могли получать духовное назидание из этих проповедей, передачей. То помните, что в этом часовом блоке остается 47 минут, и мы уже собрали 600 долларов. 3 человека, которые зашли онлайн и сделали свой вклад, друзья. Некоторые из них подписались, каждый месяц будут с нами, с работниками. Некоторые пожертвовали один раз. И смотрите, уже мы достигли 600 долларов в этом часовом блоке, а нам еще нужно 1572. Линии открыты, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать это, оформить. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. В Сиэтле сейчас на часах 10 часов и 10 минут. В Тексасе у нас Нью-Брамфолс 12:10. В Нью-Йорке это уже час 10 дня. В Буэнос-Айресе это уже получается у нас час тоже 10, извиняюсь, 2:10. И в Лондоне, друзья, уже 6 часов вечера и 10 минут. В Берлине уже, друзья, 7 часов и 10 минут. И в Киеве 8 часов вечера и 10 минут. Вот такой диапазон, где нас сейчас слушают братья и сестры часовой. И мы призываем вас, друзья, что откликнуться на этот марафон. У нас остается 46 минут, и нам не хватает 1572 доллара от того бюджета на следующий год. Мы говорим, друзья, вот эту сумму, которую мы сейчас собираем, это сумма, которую нам нужно покрыть тот вакуум, который образовался на 2027 год. Тогда следующий вопрос задается, почему есть вакуум? Потому что, друзья, не все у нас, кто жертвует, они ежемесячные сотрудники, которые поддерживают ежемесячно, а многие жертвуют одноразово, раз в год, то образуется вот этот в конце года вакуум, и мы за этого призываем и говорим, что мы делаем раз в год такой марафон, чтобы пополнить этот вакуум, пополнить этот вакуум. Помните, друзья, что многие из вас, а вы уже долгие годы с нами идете, каждый год кто-то стал каждомесячным участником этого служения, частью этого служения, и благодаря вам, братьям и сестрам, кто жертвует каждый месяц, кто жертвует раз в год, вы на протяжении 20 лет уже делаете это служение способным. Делайте это служение способным. Да благословит Господь, кто может, друзья, поддержать нас в сумме, может быть, $20, $25 в месяц или один раз. Кто-то может больше себе позволить, потому что у него, может быть, есть small business, где он может пожертвовать, может быть, $500 в месяц, стать от бизнеса жертвой, друзья. Мы хотим сказать, что в конце года вы получите отчет, и Radio MV является non-profit tax-deductible организация, что в конце года, друзья, вы можете списать этот на таксу. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты, и сотрудники ждут ваших звонков. Помним, напоминаем, что в этом часовом блоке у нас осталось еще $1,572. Это если три человека согласятся по $50 или по 50 евро в месяц, то это число, друзья, перекроется. Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com и пожертвовать там. Смотрите, можно пожертвовать через PayPal с Европы, если вы проживаете, или через вашу банковскую карточку. Зайти на radiomv.com и нажать «Пожертвовать там», друзья, вы увидите это там. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. Я бы хотел благословить словами от радиосотрудников, от нашего коллектива и от всех соработников, кто уже стал частью этого многогранного служения. Сейчас три человека приняли в этом часовом блоке, друзья, участие. И хотел бы благословить вас словами благословения. Пусть Господь обогатит вас во всяком добром деле. Пусть Господь обогатит вас, вас всяком добром деле. Мы благодарим Бога за вас, друзья, за вашу внимательность, за ваше участие. И телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы уже, друзья, смотрите, 48% уже достигли от нашей общей цели. Чем раньше, друзья, мы закончим общую цель, тем раньше мы пойдем с вами в эфире. Хотелось бы, друзья, чтобы мы это сделали чем быстрее, чтобы нам здесь не надо проводить всю неделю, а чтобы мы могли вернуться в регулярное вещание ваших любимых передач, проповедей, музыкальный канал, детский канал, чтобы все служение Radio MV вернулось в регулярный режим вещания и работы. Так что, друзья, слава Богу, что мы уже 48% достигли от общей суммы, почти 50% от общей суммы. Мы уже собрали $65,820. Слава нашему Господу! Смотрите, друзья, осталось 69,680. Осталось 69,680. И мы эту сумму, которая нам необходима на следующий год, мы ее разбили на дни, разбили на часы, и каждый час мы вам повещаем, сколько нам нужно перекрыть каждый час. Если вас Бог, друзья, располагает пожертвовать одноразово, может быть, от проекта поделиться десятиной, благословить или любую финансовую поддержку, которую вы хотите оказать, вы это можете сделать, не ждать какого-то часа, а в любое время позвонить нам, чтобы помочь погасить общую сумму, которую, друзья, нам необходимо. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и слава нашему Господу, онлайн поддержал брат онлайн, и уже, друзья, смотрите, нам осталось 1472, слава нашему Господу. Осталось 1472 в этом часовом блоке, и мы уже собрали $700, 4 человека, которые в этом часу стали соработниками, стали участниками служения Радио МВ. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что радиослужение – это многогранное служение. Если у вас, друзья, есть свидетельства, может быть, пожелания, отзывы, вы в этом часу можете всегда присылать свой текст-месседж. У нас сотрудники, они тоже смотрят за текст-месседжами. Вы можете присылать свои пожелания, благословения на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Объявляю, что в этом часовом блоке нас осталось 39 минут. Уже поучаствовало 4 человека на сумму $700. Слава нашему Господу! Друзья, еще нам осталось в этом часовом блоке $1472. Вы, друзья, можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Вас возьмет буквально минуту-две, чтобы сделать там пожертвование. Если вы хотите использовать Cash App, это можно сделать на Radio MV, на Zelle или PayPal. Zelle или PayPal. Можно сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Я сейчас хотел бы, чтобы мы пошли на музыкальную паузу, и я попрошу, чтобы Олеся выставила после музыкальной паузы информацию за Радио МВ, чтобы вы услышали, что Радио МВ, оно многогранное, и что оно делает каждый день, друзья. И благодаря вам, вашей финансовой поддержке, вы делаете многогранное служение, чтобы оно могло вещать, могло оно издавать материал, издавать образовательный контент и делать способным питать народ Божий по всему лицу земли. 136 стран слушают, используют материал, который Радио МВ делает способным, доступным онлайн. И это благодаря братьям и сестрам, которые вот сейчас, слышите, звонят, которые идут онлайн, жертвуют, которые благословляют, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться онлайн, могло издавать издания, могло публикировать контент онлайн духовный, чтобы в интернете, пространствах интернета были активные духовные миссионеры, которые делают аудио, видео, публикации, текст, материал. И это, что мы, друзья, уже занимаемся на протяжении 20 лет. Идем мы на музыкальную паузу. Нам еще не хватает 1472 доллара в этом часовом блоке. Остается 37 минут, и нам нужно 1472. Номер 425-296-78-29. Звоните 425-296-78-29 или жертвуйте онлайн. Идем на музыкальную паузу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Ради МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Ради МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Хорошо, друзья, мы продолжаем наш эфир, и да благословит Господь. Вы слышали, друзья, информационный блок о радио, о многогранном служении, что собой представляет радио, друзья, и да благословит всех Господь, кто принял участие во время этого информационного блока, на кэша пожертвовали, на онлайн, и уже остается 25 минут, и мы уже собрали $950.

верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь. Только сейчас мы получили онлайн пожертвование тоже. Уже 7 человек приняло. И остается 24 минуты. И мы уже, друзья, собрали $1050 в этом часовом блоке. 24 минуты. И нам еще осталось $1122. $1122. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com онлайн и пожертвовать, которую сумму у вас Бог располагает или ваш семейный бюджет. Напоминаем, что это можно сделать через Cash App, это radiomv.com, через Zelle, через PayPal. PayPal и Zelle вы можно использовать email, называется так info@radiomv.com. info@radiomv.com. И вы, друзья, сможете это сделать с любой точки мира. Если вы желаете использовать свою карточку, зайдите на radiomv.com и нажмите карточку, можете сами пожертвовать, друзья. А если вам проще или удобнее просто позвонить, и вас возьмет 5 минут, чтобы оформить звонок, друзья, это будет на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер: 425-296-78-29. Стих из Библии, который я хотел бы вам напомнить, это в это время обычно идет проповедь на радио МВ, а я хотел бы оставить вам стих, который бы благословил бы вас. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело». Друзья, хотел бы я вас своими сотрудниками, с братьями и сестрами благословить, тех, кто приняли участие в этом часовом блоке. 7 человек на данный момент уже приняло участие на сумму $1050. И мы хотели благословить вас, дорогие друзья, кто пожертвовал онлайн, и благословить вас, кто пожертвовал в этом часовом блоком такими словами, благословением. «Пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело, укрепит и даст вам силу». Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И нам еще нужно $1122 в этом часовом блоке, который осталось 21 минута. 21 минута, друзья, и эта возможность уже больше не будет в этом часовом блоке. Этот часовой блок уже пойдет в вечность. Другими словами, мы не можем вернуть это время. Но сейчас есть время. Пока место 21 минута, где вы можете взять, может быть, своих 5 минут, позвонить на номер 425-296-78-29 и принять участие, друзья, в этом добром деле. Можно сделать это онлайн. Мы смотрим, что сейчас в Европе уже вечер. Хорошее время, друзья, с семьей поговорить и принять решение. Некоторые из вас писали с Украины, как можно пожертвовать с Украины. Друзья, мы узнали, с Украины можно пожертвовать, зайти на наш сайт и пожертвовать через банковскую карточку вашу спокойно или через PayPal. Так само, кто проживает в Европе, друзья, зайдите на radiomv.com. На radiomv.com выберите пожертвовать, как вам удобно, через PayPal или вашей банковской карточкой, и вы сможете принять, друзья, в этом участие тоже. Если хотите знать, интересно, что 10 самых больших стран, которые слушают, многие вы уже слышали, я просто повторюсь, 10 стран, где самое много слушают, смотрите, это будет Америка первая, Украина, страна вторая, Германия третья, Россия четвертая, Канада пятая, Беларусь шестая, Молдова седьмая, Бельгия восьмая и
а Польша

9 и Эстония. Друзья, 10. Да благословит вас Господь и даст вам силы. Так что имейте в виду, что каждый доллар, каждый евро, который вы жертвуете, друзья, он делает служение способным быть в следующем году. В следующем году. Да благословит вас Господь Бог и укрепит вас те, кто уже приняли решение, кто это сделал. Можно пожертвовать через Zelle, через Cash App. Да даст вам Господь милости, друзья. Я хотел, друзья, чтобы вы могли это сделать, решение, пожертвовать через онлайн, может быть, или, если вам удобнее, онлайн сейчас, если вы работаете. Нам в этом часовом блоке осталось 18 минут, и нам не хватает $1122. $1122. Друзья, цель наша, друзья, чем быстрее закрыть этот часовой блок, вообще закрыть всю сумму, которая нам нужна на 2027 год, тем быстрее мы вернемся в регулярное, друзья, вещание. У нас остается 18 минут, и в этом часовом блоке нам не хватает $1122. Чтобы понять нам, друзья, можно сделать, разбить так. Если 4 человека позвонят и скажут по $25 в месяц, мы будем вас поддерживать, то, друзья, эта сумма закроется сейчас $1122. Или 2 человека, друзья, по $50, да, по $50 в месяц тоже можно перекрыть, друзья. Да благословит Господь. Смотрите, $50 в месяц это выходит $1.66. $1.66 это выходит $50 в месяц. И смотрите, если это $20 в месяц, да, $20 в месяц это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. Друзья, линии наши открыты, и объявляю, куда вы можете позвонить. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наша линия открыта, друзья, у нас в этом часу остается 16 минут, и уже приняло 7 человек на сумму $1050, и у нас осталось $1122 в этом часовом блоке, друзья. Можно принять, друзья, одноразовое участие, или, если вы желаете, стать частью этого служения, ежемесячным, участвовать каждый месяц партнером, друзья, участником. Да благословит вас Господь. По $25 это будет 4 человека или 2 человека по $50 в месяц смогут это сделать. Объявляю координаты, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и принять решение. На телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья, линии открыты, наши сотрудники ждут ваших телефонных звоночков. Вас возьмет буквально, как я уже сказал, друзья, 5 минут оформить звонок или зайти онлайн и пожертвовать онлайн, который вас возьмет буквально минуту-две. Это Cash App, это Zelle, это PayPal, это ваша карточка онлайн. Имейте в виду. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас я объявлю. Хотел посмотреть сейчас, секундочку, статистику. Кто сейчас где нас слушает? Количество, да, друзья? Не количество, а какие штаты сейчас активно нас слушают. Угу.
Смотрите, 10 самых активных штатов, друзья, я сейчас назову, а вы звоните в это время. Звоните в это время, чтобы вам поучаствовать. Смотрите, нам не хватает 14 минут остается, нам не хватает в этом часовом блоке $1122. Нам не хватает, друзья, какая сумма вас располагает, вы можете позвонить. Сейчас самое активно нас слушает это штат Вашингтон, первый. Калифорния, штат второй, который самый активно слушает. Нью-Йорк активно слушает. Саут-Каролина активно слушает, друзья. Охайо на пятом месте, штат. Норт-Каролина на шестом. Орегон на седьмом. Массачусетс на восьмом. Пенсильвания на девятом. Техас уже на десятом, друзья. Это вот эти 10 топ-штатов, которые сейчас самое много слушают. Друзья, каждый доллар, он помогает закрыть полную сумму, общую сумму, друзья. Если вы думаете, у меня нету этой тысячи с чем-то долларов пожертвовать, друзья, мы говорим, сколько вас располагает ваш личный или семейный бюджет? $10, $15 в месяц, может быть, просто $50 в месяц, или одноразово $10 пожертвовать, $20. Сколько ваш располагает личный бюджет. Но хотел бы, друзья, тоже вдохновить вас, дорогие братья. Я знаю, что многие наши братья работают сами на себя, имеют свой маленький бизнес, да, или свой бизнес, где они работают сами на себя. Друзья, вы можете пожертвовать и сумму от себя, от бизнеса своего маленького. И в конце года, друзья, можете списать это на таксу. В конце года можете списать на таксу. То да благословит вас Господь. В конце года, друзья, мы присылаем вам отчет. Отчет финансово, то, что вы пожертвовали. И если вы, друзья, имеете, работаете сами на себя и хотели бы благословить в конце года, чтобы вам было списать это и благословить этот миссионерский такой, может быть, так сказать, проект онлайн, Радио МВ, где вещается круглосуточное вещание по всему земли, друзья, по всей земли. Вы можете, друзья, позвонить и сказать, я от своего бизнеса пожертвую 500 тысяч. Или, может быть, кто-то сразу хочет пожертвовать 10 тысяч, перекрыть, друзья, общую сумму, которая осталась. Какая у вас сумма располагает? Я знаю, что нас, друзья, много славяне, которые работают сами на себя и имеют возможности, друзья, от бизнеса выделить, чтобы в конце года для вас и вашего бизнеса это было благословение списать. И так само, чтобы ваши финансы, друзья, они могли делать дело Господне. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линия открыта, и, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звоночек. А если вам просто удобнее сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и там пожертвовать можете сами карточкой своей или чеком, или банковским переводом, вы можете это сделать. Или через Zelle будет на info@radiomv.com, PayPal то же самое, info@radiomv.com, а Cash App это будет Radio MV. Хорошо, друзья, объявляю, нас остается 10 минут, и нам еще не хватает $1122. $1122, друзья, и мы хотели бы объявить номер, чтобы вы могли принять участие. Нам нужно в этом часу, осталось 10 минут в этом часовом блоке, нам нужно $1122. Если сейчас, друзья, 4 человека позвонят и скажут, мы подпишемся на $25 в месяц или зайдут онлайн и сделают там monthly donation for $25, $25 в месяц. Друзья, 4 человека по $25 в месяц, мы закроем этот номер, который нам нужно закрыть в течение 10 минут, друзья. Нам осталось 10 минут. Время истекает, друзья, и нам необходимо $1122. Друзья, да благословит вас Господь, друзья, можно реагировать Cash App, можно реагировать через Zelle,
через PayPal. Европа, братья и сестры в Европе, вы просили, мы вам дали информацию. Это через PayPal, через вашу банковскую карточку 10, 15, 20 евро. Сколько ваш располагает личный финансовый бюджет? Объявляем, что это марафон, который на следующий год. Помните, что Радио МВ, друзья, оно не продает свое время. Мы, друзья, не ставим рекламы. Сугубо 20 лет уже радио в эфире и делает онлайн-работу благодаря вам, кто жертвует каждый год. Кто жертвует, может быть, каждый месяц, кто жертвует каждый год. Без рекламы радио звучит, друзья, без продажи времени. Из-за этого мы благодарим Господа, что Бог проявляет свою верность через вас, дорогих радиослушателей. Пожелание вам, пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. 8 минут, друзья, время истекает. 8 минут, и нам критически необходимо закрывать, друзья, каждый час, чтобы в следующем году, друзья, мы могли быть с вами в эфире. И вот этот год, 2026 год, с Божьей помощью, мы его закрыли в прошлом году во время марафона. Подходит Новый год, друзья, и нам необходимо закрыть на следующий год этот бюджет, чтобы мы могли быть с вами в эфире. И вот 8 минут, и нам не хватает 1122 доллара, друзья. Если, друзья, сейчас мы отреагируем все, то я верю, что мы можем закрывать вот такие, в течение этих пару, друзья, минут мы можем закрывать эти счета. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы мы могли вместе с вами это сделать. Смотрите, друзья, можно сделать так, если сейчас взять эту сумму, которая уже у нас осталась, 1112 долларов осталось. Если нам взять, разделить это на 25 человек, это выйдет по 45 долларов. А если округлить, по 45 долларов, если сейчас каждый на Cash App пришлет, 25 человек сейчас на Cash App прислали бы по 45 долларов, мы бы закрыли этот 1112 долларов, это час, чтобы мы могли уже пойти в новый час, достигая новые цели без всяких, может быть, чтобы у нас не был минус на в следующем часу. Объявляю, как вы можете сделать это через Cash App на Radio MV или через Zelle на info@radiomv.com, на info@radiomv.com. Друзья, можно, друзья, сделать так, можно взять, чтобы разбить на 5 человек, кто хотят пожертвовать по 223 доллара. 5 человек по 223 доллара, может быть, хотят пожертвовать сейчас, 5 человек, и закроют, друзья, этот час. У нас остается 6 минут, и нам нужно 1112 долларов, друзья, нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается, друзья, буквально 6 минут, и нам не хватает 1112 долларов, друзья. И каждый может, друзья, сделать свою часть, тот, кто еще не принял, принять участие, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Да благословит всех Господь те, кто уже принимает участие. 8 человек уже приняло, друзья, участие. 8 человек приняло участие в этом часовом блоке. Слава Господу, уже 9 человек приняло. Смотрите, 9 человек приняло участие. И уже нам осталось 872 доллара. 5 минут, и нам осталось, друзья, 872 доллара, уже собрали 1300 долларов в этом часу. Остается 5 минут в этом часу, и нам нужно 872 доллара. Да благословит вас Господь, друзья. Если 3 человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами в год по 240 долларов или 20
$5 в месяц, да, 3 человека по $25 в месяц перекроют этот номер, который нам не осталось, номер не дособрать, $872. Осталось 4 минуты, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, мы идем на музыкальную паузу, остается 4 минуты, и нам не хватает $872, друзья, да благословит вас Господь, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что Радио МВ является некоммерческой организацией, и мы существуем благодаря Господу, что проявляет свою верность через тебя, дорогой слушатель. Нам не хватает $872. Пишите, друзья, онлайн жертвуйте и звоните на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков и идем на музыкальную паузу, а вы звоните, чтобы нам закрыть этот номер.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывают у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше, мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас начался в понедельник. И, друзья, мы надеемся, что мы его закончим в пятницу. Если будет все хорошо и быстрее мы бы собрали финансы, которые нам необходимы, то, наверное, бы закончили бы раньше. Пусть Бог благословит вас. Новый час, новые возможности, друзья, новое решение. Решение трудиться, решение служить, да благословит вас всех Господь. И всех я вас приветствую в этой передаче «Марафон», где мы сегодня с нашей командой «Радио МВ» сегодня трудимся в прямом эфире, и мы проводим этот марафон. Почему у нас этот есть марафон? Друзья, потому что сегодня, знаете, время, где выделено нашим служением радио. На протяжении года мы выделяем время, целую неделю, и мы собираем финансы, которые нам необходимы для того, чтобы, друзья, нам собрать, чтобы существовать на 27-й год. В понедельник мы начали этот эфир, и нам необходимо было собрать, и нам нужно его собрать, эту сумму $135 500. $135 500. Слава Богу, друзья, слава Богу, до этого часа, который сейчас вот начался, мы собрали, друзья, и, точнее, давайте скажем, нам осталось собрать, это $29 080. Извиняюсь, 26. Почему я всего говорю 26? $69 080. $69 080, друзья. Нам осталось, чтобы собрать эти финансы для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. 2027 год. Чтобы мы могли транслироваться, мы могли иметь эти служения. Да благословит каждого нас сегодня Господь. Объявляю наши номера, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер. Куда вы можете позвонить? Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, зайдите, можете на наш веб-сайт, если когда вы зайдете, и вы можете воспользоваться. Там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и у нас есть PayPal. Если вы используете PayPal и Zelle, друзья, и вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вы можете пожертвовать ту сумму, которая вам удобна. Это через Zelle или PayPal. Если, друзья, у вас есть Cash App, и вы желаете сделать через Cash App, это знак доллара, Radio MV. Доллар Радио МВ. И вы можете перевести финансы, друзья, сколько Господь располагает ваше сердце. Этот час, который у нас начался, в этом часу, друзья, у нас остается 53 минуты, и нам необходимо 2256 долларов. Спасибо вам, уже один человек пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Мы благодарны Богу за ваш вклад, что вы уже приняли в этом участие. Друзья, еще раз напоминаю, что нам в этом часе необходимо $2256, чтобы нам этот час уплатить на протяжении 27-го года, следующего года, чтобы мы могли находиться в эфире. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться пейментами или позвонив нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы сказать, что происходит в этом часе. Этот час, которым у нас, мы говорим про этот час, в этом часу мы слушаем Библию, Новый Завет. Мы слушаем Новый Завет, размышляем над Словом Божьим, помышляем над Словом Божьим, и пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется благословить каждого из вас этим словом, да, пусть Слово Господне, оно вселяется обильно в нашей жизни, чтобы каждый из нас мы могли рассуждать над Словом Божьим. И это так необходимо, и это так важно в нашей жизни. Место Писания — это Деяния апостолов,
17 глава, 11 стих. Здесь сказаны такие слова, начиная с полстишья. «Они приняли слово всем сердцем, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Они приняли слово со всем усердием. Со всем своим усердием они приняли слово, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, в Деяниях апостолов описывают апостолы, что, знаете, они разбирали с людьми, которые там находились, это Фессалоника. В Фессалонике здесь были люди, которые рассуждали, смотрели, принимали решения, чтобы в точности исполнить Слово Божье. И приглашаю вас, чтобы мы тоже это делали, тоже разбирали Слово Божье, тоже вникали. Знаете, радостно то, что есть сегодня эта возможность, да, изучать Слово Божье. Есть у нас сегодня возможность вникать в Слово Божье посредством того, что мы его слушаем на протяжении дня, в течение этого часа звучит Новый Завет, где мы работаем, занимаемся, как кто-то по дому занимается, кто-то занимается своими вещами по дому, по работе. И как раз есть возможность услышать то, что здесь звучит, то есть то, что происходит, и размышлять над Словом Божьим. Мы, друзья, есть варианты, да, послушав Слово Божье, мы можем идти на работу, мы можем идти с детьми на прогулку, да, или дома сидеть, а рассуждать над Словом Божьим то, что мы услышали. То есть это питает наше сердце, это питает наш дух. Мы возрастаем в этом, и благодать Божья приумножается в этом. И это очень важно. И мы призываем вас, друзья, чтобы вы стали частью этого служения, где Слово Божье может проповедоваться, распространяться, и вы можете слушать, и вы можете назидаться. Не только вы, и другие слушающие вас. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас мог принять это решение, сказать: «Я готов сегодня пожертвовать ту лепту, которую Господь доверяет мне», чтобы Слово Божье назвучало, люди назидались, получали благословение. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы увидите, как можно там воспользоваться. Вы можете сделать это банковскими счетами воспользоваться, или Cash App воспользоваться, или PayPal, или Zelle. Если вы используете PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить вашу лепту. Или если вы используете Cash App, это вы можете $RadiomV, и вы можете тоже сделать свой вклад. Вклад для того, чтобы Слово Божие распространялось. Вклад для того, чтобы Слово Божие достигало, друзья, тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сегодня с вами, и мы говорим об этом, мы говорим о том, что делает сегодня Господь и производит через вас работу и действия. Мы ждем ваших звонков, друзья. А те, кто не может сегодня жертвовать, у кого нет такой возможности жертвовать, мы призываем вас к молитве. Призываем к тому, чтобы вы молились вместе с нами, чтобы Господь давал сегодня возможность народу Божьему и располагал их сердце быть частью дела Божьего. Быть частью дела Божьего, распространять Слово Божье, друзья. Пусть Бог сегодня в этом также прославится. Слава нашему Богу, друзья, уже приняло 2 человека в этом участие. Спасибо вам, и нам остается $2,156. $2,156. Слава нашему Богу, спасибо вам, кто в этом принял участие. Друзья, да благословит вас Господь. И помните, что сегодня радиослужение, она возможна, да,
и оно звучит сегодня благодаря тем, кто это сделал, кто жертвует, кто влаживает, кто продолжает влаживать, кто сегодня молится, друзья. И таким образом мы сегодня находимся в эфире с вами. Да, мы проповедуем, да, сегодня звучит Слово Божье, и мы благодарны Богу, что мы можем достигать более 136 стран мира, друзья. Только вдумайтесь в это количество, сколько стран сегодня имеет возможности и использует эту возможность для того, чтобы слушать и вдохновляться, и ободряться. Слушая Слово Божье, ободряясь, получая благословение, получая утешение. Знаете, и люди отдают свою жизнь Господу, люди каются, люди получают благословение. Многие люди, которые сегодня, знаете, никогда не бывали в церкви, скажем, да, не были в общении со святыми людьми, но кто-то им рассказал о радио, кто-то им прислал смс-сообщение, они это увидели в Фейсбуке, в Инстаграме, и они воспользовались этой информацией, они стали слушать радио, они покаялись, сегодня они присоединились к церкви, нашли церковь. И много раз, друзья, к нам звонят братья и сестры, которые покаялись и говорят: я проживаю в такой-то стране, проживаю в таком городе, в таком-то штате, в таком-то селе, если вот здесь христиане, можете вы нам помочь найти? Мы хотим примкнуть к церкви. Друзья, и мы это делали, и делаем, и продолжаем это делать. Помогаем, направляем, даем контакты пасторов, служителей. И мы благодарны Богу, что сегодня Слово Божие приносит плод. Помните, что Слово Божие, которое выходит, знаете, из уст, оно тщетно не возвращается. Проповедь Евангелия, чтение Слова Божия, помните, она всегда приносит плод. Нет такого, что Слово Божие не приносило плода. Она приносит плод. Она проникает до глубины души и тела и состава всех наших частиц изменяет наш разум, изменяет наше сердце, меняет наше, знаете, мышление и исполняется воля Божия в жизни нашей. Да благословит во всех Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. И приглашаю молитвенников молиться, чтобы у нас, знаете, было много звонков или тех людей, которые зайдут к нам на наш веб-сайт radiomv.com, воспользуются PayPal, воспользуются Cash App и смогут стать теми людьми, которые помогут уплатить, которые могут проплатить 27-й год, который перед нами, чтобы мы были в эфире, друзья. На этот час нам необходима сумма $2156. $2156. И остается у нас 42 минуты. Спасибо тем братьям и сестрам, которые уже 2 человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И мы благодарны Богу, что есть такие люди. Друзья, вы можете это сделать одноразово, вы можете это воспользоваться одноразово, или вы можете сделать ежемесячно. Например, чтобы нам вот эту сумму $2156 покрыть, нам необходимо 8 человек по $25. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно. Другими словами, друзья, вы, может, слушаете и думаете: Эдвард, ну а какую она роль играет? Друзья, смотрите, постоянство – это очень сегодня необходимо. Знаете, вот эта верность и постоянство, она сегодня ценится в нашем веке. Знаете, ценится. Сегодня это так не хватает. И я вам скажу, смотрите, маленькую таблицу зачитаю, вы посмотрите, каким благословением она играет в жизни радиослужения. И таким образом радиослужение существует до сегодняшнего дня. $20 ежемесячно, если мы жертвуем,
то в конце года составляет сумму $240. $240, если мы $20 жертвуем ежемесячно. Если мы жертвуем, друзья, $50. $50 ежемесячно. В конце года составит сумму $605. Вы слышите? $605. Для нас это, может, большая сумма в данный момент пожертвовать или невозможно так даже, скажем, пожертвовать. Но в конце года эта сумма придет. Друзья, и для радиослужения это большая значимость, друзья. И мы, благодаря таких братьев и сестер, которые это так делают, мы способны идти дальше. Далее, если $75 ежемесячно жертвуется, да, то в день, это $2.5. $2.50. $2.5. То в конце года эта сумма составит $912. $912. И это, как я вам говорил, это уже большая значимость для радиослужения, где мы постоянно в эфире. Радио МВ звучит 24 часа и 7 дней недели. На испанском языке, на английском языке, на немецком языке и на славянском языке, друзья. И вот это то, что приносит благословением для многих-многих слушателей. И если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. Друзья, это сумма, которая принесет благословение для радиослужения. То есть вы можете порассуждать, да, посмотреть и сказать, да, я не могу эту сумму сейчас выделить, но я могу ежемесячно подписаться. Друзья, я могу платить $30, там, $40, $50. Друзья, если вы ежемесячно платите $50, то это в день составляет $1.66. $1.66. Я думаю, можно одну буханку хлеба купить у нас еще, да, за эти как раз финансы, смотря в каком магазине. Друзья, то вот это то, что сегодня, о чем мы говорим. Если вы расположены и желаете быть частью этого служения, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. В этот час нам остается 38 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. Я благодарю за тех людей, которые уже приняли в этом участие, 2 человека. И мы приглашаем вас, чтобы вы приняли участие. Или если вы желаете $25 ежемесячно жертвовать, друзья, нам таких надо 8 людей. 8 людей, и мы эту сумму закроем, перекроем, и этот час будет уплачен на 27 год. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, и, друзья, мы сможем перекрыть эту сумму. Или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно, и мы сможем перекрыть эту сумму $2156. Этот уплатится час на 27 год. Остается 37 минут, и нам необходимо, друзья, финансы $2156. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также, друзья, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим, друзья, сегодня возможностью и воспользоваться Cash App или Zelle или PayPal. Если Cash App, Zelle и PayPal, вы можете, друзья, воспользоваться. И здесь написав info@radiomv.com, вы можете пожертвовать, друзья, одноразово или стать ежемесячно, как вам удобно. Или Cash App вы можете тоже RadiomV, доллар RadiomV, и вы можете, друзья, пожертвовать эту сумму. Мы ждем ваших звонков, и наши линии открыты. Как вы слышите, нет звонков, и мы ждем их, пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29.
296-78-29. И у нас остается 36 минут. 36 минут, и нам сумма нужна $2156. В этот час звучит Библия. Друзья, в этот час звучит Слово Божье, которое у нас проходит, знаете, в этот день, в среду, в этот час. И многие братья и сестры получают благословение, укрепление, ободрение, где мы в этой суете спешим. Друзья, мы настолько погружены, знаете, с работой, делами. И, знаете, мир так строится, знаете, обстоятельства так строятся, что все быстрее, быстрее, быстрее, да. И у нас порой не хватает времени даже сесть и почитать Библию. И вот сегодня, где звучит на радио Библия, где вы можете сесть и послушать, или даже едете в машине, слушая, на работе, друзья, где бы мы ни находились, и это то, что, знаете, Слово Божье, оно кормит нас, напояет нас, оживляет нас, вдохновляет нас. И блажен человек, который это осознает и делает. Блажен тот человек, который в этом пребывает. И имя Бога, оно прославляется в жизни его. Он, знаете, как то дерево написано, посажено при потоках вод. Тот человек, который это делает, он посажен и приносит много плода. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, которые приносим много плода, вложим дело Божье, и пусть Царство Божье, оно распространяется. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. У нас остается 34 минуты, и нам необходимо $2156. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт readingv.com и воспользуйтесь теми приложениями, которые у нас есть. Хотел бы тоже сказать, что если вы имеете свидетельство, то, что Писание, Библия сделала в вашей жизни, напишите, друзья, как Библия проговаривает вашу жизнь, как Слово Божие производит в вашей жизни. Напишите, мы зачитаем. Это благословение передайте для других, и пусть это благословение звучит. Пусть сегодня сотни тысяч людей слушают и радуются, и получают это благословение, и в этом имя прославляется. Благословение каждому из вас, друзья. Если ваша компания или ваш бизнес, или вы желаете сделать, друзья, мяч, да, вы желаете сказать, я готов пожертвовать, там, скажем, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч, если мы соберем эти финансы доллар к доллару, и то вы и пожертвуете, да, то есть это можно тоже сделать, друзья, позвоните, дайте о себе знать, и мы будем рады, чтобы в этом послужить, пусть Бог прославится в этом также. Как вы расположены? Помните, друзья, наша цель — чтобы собрать 68 тысяч уже осталось и $940. 68 940 долларов. Слава нашему Богу. И этот марафон подойдет к заключению, когда мы их соберем. Эти финансы, которые нам необходимы на 27-й год, чтобы мы были ежедневно в эфире, чтобы мы могли распространять Слово Божие, жертвовать и действовать. Если вы, может, слушаете нас и задаетесь вопросом, почему столько много финансов, да, или вот на этот час нам необходимо $2156, друзья, если у каждой, конечно, я понимаю, как говорится, мы, друзья, рассуждаем, насколько мы понимаем и настолько мы рассуждаем. Я вам хочу сказать, что то, что сегодня радиослужение, в каком бюджете она работает и выполняет ту работу, то я вам скажу, даже цента, если все разбить по часам, то в минуту не выходит даже цента, чтобы насколько, скажем, экономно и насколько это эффективно распространение Слова Божьего. В чем идет речь? Смотрите, о чем идет речь? То, что радиослужение звучит на 4 языках, радиослужение транслируется в более 136 стран мира. Если вы сегодня пожелаете полететь в Украину, посмотрите, сколько стоят билеты. Если вы пожелаете полететь сегодня в Африку, посмотрите, сколько стоят билеты. Билеты начинаются от $800, кончая $2-300. Один только билет. Представьте, с вами летят 6 человек.
по 800 долларов давайте. Это уже сумма более 5000 и гораздо больше, да? Только одни билеты, плюс проживание, плюс машина, плюс бензин, плюс еда, плюс в аренду здания. Или чтобы сделать вид евангелизации. Вот у меня много есть пастыров, которые на Фейсбуке и на Инстаграме. Мы делимся, смотрим, да, которые евангелизируют, которые служат, которые помогают там и в Украине, и в Европе, и в Африке. Они проводят евангелизации. Мы с друг другом общаемся. Друзья, мы с друг другом разговариваем. И знаете, тот, кто на этом поприще, он понимает и знает, что сегодня очень дорого, друзья, вот эти все моменты. Из-за этого сегодня молодежь делает выпечку, знаете, продают выпечку сладкое, да, собирают какие-то фандрейзинг, делают на протяжении нескольких месяцев, чтобы собрать финансы, поехать и даже провести детский лагерь. Вот, скажем, в той же самой Европе, Украине, среди беженцев, да, помочь или в других странах. И этот бюджет расходится до 20 тысяч, до 30 тысяч. То есть, знаете, да, скажем, это огромные финансы. Провести только недельный, скажем, табор, да, или недельный этот лагерь. И это большие финансы, друзья. В зависимости, конечно же, от масштаба. Да, ну вы представьте, какое он радиослужение, масштаб. Более 136 стран мира мы сегодня обслуживаем. И проповедуется, и слушают люди, радио, получают благословение, где сегодня этот час, как говорится, потребно в этот час нам уплатить 2156 долларов. И у нас остается 29 минут. Друзья, 29 минут, чтобы уплатить этот час. И если вы желаете быть частью этого служения, друзья, мы приглашаем вас добровольно, чтобы мы могли вместе служить и вместе благословлять имя Господне. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425 296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, и мы приглашаем вас во время музыкальной паузы. Звоните, друзья, пишите, пусть Бог благословит вас. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, пусть Бог благословит вас также. И давайте мы вместе понесем это Слово Божье, вместе будем распространять, вместе будем идти. Помните, все то, что сегодня мы имеем, это принадлежит Господу. И пусть в этом во всем прославится Господь. А мы сейчас выслушаем пение и вернемся к вам обратно. Благословения вам!

Здравствуйте, Радио МВИ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Здравствуйте, Радио МВИ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, приветствуем всех вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас продолжается. Пусть Бог благословит вас. Мы прослушали пение, прослушали сообщение, которое мы для вас оставляем. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас мы могли иметь возможность знать, слышать и, конечно, принимать решения. Благословение всем вам. Друзья, остается 19 минут и 20 секунд. 19 минут и 20 секунд. И нам необходимо $2156. $2156, которые нам надо перекрыть этот час. Этот час, который позволит нам быть в эфире на протяжении 27-го года. Марафон, который мы уже с вами ведем, друзья, начавшись с понедельника. Мы приглашаем вас, чтобы вы с нами присоединялись вместе и шли вместе.

месте это делали. Да благословит вас всех Господь, друзья. Помните, одним человеком это невозможно сделать. Одним человеком это невозможно, чтобы это было. Но когда мы, как одна семья, вместе жертвуем, вместе прилагаем усилия, старания, тогда мы можем вместе это и делать. Да пусть в этом Господь прославится. Вы можете нам позвонить на номер 425-296-7829, 425-296-7829, друзья. И у нас остается 18 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться Cash App. И также вы можете написать в Cash App знак доллара и написав в Radium V, и вы можете сделать же, знаете, одноразовое пожертвование. Или если у вас есть Zelle или есть PayPal, вы можете тоже сделать там, написав info@radiumv.com. info@radiumv.com. Благословение вам, друзья. Пусть мир Божий, благодать, она приумножается в жизни вашей. И вы получаете то просимое, что вы просите у Господа, друзья. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, кто принимает участие. Братья и сестры, благодарение Богу за таковых людей. И мы можем находиться в эфире, которые отзываются, которые жертвуют и которые сегодня стоят сегодня у истоков этого служения, где они молятся, где они принимают участие, где они жертвуют, вкладывают в дело Божие. Да благословит вас всех Господь. На номер вы можете позвонить 425-296-7829, 425-296-7829. У нас остается 16 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо, друзья, $2156, $2156, чтобы этот час был уплачен. Да, в этом, на этот час, в это время. Что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас звучит Слово Божие, это Новый Завет, где, как было уже, мы слушали свидетельство, где одна сестра говорит, что рассказывает, как Господь благословляет, слушая это Слово Божье. Бог вдохновляет, меняет и укрепляет нас. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием. Ежедневно разбирали Писание, точно ли это так». То есть, кто это принял? Фессалоникийцы. Здесь так и написано. Фессалоникийцы приняли Слово Божье, и они разбирали, они рассуждали над Словом Божьим. Друзья, и так многие сегодня братья и сестры принимают это Слово Божье, слушают Слово Божье, они разбирают его там, где они находятся, там, где они проживают. Многие, как мы уже в начале этой недели говорили, свидетельство было, нам одна сестра прислала из Колумбии, да? Помните, мы это зачитывали, где она проживает в Колумбии, и у ней нет возможности быть, скажем, среди своего славянского народа. Но благодаря радиослужению она прикасается в плане в том, что слышит Слово Божье, пение, молитвы, общение, прямой вот этот эфир, друзья, и это соединяет ее. Да, есть родственники, да, у нас сегодня есть возможность смотреть YouTube, Facebook, но быть совместно в служении и переживать, вот это то, что позволяет сегодня радиослужение. Да благословит вас всех Господь, друзья, и наполнит любовью, благодатью, миром. Помните то, что пребывая в Боге, пребывая в Слове Его, рассуждая над этим, мы возрастаем, мы питаем духовного человека. У нас остается 14 минут, друзья, и нам необходимо 8 человек по $25, 4 человека по $50 ежемесячно или 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая составляет $2156, она будет покрыта. Покрыта на следующий целый год, на 27-й год, друзья. Если вы сейчас только что присоединились, а у нас идет марафон,
которым мы собираем финансы на следующий 27-й год, чтобы радиослужение, оно было в эфире, мы способны были функционировать, двигаться. Друзья, и знаете, мы можем делать то дело, которое Господь доверил нам и вам совместно. Мы можем это делать, когда мы имеем те финансы, бюджеты для того, чтобы распространялось Слово Божье, чтобы оно звучало для 136 стран мира, на 136 стран мира, чтобы эти люди получали, эти страны, благословения. Радио Ви звучит на английском, испанском, немецком языке, славянском языке, испанском языке. И, знаете, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас была студия и офис в Аргентине для испанского радиослужения, друзья. Мы над этим работаем, сейчас молимся и принимаем очень большие усилия, чтобы это произошло, друзья. Пусть Бог в этом нас тоже благословит. И приглашаю вас к тому, чтобы вместе трудиться, друзья. Вместе проповедовать Евангелие, вместе распространять Слово Божие. У нас остается, друзья, 12 минут. И этот эфир подойдет к концу. То есть этот час закроется, и у нас этого часа уже больше не будет, друзья, и мы перейдем в новый час. И пусть Бог сегодня благодатью своей производит то, что дает. И помните, все от Бога к Богу приходит. Все, что мы имеем, все, что мы можем делать. И Господь тот, который, знаете, дает, и тот, который благословляет, тот, который проводит и укрепляет, и наполняет, и производит работу, действия. Я хотел бы маленькую такую табличку вам зачитать. Это что ежемесячно производит, если мы подписываемся на какую-то сумму, которую мы желаем ежемесячно жертвовать. Эта сумма, скажем, $20 или $30 или $50 или $100 или там какие-то 30 или разная сумма, в общем, да. Смотрите, если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит $240. В конце года составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы жертвуете $100 ежемесячно, в конце года составит $214. $214. Друзья, и казалось бы, вот эти финансы, которые ежемесячно мы выделяем, может, это небольшая сумма, да, и может, это сумма, которая для вас, мы как бы, да, это незначительно, для нас это очень значительно. Почему? Потому что оно позволяет нам, знаете, быть на протяжении целого года, и чтобы это служение было постоянным и 24 часа и 7 дней в неделю. Так что мы приглашаем вас принять в этом, знаете, участие, принять это служение совместно, чтобы вместе трудиться, вместе служить. Пусть Бог благословит вас. И нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. И мы сможем, друзья, тогда этот час закрыть, когда мы сможем уплатить. И если у нас будет 8 людей по $25 ежемесячно, мы сможем закрыть этот час. Если у нас будет 4 человека, которые отзовутся по $50 ежемесячно, то у нас закроется этот час. И если 2 человека по $100, то мы сможем закрыть эту сумму, которую сейчас мы говорим, $2156. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, и остается 9 минут. 9 минут, и наш этот час закроется. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете посетить наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и вы можете воспользоваться PayPal.
PayPal, у нас Zelle, это вы можете написать info@radiumv.com и уплатить ту сумму, которую располагаете, чтобы это сделать. Или зайти на Cash App @radiumv.com и тоже воспользоваться этим моментом. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо за звонок, кто сейчас только что позвонил. У нас остается 8 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-7829. Друзья, да благословит вас всех Бог. Если у вас есть такая возможность, чтобы, знаете, вы можете лично от своей компании выделить сумму или поговорить с церковью, или своей ячеечной группой, или семьей, не знаю, какие у вас окружения, чтобы собрать финансы и поддержать. Да благословит вас Господь. И если вам это надо для того, чтобы так с Deep Adaptable, мы это тоже можем все сделать. Пусть Бог в этом благословит. Как вы видите, друзья, мы не набираем финансы на каждый час, который у нас есть, мы уходим в минус. И если мы с каждым разом уходим в минус, это говорит о том, что на 27-й год у нас не будут тех ресурсов, которых нам необходимо для того, чтобы существовать и быть в озвучивании, в трансляции для радиослужения. Пусть Бог поможет и благословит каждое сердце. Спасибо вам, братья и сестры. Сейчас приняли участие 3 человека, слава нашему Богу, и уже остается $2096. $2096. Спасибо, что вы приняли в этом это участие. Мы благодарны вам, Богу. Остается 6 минут, друзья. 6 минут, и этот час будет закрыт. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь PayPal Cash App. Если вы используете PayPal или Cash App, или Zelle и PayPal, там можете написать radiumv.com, info@radiumv.com, и можете пожертвовать. Друзья, или если Cash App, просто доллар и RadiumV. Доллар RadiumV, и вы можете тоже пожертвовать. Да благословит вас в этом Господь. У нас остается 6 минут, и наш этот час уже подойдет к концу. А что происходит в этом часу? Чтение Слова Божьего, чтение Нового Завета, где братья и сестры слушают Слово Божье, вдохновляются, ободряются, и Бог производит в жизни работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок, друзья. Слава Богу. У нас еще один есть звоночек. И хотел бы просить вас молиться, чтобы, знаете, Господь сегодня располагал те сердца, которые способны сегодня, знаете, поддержать это служение, способны, знаете, пойти с нами вперед и быть теми людьми, которые с нами пойдут дальше и понесут Слово Божие. Да благословит вас всех Господь. И у нас остается, друзья, буквально уже 4 минуты, и этот эфир подойдет к закрытию. Хотел бы, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые, знаете, молились, благословляли тех, кто принимает в этом участие, благословляли тех, кто жертвует, тех, кто отзывается, тех, кто звонит. И если вы желаете позвонить и пожертвовать на номер 425-296-7829, 425-296-7829, вы это можете прямо сейчас сделать, друзья, или посетите веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь. Хотел бы тоже поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто сегодня молится, кто жертвует. И знаете, у нас остается 4 минуты и 17 секунд.
и этот и час закроется. И хотел бы сказать, что у нас будет маленький перерыв. Мы пойдем на ланч, да, как мы говорим, на маленький, это, на, чтобы взять время. И у нас будет там свидетельство, у нас будет пение, у нас вы будете слышать. И мы приглашаем вас, друзья, во время этой информации, во время пения, вы можете принимать участие в пожертвовании, посетив веб-сайт наш или позвонить. Друзья, помните, что в течение этой недели мы с вами ведем этот марафон, да, марафон, и мы говорим, мы приглашаем все сферы, мы приглашаем всех людей, мы приглашаем пасторов, служителей для того, чтобы совместно трудиться, церквя поддерживать. Пусть Бог благословит вас, у вас есть прекрасная возможность быть частью этого служения. Помните, друзья, что каждый из вас имеет благословение и получает благословение. Ваши близкие, родные, которые проживают оттуда, откуда вы выехали, они тоже получают благословение. Давайте мы продолжим это, чтобы это благословение, оно звучало на следующий год, чтобы в следующем году также братья и сестры получали благословение, укреплялись в этом, и имя Божье прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты и 30 секунд. 425-296-78-29. И нам необходима сумма $2096, чтобы уплатить в этот час. А что в этом часе у нас происходит? Чтение Библии, где мы слушаем Слово Божье. И как здесь место Писания, Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Разбирали Писание, так ли это и происходит. Они рассуждали, они молились, они просили, они, знаете, вникали и, знаете, возрастали в этом. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас, мы принимали это решение, чтобы мы, знаете, рассуждали над Словом Божьим, вникали в Слово Божье, и имя Божье прославлялось. Друзья, у нас остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $2096. $2096. В этот час приняло 3 человека участие. 3 человека. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Мы ценим каждым долларом. Помните, каждая лепта позволяет нам быть в прямом эфире. Спасибо вам, что мы можем делать. Помните, друзья, мы можем гораздо больше делать. И мы к этому стремимся. Я, как сказал вам, мы об этом ревнуем. И мы работаем над тем, чтобы, знаете, испанский была студия у нас, которой нету, и офис, мы об этом тоже ревнуем и молимся, чтобы Бог благословлял. Помните, мы работаем над тем, чтобы Слово Божье достигало и распространялось все больше и больше. И наше желание, чтобы 27-й год это был один из годов, где самое большее было распространено Слово Божье. Мы об этом сильно ревнуем. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 30 секунд, и этот час подойдет к концу. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога, и нам необходимо $2096. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Хотелось бы поблагодарить Бога. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, за это время, где мы вместе с братьями и сестрами молимся, говорим, рассуждаем, и где мы сегодня говорим о том, что финансы, которые необходимы для того, чтобы Слово Твое звучало, имя Твое прославлялось, и чтобы спасались люди, которые должны спастись, которые должны сегодня услышать Слово Божье, а должны услышать весь мир, и мы над этим ревнуем, молимся. Боже, прославься, возвелись, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас, и вот перед нами новый час. Новый час, новые возможности. В этом часу это свидетельство. В этот час звучат свидетельства, в этот час звучат множество свидетельств, которые братья и сестры рассказывают, говорят. И в этом часу мы должны с вами, знаете,
уплатить этот час, которая сумма составляет $1579. $1579. Друзья, я отойду от микрофона, но во время музыки, во время пения, во время свидетельств, во время будут тоже объявляться номера. Звоните к нам, друзья, мы будем... У нашей сестры у телефонов, мы будем принимать ваши звонки. И во время этого пения тоже перерыва, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и восполнить то, что мы уходим в минус. Мы уже ушли в минус $3361. Это минус, друзья, к сожалению, большому. Но что мы имеем, то имеем. Пусть Бог благословит вас. И мы вернемся через некоторое время к вам. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен. И вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка Гайдай, Рая Качинская Ламдан, Наташа Казакова Федорук, Ксюша Чернега Гончар, Снежана Натёкина Ловин, Светлана Натёкина Браун, Инна Федорук Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон как ответ на молитвы
и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио МВ переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио МВ в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки, и на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио МВ на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун-Натекина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио МВ на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натекины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио МВ приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио МВ на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио МВ и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио МВ отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским, музыкальным и детским каналами,
а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви Славик Такома Центр в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь радио МВ, как еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы радио МВ стало доступно на платформе Alexa. Была запущена телеграм-трансляция славянского канала. К команде сотрудников присоединился Израиль Натекин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для YouTube образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Ради МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Ради МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и на дальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать священные писания, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, новый час и новые возможности. Мы приветствуем вас. Это у нас продолжается марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы благодарны Господу, что мы можем продолжать этот марафон, говорить с вами, общаться с вами. И вы можете слышать нас, друзья. Пусть Бог благословит вас. И этот час составляет 55 минут, которые у нас уже с вами осталось. В этом часу нам необходимо $2015. Пусть Бог даст сегодня нам с вами эту благодать, чтобы мы могли вместе с вами перекрыть и двигаться дальше и делать то дело, которое Господь доверяет нам вместе с вами, друзья. Мы не одни, мы те, которые вместе делаем этот труд. Пусть нас в этом Бог благословит. И в этом часу, друзья, нам необходимо собрать сумму $2015. И в этом часу мы с вами, друзья, давайте посмотрим, что мы сможем с вами сегодня сделать, как мы можем к этому прийти, чтобы собрать и вместе с вами провести это время. Время для того, чтобы, знаете, могло быть оплачено на 20 27 год. На 27 год. Пусть сегодня Бог даст нам эту возможность, чтобы мы могли это делать и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И мы ждем ваших звонков. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт radio.mv.com и воспользоваться той информацией, которая у нас есть на веб-сайте. А у нас есть, друзья, там возможность платить через Zelle, через Cash App, через PayPal. Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com и пожертвовать и внести эту лепту для того, чтобы мы смогли с вами существовать и идти вперед дальше. И если вы желаете сделать это через Cash App, это через Cash App это знак доллара Radio MV или эмблема доллара и Radio MV. Друзья, что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас проповеди, друзья, которые проповеди и проповедники, которые у нас звучат, они абсолютно разные, но один из них это Дерек Принц, который тоже его проповедь звучит, которая многие назидаются, получают благословение, получают укрепление и наставление. Место писания к этому оставлено, это 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Так сказал апостол Павел к 1 Коринфянам. Он обратился и говорит, что строение Господне, вы только, в котором мы соработники на Божьей ниве. Друзья, на самом деле так, мы соработники у Бога на Божьей ниве, где мы строим и созерцаем. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми благословления. Друзья, мы благословляем каждого сегодня, кто принимает в этом участие. Пусть Бог вас вознаградит и благословит за участие на труде на ниве Господне, чтобы, знаете, трудясь, мы могли распространять Слово Божие, трудясь, чтобы мы могли достигать людей и, знаете, мы могли помогать тем людям, которые сегодня проходят трудности, переживания и нужды, которые они сегодня имеют, да поможет каждому Господь. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, стать частью этого служения, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и воспользоваться этим номером, чтобы стать частью этого служения. Нам остается 51 минута этого часа, и нам необходимо $2015, друзья, $2015, чтобы мы с вами могли быть в эфире на 27 год. Друзья, мы в течение этого дня мы уже ушли в минус $4490. Мы смотрим, что, как говорится, с каждым часом мы больше и больше уходим в минус и наблюдаем за этим, что у нас происходит. Друзья, мы понимаем то, что сегодня мы в радиослужении необходимо иметь эти финансы, чтобы мы могли быть в прямом эфире на следующий год и делать то дело, которое Бог нам сегодня с вами доверяет. Пусть Бог благословит каждое сердце. Помните, что радиослужение, оно зависит от радиослушателей. Не только у нас нет, знаете, каких-то больших спонсоров или тех людей, или компаний, или государства, которые спонсируют. Нет, абсолютно. Это то чисто на сугубо добровольном варианте, который братья и сестры с нами, знаете, делают это, вместе трудятся, вместе жертвуют. Пусть Бог благословит каждое сердце. Вы, возлюбленные, можете использовать наш веб-сайт. Вы можете зайти туда и выбрать любую платформу, как вам удобно это сделать. Или вы можете позвонить нам и, позвонив нам на номер, друзья, вы можете, вам всего лишь где-то около до 5 минут надо будет быть времени, где наши сестры могут взять вашу карту и воспользоваться, и сделать все вещи необходимые для того, чтобы мы могли взять те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Пусть Бог благословит. Это недолго берет, чтобы мы на это рассчитывали. Хотел бы сказать такую маленькую табличку, что финансы, которые вы подписываетесь ежемесячно, если вы подписываетесь ежемесячно, да, то у нас оно производит для радиослужения большую работу. Если вы подпишетесь на $20 ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если вы подпишетесь на $50 ежемесячно, то в конце года составит это $605. Если вы подпишетесь ежемесячно на $75, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, друзья, то ежемесячно она составит $1214. $1214. И вот эти финансы, друзья, они играют большую роль для того, чтобы у нас было это служение, для того, чтобы у нас мы могли быть в эфире, транслироваться, служить, благословлять и, конечно же, с вами вместе трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я поделился такой маленькой таблицей. Если у вас есть такая возможность подписаться ежемесячно, да благословит вас Господь. Если у вас нет такой возможности, а вы желаете это сделать одноразово, да благословит вас Господь, друзья, можно и этим вариантом воспользоваться, сколько Господь располагает в ваше сердце. Друзья, нам необходимо еще осталось собрать 68 430 долларов. Да благословит вас Господь, даст нам сегодня свою милость и благодать, чтобы мы вместе с вами могли двигаться дальше и делать то, что сегодня ожидает от нас Господь. А Он ожидает, чтобы мы сегодня проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие. Как я сказал, в этом часу у нас звучат проповедники, и звучит Дерек Принц, который тоже проповедует, принимает участие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, как я зачитал, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива и Божье строение. Друзья, мы соработники на ниве Божьей. А в этом мире, да, это нива Божья, где мы сегодня сеем, друзья, туда сеем. Кто-то уже пожинает, где-то мы, может, пожинаем уже, да? Где-то мы созидаем, где-то мы строим. Это делает служение радио, где мы сегодня, может, это не видим, может, мы это даже не слышим, мы, может, этого не наблюдаем, но Бог через радиослужение производит эти действия, работы, укрепляет и благословляет. Пусть в этом будет имя Бога благословено. Друзья, я хотел бы тоже сказать, что вы сегодня можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться веб-сайтом, посмотрев на служение, посмотрев там, как вы можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас и принять в этом участие. Пусть и это будет большим благословением в жизнь вашу. Мы молимся, друзья, и прошу молиться всех. Тот, кто сегодня слушает нас, и у вас нет возможности, чтобы принимать финансовое участие, но у вас есть возможность молиться, у вас есть возможность благословлять. Давайте мы молиться, благословлять и ревновать о том, чтобы Господь устроял и благословлял, давал возможность сегодня многим братьям и сестрам принимать в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Нам в этот час необходимо $2015. У нас остается 45 минут, и этот час подойдет к завершению, друзья. И чтобы в этом часу нам набрать эту сумму $2015, нам необходимо 7 людей по $25 ежемесячно. 7 людей по $25. Или можно 4 человека по $50 ежемесячно. И в конце, если можно, 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая нам необходима, $2015, мы сможем иметь, чтобы уплачивать этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст нам сегодня силы, даст нам сегодня благодати, двигаться и делать то дело, которое мы сегодня имеем. Пусть имя Божье в этом будет прославлено. Друзья, и хотел бы напомнить, что сегодня радиослужение, оно достигает более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Это, знаете, где сегодня радиослужение звучит на испанском, немецком, английском, славянском языке. Друзья, слава нашему Богу, что Бог нам доверяет и дает, и мы можем сегодня озвучивать, мы можем сегодня стучать. Я вот сейчас вижу, листаю, друзья, слава Богу, один человек сейчас принял участие. Пусть вас Бог благословит, кто это принял, и нам осталось $1815, друзья, $1815. Спасибо вам, то, что вы отозвались на этот призыв и стали частью этого призыва. Пусть в этом прославится Господь. И, конечно же, друзья, конечно же, чтобы мы были теми людьми, которые исполняем волю Господню. Она у нас благая, угодная и совершенная, которую Господь производит в нашей жизни. Друзья, еще раз напоминаю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. Друзья, и знаете, приятно, что вы используете наш веб-сайт и используете эти программы, которые у нас есть, Cash App, Zelle и PayPal, или там вы можете автоматически сделать через свою кредитную карточку или банковский счет. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Друзья, посетив наш веб-сайт redeemv.com, там, как я сказал, есть PayPal, Cash App, Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@redeemv.com, info@redeemv.com, и внести сумму, которая у вас расположена в сердце. Или вы можете сделать это Cash App, знак доллара, и Радио МВ, знак доллара, Радио МВ, и вы можете воспользоваться этим также, и вы сможете быть частью этого часа. А в этом часу у нас что происходит? То, что проповедуют наши братья. Звучат проповеди Евангелия, и Слово Божие распространяется. И здесь написано место Писания, которое 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Ибо мы соработники у Бога. Друзья, ибо мы соработники у Бога на ниве Господней. Господь нам доверяет, Господь нам дает, и мы трудимся вместе, служим. И Господь сегодня благословляет нас, дает нам, знаете, силы, дает нам здоровье, дает нам сегодня возможность прилагать усилия, здоровье, дает нам возможность быть частью Его служения, дает нам возможность, знаете, прилагать и в этом старание, чтобы делать, нести то слово, которое Он желает, чтобы мы исполняли своей жизни. Друзья, исполняли своей жизни. И в этом нехай прославится имя Господне. Объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и вы можете позвонить, сказать свои желания, нужды и переживания. Хотел бы также пригласить к тому, чтобы мы вместе молились. Молились, благословляли имя Господне и молились за тех, кому нелегко сегодня, кому очень трудно, кому тяжело, кто проходит моменты трудные в своей жизни. Друзья, будем молиться, чтобы Дух Святой помогал, благословлял тех, которые жертвуют, которые влаживают сегодня, которые трудятся, которые, знаете, прилагают усилия, старания, чтобы дело Божье, оно не останавливалось. Помните, что мы самим одним человеком это невозможно делается. Это делается тогда, когда, знаете, мы совместно это делаем, когда мы совместно производим работу, когда мы совместно делаем с вами это служение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, и благословляли, молились, ревновали об этом, друзья. Давайте мы сейчас послушаем псалом, сейчас прозвучит пение, и во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам остается, друзья, $1815, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы приветствуем вас. Мы сегодня продолжаем этот марафон, который вместе с вами мы сегодня говорим о том, что можно сегодня быть частью этого служения, можем быть частью этого, друзья, распространения Слова Божьего, поддерживать. И в этот час вы можете стать тем человеком, который проплатить, который можно стать пожертвованием, сделать, чтобы этот час был оплаченный. Возлюбленные, у нас остается 30 минут, и нам необходимо 1815 долларов, чтобы уплатить за этот час. $1815. И знаете, сегодня есть у вас возможность позвонить, сказать нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете это воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com, и зайдя туда, на наш веб-сайт, вы можете взять информацию, это PayPal, Cash App, Zelle, друзья, и им воспользоваться, пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Спасибо тем, кто принимает участие, приняло 2 человека, мы благодарны Богу, и нам необходимо уже $1515, друзья, $1515. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете, и знаете, мы можем с вами двигаться дальше. Что в этом часу у нас происходит? А у нас звучат в этом часе, знаете, проповеди Евангелия, где распространяется Слово Божье, где мы получаем вдохновение, ободрение и укрепление. Пусть Господь назидает и благословляет вас через эти проповеди, друзья, благословляет вас, ведет, укрепляет и дает успех, дает в этом устройство, друзья. Понимая то, что сегодня, знаете, в этом мире так необходимо быть, надо, нам нужно, как Церковь Иисуса Христа, чем ближе с Господом. Пусть нас в этом Господь благословит. И, друзья, принимать в этом участие. Мы делаем этот марафон, где вы можете, друзья, пожертвовать, вложить дело Божье. И у нас приближается Новый год, где надо будет делать таксы в конце этого года. Друзья, вы можете принять в этом участие. Вы можете стать частью этого благословения. Вы можете, знаете, быть тем человеком, который вложите в это дело Божье. И в конце года вы можете это, если вам нужны бумаги для таксы, вы это можете тоже получить. Пусть Бог вас в этом благословит и устроит, друзья, чтобы совместно мы могли распространять Слово Божье. Спасибо тем братьям и сестрам, которые сегодня в этом часе приняло 2 человека, и нам уже осталась та сумма, это 1515 долларов. $1515, друзья, да благословит вас всех Господь. И если мы, друзья, если есть люди, которые желают подписаться ежемесячно, да, $25 ежемесячно, а таких нам надо 6 человек. Если мы сегодня сможем таких братьев, сестер приобрести, то как раз это $1515 перекроется. Или, знаете, 3 человека по $50 ежемесячно, и эта сумма перекроется. Или 2 человека по $100, эта сумма перекроется финансов. И вы можете этим воспользоваться. И у нас остается 26 минут. 26 минут, друзья, этого часа, и этот эфир подойдет к концу. И я имею в виду, этот час подойдет к концу, друзья, и этот, которым в этом часе нам необходимо уплатить на 27-й год, друзья, на 27-й год, который перед нами, мы делаем это ежегодный фандрейзинг, да, мы делаем ежегодный это сбор финансов для того, чтобы нам двигаться дальше, проповедовать и, конечно же, служить для тех, кто сегодня проходит трудности, проходит переживания, да благословит вас всех Господь и являет благодать, являет милость. Спасибо тем, кто отзывается, спасибо тем, кто принимает в этом участие. Благодарим Бога за братьев и сестер, которые не проходят мимо, которые, знаете, становятся частью этого благословения. Помните, друзья,
ваше вложение, ваша лепта, она изменяет, она производит великую работу, которая сегодня так, знаете, она чувствительно сказывается для служения радио. И мы можем с вами вместе трудиться, мы можем нести дальше, проповедовать дальше и, конечно, являть то дело Божье, которое сегодня Он доверил нам, тем людям, которые нуждаются в этом, друзья. Да благословит вас всех в этом Господь. Слава Богу, друзья, мы благодарны Богу, то, что Господь дает это время, где мы можем с вами говорить, где мы можем с вами общаться. И хотел бы сказать, у нас остается 25 минут. Слава Богу, друзья, к нам еще один человек присоединился, и нам уже необходимо $1115. $1115. Спасибо вам, кто это сделал. Да благословит вас Господь. И это сделало 3 человека. И нам уже надо $1115 в этот час, чтобы он был окуплен на следующий год, друзья. Чтобы был оплачен на следующий год. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим тоже. Или Cash App, или Zelle, или PayPal. Zelle или PayPal вы можете напечатать info at radiomv.com и вложить в вашу лепту, сколько Господь располагает в ваше сердце. Или Cash App, если у вас есть, вы можете это тоже сделать через Cash App. И это знак доллара RadioMV, знак доллара RadioMV, и вы можете сделать это ваш вклад в Царство Божие. Друзья, пусть Бог благословит ваше сердце, ваш бизнес, вашу работу и все то, что делает ваша рука. Да будет в этом имя Божие прославлено. У нас остается 23 минуты. 23 минуты, и этот час подойдет к концу, где мы с вами сегодня находимся и говорим о том, что в этом часе, друзья, мы слышим проповедников, которые проповедуют, которые говорят о Слове.

имеет четыре языка. Это испанский, немецкий, английский и славянский язык, где мы, знаете, сегодня говорим на этих языках, где сегодня наши братья и сестры используют, работают и проповедуют Евангелие. Хотел бы подчеркнуть, что каждый человек, каждый брат и сестра, они, друзья, говорят на своем языке и работают на своем языке. Никто не переводит информацию, и никто не занимается личным переводом каждой проповеди. Нет, это в каждой радиостанции есть команда, которая работает, которые проповедники, которые проповедуют чтение Слова Божьего и которые работают. Пусть в этом Господь благословит вас. Спасибо вам, друзья. Осталось 4, приняло 4 человека, друзья, в этом часе. Спасибо вам. Остается 21 минута. 21 минута. И нам необходимо $1065. Осталось $1065. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Вы можете сегодня иметь этот вклад в дело Божие, иметь вклад в использовать и, знаете, делать то дело, которое Господь доверяет вам. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы воспользовались Zelle. Кто-то воспользовался Cash App, кто-то воспользовался PayPal. Пусть вас Бог благословит, друзья. Еще раз объявляю нашу информацию. У нас есть Zelle, PayPal. Вы можете написать, чтобы оплатить через Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или та же самая информация и на PayPal. На Zelle и на PayPal это тоже одна информация. info@radiomv.com. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Это знак доллара Radio MV. Вместе пишется Radio MV. И вы можете тоже вложить тот вклад, который у вас есть в сердце, та сумма, которая поддержать этот час. Пусть Бог благословит вас, друзья, и явит ту силу, ту благодать, то благословение, в каком вы нуждаетесь. У нас остается 20 минут. 20 минут, и этот час закроется, друзья, подойдет к концу. И слава Богу, в этом часе уже приняло 4 человека решение, поддержали сделали это действие, и у нас осталось $1050. $1050. Пусть Бог благословит вас, друзья. Давайте, есть такая песня, называется «Поспешим что-то сделать хорошее». Есть такая, знаете, давайте мы будем спешить. Поспешим, друзья, воспользуемся этой возможностью сделать что хорошее для Господа Иисуса Христа. Знаете, посредством этим служением мы можем сделать хорошее для Царства Божьего. Спасибо вам, кто принял сейчас это участие. Нам осталось $150. $1050. $1050. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Слава Богу, у нас приняло 5 человек, которые воспользовались этой возможностью. И мы сегодня можем, дорогие друзья, идти вперед и прославлять Бога и делать ту работу, которую Господь позволяет делать нам. За это пусть имя Божье будет прославлено. У нас осталось 18 минут и 31 секунда. Друзья, и нам необходимо $1050, чтобы этот час был оплаченный на 27-й год. Если вы только присоединились к нам, и вы задаетесь вопросом, что у нас сегодня происходит, у нас происходит это сбор финансов на 27-й год, друзья. Бюджет, который у нас есть, который мы собираем финансы, чтобы восполнить этот бюджет для того, чтобы нам транслироваться на 27-й год. И именно в этом часу, что у нас происходит? Происходит то, что звучат проповеди. Проповеди Евангелия, которые, знаете, братья и сестры слушают, которые получают благословение и получают, знаете, благодать и силу.
знаете, укрепление, которым мы рассуждаем и делимся с другими. Вы многие заказываете эти проповеди, отсылаете другим проповеди. Пусть в этом и

имя Господне прославится. Объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы стать частью этого служения, где мы можем вместе с вами трудиться и нести, распространять это Евангелие. Еще раз напоминаю, наш номер 425-296-78-29. И нам осталось 16 минут и 40 секунд, и нам необходима сумма $1050. И нам надо было вообще вся сумма, это $2015. В этом участие приняло 5 человек, и нам осталось $1050. За это слава нашему Богу. Чтобы нам перекрыть $1050 на этот час, друзья, нам необходимо 4 человека по $25 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это принять решение. И помните, вклад в дело Божье, оно производит большую работу и большое благословение, которое позволяет многим радиослушателям иметь эту радость, иметь это благословение и участие. Так же само я хотел бы сказать, что многие страны, которые нас слушают, это более 136 стран мира, получают также благословение на испанском, на английском, на немецком и славянском языке. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. И наше время, знаете, оно сокращается и остается 15 минут. У нас есть еще $1050, которых необходимо нам закрыть. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь приложениями Cash App. Если вы желаете использовать Cash App, то это знак доллара и Radio MV, и вы можете перевести ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете это тоже сделать, и мы, друзья, можем вместе с вами трудиться дальше, нести проповедь Евангелия. Я благодарю Господа и тех братьев и сестер, которые приняли в этом часу уже участие. Их было, составило 5 человек, и где у нас осталось $1050, чтобы перекрыть этот час. И у нас остается 14 минут, друзья, точнее уже 13 минут остается, и этот час подойдет к концу. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст вам сегодня, знаете, то, чтобы мы могли вместе трудиться, вместе нести Евангелие, вместе проповедовать и, конечно же, вместе доносить Слово Божие. А я сейчас, давайте мы, наверное, послушаем псалом, один псалом, и вернемся обратно к вам, и дальше будем говорить. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

ваш друг одолевает жизнь тьму. Вы сделайте, что сможете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, слава Богу, мы продолжаем наш эфир, и мы благодарны Богу, что вы принимаете в этом участие во время нашей паузы, во время музыкальной приняла участие. Слава Богу, братья и сестры, пусть Бог вас благословит. Друзья, у нас остается 7 минут, и этот час подойдет к концу, и у нас необходима сумма — это $1015. $1015, которое необходимо перекрыть. Спасибо вам, приняло в этом участие 6 человек, которые сегодня отозвались, чтобы этот час был проплачен на 27-й год. И спасибо вам, что вы используете наш веб-сайт. Вы заходите туда, и там есть приложение. У нас Cash App, Zelle, PayPal. Кому как удобно, тот и берет эту информацию. Если у вас есть PayPal, друзья, вы можете воспользовать и это сделать через PayPal или Zelle. Это info@readingv.com. info@readingv.com. Или воспользоваться Cash App. Знак доллара, RadioMV, знак доллара, RadioMV, Cash App, и вы можете сделать это ваш вклад. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня нам эту возможность, чтобы делать, делиться, нести Слово Божие дальше. У нас остается 6 минут, и этот час подойдет к концу. Друзья, и хотел бы сказать, что если у нас будет 4 человека примут решение по $25 ежемесячно жертвовать, то мы как раз покроем эту сумму, которая сегодня составляет $1015. Или 2 человека, которые ежемесячно по $50 будут жертвовать, то мы перекроем вот эту сумму $1015. Или 1 человек по $100 ежемесячно, как раз эта сумма будет перекрыта. Это $1015. Друзья, я говорю о том, что это ежемесячно у кого-то, если есть такая возможность. Помните, что вложение в дело Божие, даже ежемесячно или одноразово, это большое-большое благословение для радиослужения. Хотел бы вам маленькую такую таблицу нарисовать или картину нарисовать. Смотрите, если у вас есть $20 ежемесячно, вы можете выделять для поддержки радиослужения на ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если у вас есть $50 ежемесячно, а жертвовать до конца года составит это $605. Или если вы можете жертвовать $75 ежемесячно, то в конце года составит $919. Или если $100 ежемесячно жертвовать, то составит $1214. Друзья, и показываю вот эту вам, рисую картину, понимаете, что насколько важно для нас ваша финансовая поддержка. Она дает нам возможность транслироваться на протяжении целого года 24 часа и 7 дней в неделю. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам эту возможность, чтобы мы могли это производить, делать дальше. У нас остается 3 минуты. 3 минуты, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо перекрыть это $1015. $1015. Спасибо вам, всем молитвенникам, братьям, сестрам, те, кто за нас переживает, кто жертвует, кто молится, кто принимает участие. Мы благодарим Бога, что есть сегодня такие братья и сестры, которые отзываются и прилагают в этом старание усилия. И мы вместе с вами это делаем, друзья. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы, позвонив, можете принять участие. Пусть Бог благословит вас и даст вам сегодня Божью славу, силу, благодати в семьях ваших,
в детях ваших и то, что, чем вы занимаетесь и то, что вы делаете. Друзья, остается у нас 2 минуты и 20 секунд и сумма, которая составляет $1015. Друзья, пусть сегодня наше сердце будет открыто для того, чтобы распространять Слово Божие. Слово Божие говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Молите, умоляйте, просите, чтобы Бог посылал. И я приглашаю вас, давайте мы будем молиться, просить, чтобы Дух Святой посылал, производил работу, действие в жизни каждого из нас. И вы можете прямо сейчас позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и у нас есть Cash App там, вы можете зайти на Cash App и написать знак доллара Radio MV и сделать пожертвование на ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и тоже сделать свой вклад. Вклад, друзья, в Царство Божие. На самом деле это так, мы вложим дело Божие, которое оно приносит много плода, много благословений. Возлюбленные, у нас остается 57 секунд, и этот час подойдет к концу. Давайте мы вместе поблагодарим Бога за это время, которое Господь подарил нам, за этих братьев и сестер, которые отозвались, 6 человек, и приняли участие в этом эфире, и нам остается $1015. И мы с вами войдем в новый час, в новую возможность и в новую, знаете, возможность, чтобы служить и благословлять. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это время, за этот час, где мы сегодня с братьями и сестрами молимся, где мы благодарим Твое имя, где мы радуемся, что отзываются братья, сестры, где мы сегодня можем, Господь, приобретать финансы, перекрывать эту часть, Господь, чтобы этот эфир, этот час был в эфире. Пусть Твое имя прославится, возвеличится, Господи. Я прошу Тебя, поднимай сегодня больше и больше тружеников, делателей, чтобы мы могли идти, нести, проповедовать, распространять Твое дело, распространять Твое слово, чтобы имя Твое прославлялось и возвеличалось. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем эту возможность. Будь прославлен Ты, наш Бог. Аминь. Друзья, приветствую всех вас. Сегодня это новый час и новые возможности. И в этом часе чтение аудиокниг, друзья. И где эти книги звучат, где сегодня вы можете слушать аудиокниги, которые мы зачитываем, наши братья и сестры. И это новый час, новые возможности. В этом часу, друзья, нам необходимо собрать $2052. $2052, где нам надо собрать в этот час, чтобы мы могли существовать на 27-й год, на 27-й год, и чтобы мы могли вместе с вами нести это Евангелие, проповедовать и вдохновлять друг друга. И в этом часу звучат аудиокниги, которые наши братья и сестры записали, которые мы радуемся с ними, которые мы вместе переживаем. Место Писания оставлено, это Исаия, 40 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божие нашего пребывает вовек». Слово Бога нашего пребывает вовек. Вы слышите? Слово Бога нашего пребывает вовек. Трава увядает, трава засыхает, цвет увядает. Знаете, на самом деле, да, трава засыхает, человек устает, или люди ослабевают, и это, но Слово Божье пребывает вовек. Все в этом мире меняется, но Слово Божье остается Словом Божьим. И это радует сердце, что мы можем с вами трудиться, мы можем с вами идти вперед, мы можем с вами достигать, проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце. И в этом часу у нас остается 57 минут и 50 секунд, друзья, и где нам необходимо $2052, чтобы нам перекрыть этот час,
чтобы мы могли быть с вами в этот час, мог быть в следующем году в эфире, в 27-м году. Если вы только присоединились, чтобы послушать сейчас книгу, друзья, хотел бы сказать, что у нас идет марафон, ежегодный марафон, где мы собираем финансы для того, чтобы мы могли иметь, друзья, финансы, мы могли транслироваться и, конечно же, быть с вами в эфире на 27-й год. Эту сумму, которая составляет $2052, нам необходимо 7 людей по $25. Да, 7 людей по $25 ежемесячно. Когда мы делаем ежемесячно, и оно позволяет нам, знаете, идти вперед дальше. Или 3 человека по $50 ежемесячно, и это позволит нам перекрыть эту сумму. Или, друзья, мы можем это сделать... по 2 человека по $100 ежемесячно, и это перекроет эту сумму. Пусть Бог благословит вас. И у нас есть 56 минут и 20 секунд. Спасибо Господу и вам, те, кто сейчас это принял решение, и у нас это сделал один человек, и нам уже, друзья, осталось не $2058, а $1652. $1652, друзья, осталось уже, чтобы этот час был проплаченный, который мы говорим за 27-й год. Чтобы в этом 27-м году звучали аудиокниги, которые наши братья и сестры озвучивают, где наши радиосотрудники озвучивают, или даже вы сами озвучиваете, или уже озвученная книга нам присылается, и мы их проигрываем, и вы слушаете, и, конечно, вы вдохновляетесь. Мы изучаем, друзья, мы слышим, как, знаете, и производит работу действий, и это очень приятно. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, наполнит силой и дает нам сегодня силы двигаться вперед и благословлять имя Господне. Пусть в этом имя Божье прославится, друзья. Я благодарю Господа за тех, кто принимает решение, принимает, знаете, сделать этот шаг веры, чтобы идти дальше. И у нас остается 54 минуты в этом часу. И, слава Богу, у нас сегодня приняло уже 2 человека в этом часу, слава нашему Богу, и остается уже 1552 человека. 1552 человека. И это то, что сегодня есть у нас на этот час, друзья. И вы можете позвонить на наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете дать свою кредит-карт или банковскую карточку. Где-то у вас займет примерно несколько минут до 5 минут, чтобы этот вопрос решить, и вы сможете сделать этот вклад в дело Божье. Друзья, пусть Бог благословит вас. Конечно же, тоже хотел бы напомнить, что у вас есть возможность зайти на веб-сайт readingme.com, и там же тоже есть приложение, которое вы можете воспользоваться ими. Это Cash App, Zelle и PayPal. И вы можете это сделать. И там, друзья, например, если вы воспользуетесь Cash App, там вы можете написать знак доллара и Radio MV и выделить ту сумму, которую вы желаете. Или Zelle, или PayPal. Вы можете там написать info@radiomv.com и вложить ваш вклад в дело, чтобы вместе с нами идти дальше вперед в 27-й год. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит любовью и благодатью. В этом часе у нас происходит, где звучат аудиокниги, где, друзья, многие из вас слушают, назидаются, получают благословение. На это оставлено место Писания, Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, насколько это правдиво, золотые просто слова сказано. Знаете, люди уходят,
люди меняются, обстоятельства меняются, культура меняется, законы меняются. Все меняется, друзья. Но Господь остается Господом. Слово Божье остается Словом Божьим. И насколько это приятно, насколько это славно, что Бог, знаете, Он поругаем не бывает, что Господь никому не изменяет. И Он остается верным в деле своем. Пусть Бог вас всех благословит. Хотел бы напомнить, что Радио МВ – это то служение, которое достигает более 136 стран мира, друзья. Более 136 стран мира. И, конечно же, производит работу во многих и церквях, во многих служениях, во многих сердцах. И работу, действия, которые сегодня многие радуются и получают благословение. И мы приглашаем вас. Примите в этом тоже участие. Сделайте свой вклад, друзья. И благодаря вашего вклада получают народы благословения. Знаете, наши близкие, друзья, родные благословения. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Знаете, Радио МВ имеет испанское радио, немецкое радио, английское радио и славянское радио. 4, знаете, радиостанции, 4 языка, где люди сегодня получают свое Божье благословение на своем родном языке. Они слышат, понимают, радуются и получают сегодня ответ. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, и сегодня, если вы желаете с нами пойти в 27-й год и нести там служение, двигаться дальше, вы можете это сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И ваша лепта, она произведет ту работу, которую сегодня Царство Божие оценяет. И, знаете, делает работу, и Бог в этом, конечно же, знаете, прославляется тогда, когда мы это делаем. Пусть имя Божье будет прославлено. Хотел бы напомнить, что у нас остается 49 минут. 49 минут, и этот час подойдет к концу, друзья, и нам необходима сумма $1552. И благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Это 2 человека уже приняло участие в этом часе, и мы продвигаемся, друзья, медленно, но потихонечку, уверенно вперед. Пусть в этом же прославляется Господь. Если у вас есть возможность $25 ежемесячно жертвовать, а нам таких надо сегодня 6 человек, которые, если могут принять в этом участие, то мы сможем перекрыть вот эту сумму $1552 или 3 человека по $50, и мы перекроем эту сумму. Или 2 человека ежемесячно по $100, и мы эту тоже сумму перекроем. Пусть Бог благословит и даст сегодня, знаете, восполнит наши нужды, восполнит, знаете, наши прошения. Многократно мы нуждаемся, многократно мы просим. И знаете, что уникально в радиослужении? Радиослужение сегодня – это не один организм, и это не, знаете, один человек. В радиослужении участвуют, я бы даже, может, даже сказал бы, сотни людей – даже, наверное, больше, чем сотни людей участвуют в том, чтобы это служение было, осуществлялось. Почему это? Посмотрите, это проповедники, это пастыря, это служители, это миссионеры, это братья и сестры, которые рассказывают свидетельства, это зачитываются книги, это пишутся книги, друзья. Молитвенное служение у нас проходит, где мы молимся, где мы, знаете, выслуживаем, знаете, сотни нужд, проблем, переживаний, мы тоже молимся, где вы же принимаете участие в этом, слушая, молясь, благословляя. И таким образом, друзья, существует радиослужение. Таким образом мы все вдохновляемся, мы ободряемся, мы получаем укрепление, получаем, знаете, радость, и мы таким образом можем идти и производить работу дальше. И пусть в этом имя Господне прославится. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и сделайте ваш вклад в Царство Божие. У нас есть
Zelle, у нас есть PayPal, это info@radiomv.com. Если у вас есть PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com и сделать вклад, который располагает ваше сердце, или сделать Cash App. Через Cash App это знак доллара Radio MV. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 47 минут, и этот час закроется. А в этом часе у нас звучат аудиокниги. Знаете, где мы назидаемся, тоже слушая истории, слушая свидетельства, слушая, как проходили наши отцы, как проходили наши братья и сестры, которые, знаете, сегодня прошли, остались верны Господу, которые пронесли этот факел веры, которые отображали любовь Божью. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми же самыми людьми, которые отображают, знаете, славу Божью, которые делают и производят работу Божью. Пусть в этом также имя Господа будет прославлено. Возлюбленные, давайте мы сейчас с вами послушаем псалом. Давайте послушаем. И во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также посетите наш веб-сайт radiomv.com. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. У нас остается сумма 1552 доллара. Благословения вам!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения радио МВ в следующем году.

друзья, слава нашему Богу. Как сегодня сестра Надя сказала, мы с вами прошли полпути, друзья. 50%, слава Господу, на ту сумму, которая у нас есть, мы уже собрали. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, миром. Спасибо каждому из вас. И как правильно было сказано, в этом 50% стоят души, да, стоят сердца, стоят семьи, стоят братья и сестры, которые вложили в это дело. Да благословит вас всех Господь, чтобы мы могли вместе с вами идти дальше, служить дальше, и прославлялось имя Господне дальше. Друзья, и у нас остается 39 минут, где в этом блоке часа, где нам необходима сумма $1527. $1527, чтобы нам закрыть этот час. И если сегодня у вас есть такая возможность, вы можете сегодня это сделать, выделить лепту, которую у вас сегодня она возможна. Пусть Бог благословит, вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться приложениями, которые там на нашем веб-сайте есть. Это radiomv.com, radiomv.com, и вы можете, друзья, воспользоваться Cash App. Cash App — это вот написать $RadioMV, $RadioMV, или Zelle, PayPal. У нас есть две вот эти программы, где вы можете тоже написать info@RadioMV.com, info@RadioMV.com, и воспользоваться этими программами и вложить то дело в Царство Божие, которое сегодня вы можете сделать. Пусть Господь благословит вас. Я благодарю Господа. Знаете, у нас уже в этом часу приняло 3 человека участие. И мы собрали уже $525. И нам необходимо еще осталось собрать $1427. $1527. Нам осталось собрать в этом блоке часа, где, знаете, в этом часу у нас звучат книги, где аудиокниги озвучиваются, где наши сестры их зачитывают и прилагают усилия, где также зачитывают другие братья и сестры, где мы получаем от вас или уже записанную книгу, или вы присылаете, чтобы мы ее зачитали. И то, что мы делаем, я благодарен Богу, что мы можем совместно трудиться, совместно мы можем распространять, укреплять, вдохновлять тех братьев и сестер, которые сегодня с нами есть. Пусть в этом имя Божье прославится. Как мы уже слышим, друзья, слава Богу, мы 50% уже собрали. Мы собрали с вами уже $68,595. И осталось собрать $66,095. Друзья, пусть Бог благословит вас. Слава нашему Богу, что мы уже на полпути. И наша молитва и наше, знаете, желание, чтобы мы собрали полную сумму вот этих $66,905, и чтобы на 27-й год мы могли двигаться вперед и сделать ту работу, которую у нас есть, которую нам необходимо делать, чтобы радио МВИ звучало 24 часа и 7 дней в неделю, чтобы могли слушать, могли люди, знаете, радоваться, переживать Господа, вдохновляться, ободряться. И это вдохновляет многих и ободряет многих. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И я хотел бы, знаете, такое привести вам наглядную картину, где если мы жертвуем ежемесячно, друзья, что оно производит, какую работу и дает какое благословение для радио. Если мы вложим лепту $20, знаете, в ежемесячно, то в конце года это составит $240, друзья. И это значительная сумма, которая способствует радиослужению быть в эфире. Если вы жертвуете $50 ежемесячно,
то оно способствует быть радио, знаете, в эфире также, потому что это составит в конце года $605. $605, и оно производит большое благословение, чтобы мы могли двигаться дальше и, конечно же, иметь это, знаете, участие, это благословение. Если у вас есть возможность жертвовать $75, то в конце года это составит $912, и это значительная сумма, которая позволяет этому часу быть в эфире. Пожертвование $100 в месяц в конце года составит сумму $1214, который также позволит нам, и знаете, на протяжении целого года быть в эфире этому часу. И знаете, каждая лепта, она приносит, знаете, тот плод, который сегодня он не видим, да, и тот плод, который, может, мы сегодня еще не ощущаем. Многие из вас это ощущают, потому что вы вдохновляетесь, ободряетесь, ваша жизнь изменяется, вы это видите, или ваши внуки, или ваши дети, и вы благодарите Бога. Друзья, многие из вас нас этого не видят, но придет это время, когда однажды мы представим перед Господом, мы это уразумеем, увидим, возрадуемся и прославим нашего Господа. И остается 33 минуты. И этот час подойдет к концу, 33 минуты. И в этом блоке часа, друзья, нам остается сумма, которая еще необходима. Это $1527. $1527. В этом блоке часа приняли участие 3 человека. Спасибо вам, которая составила сумму $525. Пусть вас Бог благословит. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас такая возможность есть, чтобы не только звонить, а вы можете зайти на веб-сайт наш, да, или просто зайти на свой Zelle или на свой PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, да, или info@radiomv, и вы можете сделать свой взнос для того, чтобы Царство Божье дальше, знаете, распространялось и достигало тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. У нас есть Cash App. Если вы используете платформу Cash App, и сегодня очень оно популярно и легко воспользоваться этой программой, друзья, вы можете тоже написать это знак доллара и написать «Радио МВ» и внести свой вклад в дело Божье, и пусть в этом Господь также прославляется. Помните, что вложение в дело Божье, оно никогда тщетным не возвращается, оно приносит плод. И как вот здесь хороший стих оставлен вместо Писания, здесь сказаны такие слова, которые я уже зачитывал. Это Исаия, 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Слово Божье, оно пребывает вовек, то есть оно не увядает. Слово Божье, оно остается Словом Божьим. Знаете, приходят новые законы, приходят новые культуры, уходит старая культура, уходят старые законы. Друзья, уходят люди, приходят люди. Люди молодеют, люди стареют, а Слово Божье остается. В мире меняется обстановка, в мире меняется правительство, в мире меняются подходы, стили, знаете, желания, переживания, все меняется, а Слово Божье остается. Божья любовь остается, и Божья любовь, она сегодня сильна, чтобы изменять, благословлять и укреплять. Друзья, вот это то, что сегодня мотивирует нас и радует. Хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, каждый из нас, мы были твердо и непоколебимы в этом. Пусть вас Бог всех благословит, укрепит и наполнит, чтобы мы никогда не опускали руки, друзья, никогда не сдавались, никогда мы не были в таком состоянии уныния, а наоборот сказали: «Господь, Ты мой Бог, Ты мой Царь,
Ты мой тот, на которого я уповаю. Да, сегодня в этом мире все меняется. Да, сегодня все изменяется. Да, многие вещи нам непонятны, но Ты есть Бог, который мы любим, которому мы поклоняемся, которому мы служим, и тот, на которого мы полагаемся. Друзья, вот это самое важное в жизни христианина, потому что здесь написано: «Слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, что интересно? Слово Божье об этом тоже говорит, да, что да, дары умолкнут, да, все в этом в мире умолкнет, а любовь пребывает вовек. Любовь Божья пребывает вовек. Все в этом мире какую-то имеет границу, другими словами. То есть где-то есть предел этим действиям. А Божья любовь, та, которая загорелась в сердце нашем, не имеет границ. Там нет предела. Знаете, и на небе будет только любовь. На небе будет только любовь, друзья. И это славно. Пусть Бог благословит нас, наполнит благодатью, наполнит милостью, наполнит своим силой и благодатью Духа Святого. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. И в данный момент у нас остается 28 минут. И слава Богу, в этом уже часе приняло 4 человека. 4 человека приняло участие. И нам необходимо $1427. $1427, чтобы этот час был у нас закрыт. Возлюбленные, мы сегодня с вами дошли до этого часа. Слава нашему Богу, Бог доверяет каждому нам это время. И Он ожидает от нас, как, знаете, чтобы мы были те плодовитые, сочные и производили ту работу и действия, которые Господь желает, чтобы мы это производили. Он ждет от нас решений и действий. На самом деле так оно есть. И Он, который, знаете, ведет нас, и Он тот, который заботится за нас, который видит наши решения, видит наши желания, видит наши помышления. Это все в Божьих руках. Господь наблюдает, Господь видит, Господь благословляет. И, конечно же, мы в Нем радуемся. Мы переживаем Божье благословение. И Он тот, который созерцает, тот, который устрояет. И пусть в этом имя Господне будет прославлено. Никогда не позволяйте врагу душ человеческих, чтобы он удручал нас. Друзья, помните, что война, которая состоит между врагом и детьми Божьими, да, на уровне разума, где дьявол нас атакует, где дьявол всячески надавливает на нас, где дьявол всячески клевещет, где он показывает, он говорит: вот посмотри на этого, посмотри на того, посмотри, какой разврат, посмотри, конец света, посмотри, все отступили, лишены славы Божьей, и посмотри, и он продолжает клеветать. Если вы принимаете это решение, друзья, да сохранит нас Бог, вот эту клевету, и потому что Писание говорит, кто клевещет? Сатана. Он отец клеветы. Он отец лжи. То есть это тот человек, который родил клевету, родил ложь, обман. И он клевещет против детей Божьих. Друзья, он клевещет. И да, для нашего взгляда, да, может, для нашего понимания мы смотрим, и наш разум это не вмещает. Знаете, может, мы научены по-другому. Или, может, мы воспитаны по-другому, да. Но Божья любовь, Божья благодать, она не останавливается. Здесь так написано, друзья, это Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Помните, Слово Божье, оно пребудет вовек. Оно никогда не позволит врагу душ человеческих увянуть, рассыпаться, разбиться,
разочароваться и предать свой народ. Никогда. Господь никогда не предавал и не предаст. Господь всегда остается верный, верный в своем обещании. И да благословит вас Господь, друзья, за вашу верность, что вы служите Господу, что вы влаживаете эту лепту, вы влаживаете эти финансы. И благодарение Господу за таковых братьев и сестер. Мы сегодня до этого часа дошли, где ровно 50% мы уже собрали, друзья. Слава нашему Богу. И у нас остается других 50%, чтобы собрать, чтобы мы могли вместе дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается это, в этом часу, друзья, 24 минуты. В этом часу остается 24 минуты, и нам необходима сумма, это $1,427. $1,427, чтобы нам собрать в этом часе. Если вы желаете быть участником этого дела, поддержать этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com и можете зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Например, если у вас есть Zelle, PayPal, там вы можете напечатать info@radiomv.com и воспользоваться этим приложением. Или если есть у вас Cash App, вы можете тоже воспользоваться Radio MV, знак доллара, Radio MV. И вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас. Мы сегодня с вами находимся, и у нас сегодня третий день, друзья. Это третий день нашего эфира, где мы с вами уже говорим, и уже мы с вами 32 часа. И да, 32 часа, друзья. Представляете, где мы сегодня с вами в эфире, где мы об этом разговариваем и рассказываем о том, что у нас происходит, что мы сегодня делаем и о чем мы сегодня говорим. И знаете, многие ожидают этого часа, где слушать книгу, знаете, а мы сейчас с вами рассуждаем.

мы сами не можем делать, знаете, всегда есть организм, то есть это Церковь Божия совместно. Совместно мы делаем, совместно прилагаем усилия, и совместно у нас результат. Даже вот здесь вот у нас остается 21 минута, и нам необходимо $1,427. И в этом же часе уже 4 человека приняло участие. Вот, видите, вот это совместно, вот это единство, когда у нас есть единство, когда у нас есть вот это согласие, и каждый влаживает в лепту, и из этого есть результат. Есть результат, который позволяет нам это нести Евангелие, распространять Слово Божье, и чтобы Слово Божье достигало людей. Хотел бы вас вдохновлять, возлюбленные, во время, когда вы пишете, звоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы сказать, чтобы мы помнили то, что Бог всегда будет стоять за народом своим. Бог всегда будет охранять и сражаться, давайте, наверное, вот так скажу, сражаться за народ свой. Что бы то в жизни ни происходило, как бы в жизни нам трудно не было, друзья, Бог нас проводит по этому житейскому пути через разные обстоятельства, тяжелые обстоятельства, друзья. Те обстоятельства, порой, которые нам даже трудно воспринимать, даже трудно представить, как так мы можем это проходить, друзья. Но при этих же обстоятельствах Господь, Он держит нас крепко в своей руке за правую руку. Он нас учит, Он нас благословляет, Он нас ведет и научает. Знаете, и мы радуемся в этом. Мы получаем большое благословение. И, знаете, мы укрепляемся. Да, может, со стороны человеческого взгляда, я говорю человеческого взгляда, да, потому что мы люди, со стороны не духовного взгляда, я говорю, а плотского, давайте, наверное, вот так скажу даже, со стороны плотского взгляда мы смотрим, да, и нам кажется, что с этим человеком вообще происходит, насколько этого человека большие трудности, переживания, как с этим человеком Бог работает. И многие, может быть, сказали бы, я бы этого, наверное, не хотел бы, да? Но, с другой стороны, когда если мы смотрим со стороны духовной стороны, части, если с открытыми глазами, то мы видим, что Бог очищает, работает, производит свое действие для чего? Чтобы этот сосуд принес много плода для Царства Божьего. Много плода для Царства Божьего. Хотел бы, чтобы мы это... И чтобы мы это понимали и осознавали, друзья, если мы сегодня не переживаем в своей жизни изменений, потрясений, если в нашей жизни все гладко, знаете, хотелось здесь стоит нам задаться вопросом. Стоит задаться вопросом, почему? Почему у нас в жизни так происходит? Почему все настолько гладко, друзья? Знаете, написано в Писании, кого я люблю, того я наказываю, да? Кого я люблю, с тем я провожу больше время. На самом деле это так. Знаете, вот у каждого есть дети, да? У кого есть дети, да? Друзья, у нас остается 17 минут. Нам необходимо $1,427. $1,427. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Я продолжаю мысль. У нас есть дети, и мы с нашими детьми имеем общение. И знаете, есть дети, которые ты позовешь его, скажешь ребенку, сделай то или другое, и он делает. Ты видишь, он делает, ты его берешь, еще раз зовешь, и он еще делает. А есть дети, которого ты позвал, попросил, и он начинает тебе рассказывать. То есть это ребенок начинает папе или маме рассказывать, а почему, а для чего, а зачем, а почему я... А почему только я? А почему это я должен делать? Почему вы меня только зовете? Почему вы только мое имя называете? Я что, один ребенок в этой семье? Знаете, вот такие...

Вот есть дети, да, вот знакомые такие моменты, да. Друзья, вот так же и в Царстве Божьем, друзья, абсолютно то же самое. Есть люди, которых Бог обращает к ним внимание, зовет их, и они отзываются на призыв, и они идут и делают, да, они идут, работают, делают. Есть и моменты происходят в жизни, которые, знаете, тяжелые, да, вот какой бы, вот возьмите себя за место ребенка, да, если вы, скажем, попросили его помыть машину. Этот ребенок идет, моет, он там убирает ее, он сам запачкался, он сам намочился, устал, изнемог. Он приходит устал и ложится спать, там, скажем, да, он работал. Это трудно. Так же самое, друзья, когда Господь нас просит какое-то дело делать, мы также устаем, мы также пачкаемся, мы также делаем ошибки, мы также, знаете, спотыкаемся, мы также, может, опрометчиво поступаем. И как мы просим своих детей, там, скажем, вот пойди ребенку сделай то, скажем, ну, какие-то моменты, чтобы сделать, или прибраться в комнате, да, и ты его просишь сделать так, так, иначе. Ты приходишь, а этот ребенок хотел прибрался, и он просто взял все в один угол, смел, и все, и я прибрался. И ты понимаешь, что это неправильно. Ты его начинаешь учить, ты ему начинаешь объяснять, что нужно вещи к вещам, мусор к мусору, игрушки к игрушкам, обувь к обуви и так далее, все раз, чтобы он все разложил. То есть ты с ним занимаешься, ты ведешь процесс учения. Друзья, вот так же Бог работает с нами. Абсолютно, чтобы нас учить и нас наставлять. А есть дети, да, которых ты обращаешься, зовешь, да, он ничего не хочет делать, да, игнорирует, или если что-то он даже сделает, он тебе больше принесет морального, как говорится, ущерба, да, чем он тебе помог. И в следующий раз ты уже думаешь, стоит ли вообще его звать или нет. Нехай сидит, ты лучше позовешь другого. Друзья, вот и здесь-то и происходит в нашей жизни, тоже христианской. Бог обращается к кому-то, и тот идет и делает. И он ошибается, да, он может много переносит трудностей, переживаний, у него много событий в жизни, но он делает, он исполняет волю Божью. Другой же ребенок, который просто как бы гладко, все прекрасно у него, да, но он не исполняет то, что просит отец. Он не делает то, что просит его Царство Божие. Он просто живет для себя, друзья. Но Царство четко и ясно написано в Писании. Однажды мы предстанем перед Богом, и однажды мы дадим все отчет и принесем плоды. Каковы будут плоды нашей жизни? Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми, послушными детьми Господу Иисусу Христу. И были, знаете, теми, которые принесут много плода для Царства Божьего. Чтобы нам не быть теми, которые спасены, как головня от огня Господа. И чтобы нам не быть теми, знаете, которых хранит, конечно, Господь всех нас. Чтобы Господь сказал, отойди, я уже тебя не знаю. Все, да, когда-то, может, я тебя знал, ты был, назывался, но ты не захотел больше быть моим сыном и дочерью. Сохрани нас, Господь, от этого, друзья. Пусть Бог благословит вас. Остается 13 минут и 19 секунд, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,427. $1,427. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сейчас на работе, вы можете позвонить или за рулем, можете позвонить своим друзьям, близким, пригласить их к тому, чтобы они приняли в этом участие. Пусть Бог благословит также и вас. Слово Божие, которое мы сегодня зачитывали в этом часе, а это час, где зачитываются аудиокниги, где мы слушаем на протяжении целого года, где многие братья и сестры в ожидании этого часа получают благословение, когда, знаете, ты встречаешься с радиослушателями, пересекаешься с радиослушателями, они свидетельствуют, рассказывают и благодарят за именно этот эфир, за этот час, где они могут получать благословение. Слово Божие здесь написано, Исаия 40 глава, 8 стих, это о чем мы сейчас чуть-чуть рассуждали, где сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек».
цвет увядает, то есть изменяется цвет, да, и вот даже посмотрите на нашу плоть, друзья, и мы все меняемся, потихонечку мы все меняемся, наши дети молодеют, а мы красивеем и становимся с каждым годом красивее, и наша красота, она обретает иной вид, друзья, не такого, как раньше он был, абсолютно, и мы меняемся, как бы мы этого не хотели, как бы мы ни старались, и посмотрите, этот весь мир настроен на то, чтобы чем дольше мы были молодее. На самом деле, если вы тоже говоря про вот это именно этот момент, если взять 90-е годы и сейчас наши взять время, то, конечно же, люди более моложе выглядят, даже именно по годам, да, более моложе выглядят, более прилично выглядят, более ухоженно выглядят. Да, на самом деле многие принимают усилия, как бы спортзал, диеты, занимаются собою, мы больше узнали о своем организме. Сегодня легче доступ информации, что с моим организмом происходит, какую мне правильную еду нужно пользовать и так далее, тому подобное, чтобы нам правильно выглядеть и нам, знаете, не только даже выглядеть, а чтобы мы могли быть эффективны, способны производить ту или иную работу, которую мы имеем. И сегодня у наших братьев, сестер исполняется 70 лет, 60 лет, 50 лет, исполняется 80 лет, и ты смотришь, они так очень прилично, хорошо выглядят, и, знаете, такие довольно, знаете, активные. И это радует, друзья, слава нашему Богу, что Бог продлевает жизни и наших близких, родных, друзей, мы в эти годы можем благословлять друг друга и радовать. Видите, но, как в Писании написано, и цвет все равно увядает. А Господь остается Господом. За это Ему слава Богу. Он царствовал, друзья, и Он будет царствовать. Вы слышите? Как бы мы не стремились, как бы мы не держали, какие бы лозунги мы не поднимали, какое бы не рождалось движение, но Бог царствовал и будет царствовать. Как бы дьявол не восставал, Бог царствовал и будет царствовать, потому что Он есть царь царей. Так написано. Царь царей, Бог богов. И нет подобного Ему. И это мой Отец. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 8 минут. И всего лишь 40 секунд, друзья. И нам необходима сумма, которая $1427. $1427, которые, чтобы перекрыть этот час, а в этом часе у нас звучат книги. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете дать свою лепту, вложить свой клад для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Вы также воспользуйтесь, можете, нашим веб-сайтом. И на веб-сайте вы можете зайти, это radioinvi.com. И там можно выбрать платформу Cash App. И можете написать доллар radioinvi. И можете воспользоваться. Или Zelle, или PayPal. Тоже написать info@radioinvi.com и тоже этим воспользоваться. Пусть Бог благословит ваши судьбы, вашу жизнь, и да будет имя Бога благословенно. Сеющие, знаете, сегодня Слово Божие говорит, скупо пожнет это же. Сеющий щедро, он пожнет щедроту. Знаете, и смотря на жизнь нашу, да, и смотря на обстоятельства наши, мы наблюдаем тоже и видим те братья и сестры, которые жертвуют, да, какая бы ни была эта лепта, мала или большая, но это есть лепта, и они жертвуют, и Бог восполняет, благословляет, и ты по жизни смотришь, Господь благословляет их. Друзья, помните, благословение Божье, оно печали не приносит. Божье благословение,
а оно всегда сопутствует, знаете, радостью. И а человек, который любящий Господа и полагающий на Господа, он это видит всегда. Человек, который полагается на человека, живет подобно этому миру, поступает подобно этому миру, хотя он знает Бога, хотя он может ходить в церковь, хотя он может даже и родился, и ему уже сейчас в преклонных годах или в средних годах, неважно. Но он живет как этот мир, он мыслит как этот мир, у него действия как этот мир. Да, может, вид он имеет, вид имеет благочестие, да, вид он имеет благочестивый. Но написано в Писании, силы же его, отречься, таковых удаляйся. Вы когда-нибудь об этом размышляли, друзья? Сегодня, к сожалению, большому множество народа имеют этот вид благочестия, а вот силы они отреклись, они приняли решение отречься. Почему? Потому что, друзья, надо в этом пребывать. Пребывать в этом, но этого не хочется. Просто не хочется. А почему не хочется? Потому что ты не будешь, ты не сможешь мыслить, как этот мир. Ты не можешь рассуждать, как этот мир. Ты станешь чуждый для этого мира. Мир скажет, что-то ты не то делаешь, парень. Ты как-то не так говоришь, у тебя это неправильное действие. Вы понимаете? Мир никогда не скажет, слушай, что у тебя там за рубашка такая, там, понимаете? Сегодня мы в таком сословии людей живем, что, знаете, это раньше такое было в Советском Союзе, коммунисты научили, встречают по одежке, такое было высказывание, да, а провожают по уму, да. То есть раньше такой был приоритет, что как человек выглядит одето, о, это значит такой человек. Хотя, к сожалению, оно еще не так сильно стерлось, с этого, с культуры славянской, но оно уже почти ушло. В Америке это вообще нету этого. Абсолютно, да. Мы смотрим на человека, он может очень-очень быть просто-просто одет. Но этот человек имеет, может, громадное состояние, которое мы даже не можем вообще вообразить, что может этот человек такое иметь. Настолько все поменено, друзья. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были подобны Господу Иисусу Христу, чтобы мы мыслили так, как мыслит сегодня Царство Божие, чтобы мы были подобны Царству Божию. Остается 4 минуты, и этот час подойдет к концу. 4 минуты и 10 секунд, друзья. Слава нашему Богу, кто-то еще принял это участие, и нам уже осталось $1127, друзья, $1127 в этом часе приняло 5 человек. 5 человек и остается $1127. Возлюбленные, хотел бы сказать, что мы в этом дне, в течение этого дня, ушли в минус $5504, друзья, $5504. Если мы не закроем и этот час, то это уже будет 6000 с чем-то. Пусть поможет каждому, знаете, Господь принимать решение служить, трудиться и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наше время подходит, друзья, к тому, что мы скоро перейдем в новый час, новые возможности и новые решения. Давайте мы поблагодарим Бога за тех, кто принял это решение, кто отозвался, кто посетил наш веб-сайт radiumv.com и принял там решение, вложил сумму, или кто-то позвонил, друзья. Ну и также, чтобы Господь благословлял каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Мы рассуждаем над Твоим Словом. Мы сегодня помышляем, Господь, о Слове Твоем. Мы сегодня, Господь, молимся, мы сегодня благословляем Твое имя. Господь, я благодарю Тебя за этих людей, 5 человек, которые приняли решение вложить в дело Твое, в Царство Твое, слава Тебе. Господь, я благодарю Тебя, пусть Твое имя будет прославлено. Веди нас, Господь, укрепляй, благословляй, оживляй, и пусть сегодня слава Твоя, сила Твоя, Господь, она в нас производит большую работу и действие. Господи, Ты знаешь, нам необходимы эти финансы, все Ты видишь.
Ты все знаешь. Господь, я благодарен Тебе, что мы уже на 50% собрали той суммы, которая нам необходима. Это великая, Господь, слава Тебе. Ты уже в нас сотворил. Хвала Тебе, Боже. Мы просим, благословляй нас надалее. Пусть милость Твоя, благодать, она производит работу и действие дальше. Помоги нам больше и больше полагаться на Тебя, доверяться Тебе. И все, как Слово Твое говорит, принимать от руки. Как от Тебя, Боже, мы это и принимаем. Пусть Бог Твое имя будет прославлено, великий Бог. Аминь. Друзья, мы сейчас выслушаем несколько псалмов, послушаем несколько псалмов, послушаем объявление, и мы к вам вернемся, знаете, в новый час с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми желаниями, и это будет абсолютно другой час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, и у нас остается $1,227, которые необходимо закрыть этот час. Вы можете во время пения звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем году.

Друзья, мир Божий вам, объявляю телефон, куда вы можете позвонить на радио MB. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы уже прошли с вами полпути, даже чуть-чуть уже больше, чем полпути. Слава нашему Богу! Хотел бы объявить телефонный номер, куда вы можете позвонить и стать частью, друзья, этого служения. Уже у нас с вами в этом часу остается 49 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $200, слава нашему Господу. Друзья, слава нашему Господу. Zelle, можно жертвовать через Zelle, можно жертвовать через PayPal. Zelle, PayPal, друзья, и онлайн ваша карточка, имейте в виду. Или можно позвонить в течение 5 минут, можно оформить звонок, друзья. Буквально нам остается 49 минут в этом часовом блоке, и вы сможете принять участие, чтобы мы могли закрыть этот часовой блок. Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, сотрудники у телефонов. Нам еще нужно $1729. И, друзья, это можно сделать, чтобы если 3 человека по $50 останутся с нами, друзья, то мы закроем с вами этот час. Напоминаю, друзья, что это марафон на 2027 год. Если вы еще, друзья, не приняли участие, объявляем вам координаты, как вы можете это сделать. Позвонив на телефон 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и мы вас приглашаем. Пожалуйста, примите, друзья, участие. Телефон номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1729 в этом часовом блоке. Друзья, мы уже, слава Богу, от общей суммы мы уже 51% достигли. Слава нашему Богу, друзья. Уже 51% достигли. Нам еще, друзья, не достает 660 тысяч и $350. А мы уже собрали 69 195. Слава нашему Богу, друзья, мы 50% уже набрали того, что нам необходимо на 2027 год. В этом обычном часу, друзья, программа «О свет во тьме» у нас вещается. Я хотел бы прочитать стих из Библии. Пока вместо я сейчас прочитаю стих из Библии, прежде чем я прочитаю стих из Библии, хотел бы пригласить вас позвонить и стать участником. Кто сколько может, друзья, кому сколько позволяет свой семейный или свой личный бюджет, пожалуйста, позвоните на номер 425-296-78-29. Друзья, нам необходимо, чтобы мы закрыли эти счета для того, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. В прошлом году, когда мы имели эфир, многие из вас отзывались, выходили на, друзья, встречу. Почему? Потому что в этом году мы были в эфире благодаря тем братьям и сестрам, которые участвовали в прошлом году. Друзья, нам необходимо закрыть эти счета, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире тоже. И вот в этом часовом блоке, который у нас осталось 45 минут, еще нам нужно 1729
долларов. 1729 долларов. И, друзья, вы можете принимать участие, жертвуя онлайн. Зайдите на radio.mv.com. Там вы можете пожертвовать через банковскую вашу карточку, через кредит-карточку, через Zelle, через PayPal. Как вам удобно. Оно делается очень доступно и просто в этом вопросе. Напоминаем, друзья, что это добровольный марафон, и нам еще нужно в этом часовом блоке 1729 долларов. Слава Господу, уже один человек принял, в этом часу участие, и мы уже собрали 200 долларов в этом часу. Слава нашему Господу! Друзья, напоминаю, что вы можете позвонить сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Обычно в этом часовом блоке, друзья, есть передача «Свет во тьме». И хотел бы прочитать стих из Библии, написано Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Друзья, вот эта мысль, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, это говорится о Христе, друзья. Пусть свет Христов светит в каждой тьме и в каждой вашей жизни, друзья. Где есть какая-то, может быть, тьма или какие-то трудности в вашей жизни, да светит там Господь в вашей жизни. Да будет Божие имя благословлено и вас, друзья, и через вас, чтобы Бог мог производить свою работу. Объявляем телефон, номер, куда вы можете писать или свои пожелания, может быть, или ваши, друзья, отзывы о служении. И так само на этот же номер, пожалуйста, позвоните, если вы еще не приняли участие с нами финансово. Телефон номер 425-296-78-29, номер 425-296-78-29. Я дам вам возможность, друзья, собраться немножко, может быть, с мыслями и сделать свой финансовое пожертвование. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на нас, на вас, друзья, потому что без вас мы не можем сделать. Более когда коллективно мы принимаем участие, тогда, друзья, мы можем сделать многое. На протяжении 20 лет, которые Господь доверил нам вместе нести это служение, Бог оставался быть верным через вас. Бог использовал вас в прошлые годы, и до сих пор, друзья, мы видим, как Божья рука и Божий промысел, Он ведет дальше это служение. И вот мы уже в 35 часов, как мы уже с вами в марафоне, где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, уже 35 часов. И у нас, друзья, в этом часовом блоке мы уже собрали 200 долларов, а нам еще не хватает, друзья, 1729 долларов. 1729 долларов. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков. Наши коллеги, они у телефонов и ждут, друзья, когда вы позвоните. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Если 3 человека позвонят по 50 долларов, друзья, то это выйдет, мы можем перекрыть этот счет, который нам нужен сейчас в этот час, а в этом часу у нас остается 40 минут.
И мы можем, друзья, закрыть $1,729. $50 в месяц, друзья, это будет примерно $1.66 в день. $1.66 в день. А если у вас позволяет ваш семейный личный бюджет стать каждый месяц участвовать в служении этом, это было бы благословение для служения, друзья. А если вам более удобнее, может быть, сделать одноразово, вы это можете сделать тоже. Хорошо, друзья, я объявлю телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. Мы послушаем песню, дадим вам пока место позвонить, подумать и позвонить, принять участие. Помните, что это марафон, и нам мы уже полпути прошли, даже больше, 51% мы собрали, друзья, от всей суммы, которая нам необходима. Если Господь, друзья, побуждает вас, чтобы сделать более, чем вы располагали бы раньше, помолитесь сами, не спешите и подумайте. И во время псалма позвоните, друзья, и примите свое, может быть, решение, и примите, может быть, свое пожертвование, приложите к этому служению. Я объявляю номер, и потом мы послушаем псалом. И вы, друзья, можете звонить во время этого псалма, потому что наши линии открыты, сотрудники у телефонов. На телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер опять 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, даем вам время, друзья, подумать и позвонить, и принять свое решение.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, мир Божий вам! Опять я с вами в эфире. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, я хотел бы вам напомнить, что это у нас с вами проходит ежегодный марафон. Марафон, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. На 2027 год мы уже на протяжении 20 лет так делаем, где мы каждый год собираем финансы на следующий год, который нам не достает для расходов, текущих расходов радиослужения. Почему они не достают, друзья? Я вам расскажу немножко. Потому что многие из братьев и сестер, которые принимают участие, они звонят и принимают одноразово. И каждый год приходит такой вакуум, получается такой натуральный вакуум, где нам нужно дособирать на следующий год. Братья и сестры, которые подписываются ежемесячно, мы благодарим всех, кто жертвует, но когда делают ежемесячно, тогда мы можем лучше подсчитать, насколько мы можем рассчитывать каждый месяц. И вот, чтобы нам быть в эфире каждый год, мы подсчитываем и смотрим, что нам не хватает от тех ежемесячных пожертвований, которые у нас есть. И мы делаем такие вот эфиры, набираем бюджет тот, который мы идем в минус, который нам не хватает, чтобы быть в эфире. И вот, друзья, в этом году мы уже работаем на 2027 году, который нам не доставало $135 500. Слава Богу, мы уже с этой суммы собрали $69 195. Это уже 51% от той суммы, которая нам нужна на 2027 год. Слава Богу, друзья, что вы отзываетесь, что по милости Божией мы, друзья, вместе двигаемся к цели. И Господь использует вас, каждый, друзья, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Вы делаете большую работу, вы становитесь соработником на Ниве Божией. Вы стали частью служения Радио МВ. И да благословит вас Господь, друзья, и мы разбили эту сумму, которая нам нужна на следующий год, на часовые блоки, на часы каждый, сколько нам нужно покрыть час. И вот, друзья, у нас остается 30 минут в этом часу, и 30 минут, и нам не достает, друзья, 1729 долларов. $1729 нам не хватает в этом часовом блоке, чтобы нам, друзья, его закрыть. То объявляй координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что, друзья, многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, друзья, потому что верность Бога на протяжении 20 лет выражается через вас, сотрудников, которые звонят, поддерживают и идут с нами вместе впереди. Напоминаю, друзья, что вы можете принять участие прямо сейчас в этом часовом блоке. Нам, друзья, не достает в этом часовом блоке $1729. Слава Богу, уже один человек принял участие. $200 мы уже получили в этом часовом блоке. Нам еще нужно $1729. Друзья, вы можете сделать онлайн, зайти на radiomv.com, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Пожертвовать через, друзья, Zelle, или можно пожертвовать через любую банковскую карточку, которая у вас, друзья, есть, или credit card. Друзья, зайти на наш сайт на radiomv.com, или можно пожертвовать через PayPal. Если вы проживаете в других странах и хотели бы тоже принять участие, да благословит вас Господь. Сейчас на часах 5 часов и 30 минут у нас в Техасе. В Сиэтле сейчас, друзья, 3 часа и 30 минут. В Нью-Йорке уже, друзья, это 6
часов и 30 минут. Уже в Киеве получается час 30 ночи, и в Берлине это 12:30 ночи. В Лондоне 11:30 вечера. Друзья, и помните, что многие из вас, которые жертвуют на это служение, вы делаете радио, способным вещать в всех этих регионах и местах. Напоминаю, что радиослужение вещается в более чем 130 странах на 4 языках. На английском, немецком, испанском и славянском языке. Это украинское и русский, друзья. 10 самых больших стран, где нас слушает всего. 10, топ-10, да, топ-10 стран. Это Америка номер 1, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. Друзья, это 10 топ-стран, где самое много слушают радио МВ. И вот, друзья, у нас остается 27 минут, и нам необходимо еще 1729 долларов. Мы напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. Как только, друзья, мы достигнем нашей общей суммы, которая нам необходима, мы бы хотели вернуться в регулярное вещание чем быстрее, друзья. Так что если вы еще знаете своих близких, родных, которые еще не приняли участие, которые еще не знают о марафоне, может быть, вы сегодня будете направляться в церковь на молитву или различные подобные церковные мероприятия, скажите своей церкви о этом служении, что в этом, на этой неделе проходит марафон на 2027 год. Почему это важно, друзья? Потому что радио МВ не продает время свое никакой церкви или какой-то организации. За это вы не слышите передачи, которые вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то там браслеты или что-то другое. Но вы слышите Слово Божие, которое назидает, подбодряет, которое дает свет душе. И вот это наше вся желание и цель, чтобы так и было радио МВ, и так и были все станции, включая английский, испанский, немецкий и эти славянские каналы, которые у нас сегодня вещаются круглосуточно. И, друзья, у нас остается 25 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1729 долларов. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Те, кто проживает в East Coast, если вы, друзья, спешите куда-то, помните, что у вас есть такая быстрая возможность сделать онлайн. Сейчас, друзья, East Coast, Нью-Йорк на третьем месте популярности сейчас слушать прям в прямом режиме. А потом четвертое место – это Каролина. Охайо – это пятое место. Потом Норд-Каролина – это шестое место. На седьмом месте сейчас Массачусетс. Орегон на восьмом месте. Пенсильвания на девятом и Кентаки на десятом. То мы видим, братья, активность и сестры на East Coast, на Midwest, большая активность слушателей тоже. И вот мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли, друзья, участие, пожалуйста, обратите внимание, это очень для нас важно, чтобы в следующем году была, друзья, радиопередача. И, знаете, я не знаю, те, кто уже привык слушать радио, наверное, было бы больно слышать, если было бы только тишина. Знаете, когда у нас бывало такие времена, где молчало радио, были сбои, было, может быть, пару минут или, скажем, полчаса, когда радио была тишина, то столько людей звонили, переживали, почему радио не работает. И это только, друзья, было пару минут, не были в эфире. А представьте себе, друзья, если в следующий год вы включите радиоприемник или зайдете онлайн, чтобы послушать
Слово Божие, или вы зайдете на YouTube, чтобы слушать прямую трансляцию, вещание радиопередачи, которую мы делаем, а там будет только одна тишина, друзья. Я думаю, для многих это будет очень печально, да, и больно. И вот мы молимся, чтобы этого не было, чтобы благословение Божие могли дальше продолжаться в 2027 году. Из-за этого мы призываем вас. Радио Ви, друзья, не получает никакие фонды или какие-то финансовую поддержку от какой-то государственной структуры или от какой-то корпорации. А сугубо радиослужение, друзья, получает поддержку от вас, дорогой слушатель. И кто-то в прошлом году взял и выделил свои средства, чтобы в этом году было слышно Слово Господне. И вот само мы призываем, дорогой друг, пойдем с нами в следующий год. Пойдем с нами в следующий год трудиться для Господа на пространствах интернета. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. У нас остается 22 минуты, и нам еще необходимо 1729 долларов, друзья. 1729 долларов нам еще не хватает в этом часовом блоке. Мы уже собрали 200 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Хотел бы, чтобы вы, друзья, во время музыкальной паузы взяли, друзья, и набрали на номер или зашли на наш веб-сайт radio.mv.com

жителям и скажите, чтобы они знали о Радио МВИ. Пришлите им текст-месседж, чтобы они могли посмотреть и обратить внимание. А мы на данный момент, друзья, идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер 425-296-78-29. Ждем ваших звонков в линии открытой.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, мы вновь с вами. Я хотел бы немножко объявить вам информацию. У нас остается 7 минут в этом часовом блоке. И как вы уже слышали, что Радио МВИ – это многогранное служение, которое несет много онлайн, друзья, духовной работы. И призываем вас принять участие в онлайн, делать эту вместе с нами духовную работу на 2027 год. Наши линии, друзья, сейчас открыты, и нам остается 7 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1729. $1729. Мы уже, друзья, получили $200, один человек поучаствовал, и мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, те, кто еще не принял участие, принять участие сегодня, если можно, в этом часу, чтобы мы могли, друзья, перекрывать эти часовые блоки, где у нас есть цель на каждый час, сколько нам нужно собрать, чтобы общая сумма, которая нам необходима на 2027 год, она была покрыта. И вот, друзья, телефон номер, куда вы можете позвонить, где у нас сотрудники сейчас у телефонов, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, мы призываем вас принять активность и участие, чтобы мы могли быть в следующем году вместе с вами в эфире, где вы могли получать назидание и благословение передачи «Радио МВИ». Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Хотели такую объявить вам информацию, что на данный момент у нас Cash App не работает, потому что у Cash App какие-то внутренние стоят ограничения. То если вы пытались присылать на Cash App, мы просим, пожалуйста, воспользуйтесь Zelle или онлайн-пожертвованием через PayPal или вашей карточкой. Вот такую информацию мне попросили офис сообщить вам. То, друзья, если вы пытались использовать сейчас последний час или последние два часа Cash App, на данный момент Cash App имеет в настоящее время Cash App временно ограничение количества приемных пожертвований, оно имеет, то, пожалуйста, воспользуйтесь другой платформой или Zelle или PayPal. На Zelle или PayPal можно прислать по имейлу info@radiomv.com. Слава нашему Господу! Я вижу, что мы только сейчас получили поддержку от одного из слушателя. И слава нашему Господу, уже $250, друзья, мы собрали. Да благословит вас, друзья, Господь, за участие, что вы это делаете. Пусть свет Христовый сияет в каждом в каждой темноте вашей жизни, друзья. Пусть Бог, Его милость сияет над вами. Его свет в ваших самых тяжелых и трудных днях будет среди вас. Пожелаем вам, друзья, те, кто принимают участие, да благословит вас Господь. Помните, друзья, что это служение существует благодаря Богу, который проявляет свою милость и верность через вас, дорогие слушатели. И вот телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это возможность, где вы можете принять участие на 2027 год. Очень важно, друзья, чтобы мы помнили, что это совместный проект, который Господь дает нам вместе, чтобы мы были соработниками на ниве Его. И да благословит всех Господь, кто прилагает старания. У нас остается 3 минуты, друзья, и нам еще не хватает $1679.
1679 долларов. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по 25 долларов в месяц. По 25 долларов в месяц 6 человек могут перекрыть, друзья, эту сумму. Вы можете думать, ну, кто-то из других это сделает. И знаете, друзья, так много людей думают, и никто не звонит. И знаете, мало кто участвует. А вот если бы вы, друзья, мы бы думали, давайте я свою часть сделаю, друзья. Призываем вас, чтобы вы, ну, думали. Потому что, я знаю, мы часто думаем, ну, что там моих 25 долларов, что там моих там 10 долларов. Друзья, каждый доллар, он добавляется к общей сумме. И чем быстрее, друзья, мы к общей сумме придем, даже вот этих по 10 долларов, по 5 долларов, по 15 долларов, мы, друзья, придем к этой цели. Насколько кому позволяет семейный бюджет? У нас остается 2 минуты в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов. Телефон номер, объявляю, это 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, чтобы Слово Божие могло в следующем году вещаться. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, часто молитесь, видите нужду и отвечаете. Помните, что радио МВИ существует сугубо благодаря слушателям, как вы. У нас, друзья, нет рекламы, мы не ставим рекламы, мы не продаем время, но каждый год мы полагаемся, что Господь будет использовать своих детей, благословляя это служение, двигаться вперед. Остается 41 секунда в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов, друзья. Уже мы собрали в этом часовом блоке 250 долларов. Вы можете пожертвовать через Zelle, это будет info@radionv.com. info@radionv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас, друзья, Господь. И хотел бы объявить, что вы можете зайти на radionv.com, radionv.com, друзья, и пожертвовать там, используя свою личную карту или любую, которую у вас есть, которую вам будет легче или удобнее пожертвовать платформу, кроме Cash App. Помните, мы говорим, потому что на данный момент, друзья, Cash App имеет внутренние ограничения, сколько можно было, то на данный момент Cash App не работает. Если вы пытались пожертвовать на протяжении последних 2 часов через Cash App, пожалуйста, обратитесь через PayPal пожертвовать или через онлайн Credit Card, где можно было пожертвовать. Да благословит вас Господь. Благодарим Бога, мы только сейчас получили онлайн через PayPal уже 50 долларов. У нас пошел новый час, и в новом часу мы уже получили 50 долларов. Слава нашему Господу, друзья, что мы получили в этом новом часу, друзья, 50 долларов. Да благословит вас Господь. Хочу благословить вас такими словами. Пусть великий мир будет в ваших семье, ваших детях и у вас, в ваших домах. Да благословит вас Господь за вашу внимательность и отзывчивость, что вы это делаете. Друзья, сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Начался новый час, и в новом часу, друзья, нам нужно 2232 доллара. Если вы хотите видеть, сколько нам еще не хватает общая сумма, или сколько мы собрали, друзья, зайдите на наш сайт, там в прямом режиме меняются номера. Как только жертвуются, они обновляются на нашем сайте, на radionv.com, вы увидите, то вы, друзья, если вы хотите видеть в прямом режиме, сколько собрали, сколько еще осталось, вы можете это видеть.
А сумму, которую я называю на каждый час, это то, что мы разбили, чтобы нам легче было проводить час и сколько в час нам собрать нужно. И вот в этом новом часовом блоке обычно в это время звучит детская передача. И вот здесь в это время, друзья, где самое много деток любят этот час. И в этом часу у нас есть сумма, которую нам нужно собрать. Это $2232. Слава Господу, мы получили сейчас только через PayPal $50. Уже один человек поучаствовал в этом часу. И вы можете зайти на radiomv.com и сделать это сейчас. Или позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы идем сейчас на музыкальную паузу и даем, друзья, вам время, чтобы вы зашли на radiomv.com и пожертвовали или позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, ждем ваших звонков.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, напоминаем вам, что это идет марафон, прямой эфир. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, у нас раз в год идет такой марафон. И слава Господу, друзья, уже за этот третий день, который сейчас у нас идет марафон, мы уже собрали 69 295. Слава нашему Господу. У нас еще осталось 66 205 долларов. Другими словами, друзья, мы собрали 51% от той суммы, которая нам необходима. В этом часовом блоке, друзья, у нас остается 50 минут, и нам еще не достает 2232 доллара. Мы берем, друзья, каждую эту общую сумму, разбили ее на дни и разбили на часы, и теперь каждый час мы объявляем ту сумму, которая нам необходима для того, чтобы принимать участие. Всем нашим радиослушателям было легче понимать, как идет марафон. И если вы желаете следить за нами, сколько мы собрали, друзья, уже сегодня, можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы увидите эту стоимость, сумму, которую уже собрали, сколько необходимо еще. И так само, друзья, мы каждый день рассылаем имейл утром, отчет, сколько собрали и что нам еще нужно, то, друзья, пожалуйста, принимайте свою, может быть, часть, вложите, если у вас позволяет ваш семейный или личный бюджет. Напоминаю, друзья, телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 2232 доллара. Это можно сделать, если 4 человека позвонят и скажут: мы пойдем с вами вместе на 2027 год по 50 долларов в месяц. 4 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть этот эфир, этот часовой блок, который остался 48 минут. Или, друзья, 8 человек по 25 долларов. Да благословит вас Господь, я объявляю номер, что куда вы можете позвонить. В течение 5 минут, друзья, вы сможете сделать это ваше пожертвование на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить. Вы можете, друзья, зайти на веб-сайт radiumv.com и сделать, друзья, там пожертвование. Напоминаем, что, друзья, 2232 доллара нам нужно в этом часовом блоке. Мы уже получили 50 долларов от одного участника. Да благословит Господь этого участника, да даст здоровье, силы. 50 долларов, друзья, это выходит в месяц, это выходит в день $1.66. Если $1.66 в день откладывать, это будет 50 долларов вместе в месяц. Другими словами, друзья, если вы можете пожертвовать свое кофе, которое, бывает, люди пьют каждый день, и благословить радиослужение каждый месяц, подписавшись на 50 долларов в месяц, это будет благословением для многих людей. А телефон номер 425-296-78-29. Помните, это марафон. Сейчас мы ждем ваших звонков, линии открыты. Я объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, это прямой эфир, марафон. И сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы звоните. Потом мы вернемся назад, и я вам дам апдейт, сколько мы собрали, сколько нам еще нужно. И мы будем больше брать между разговорами. Я буду просить музыку, чтобы сберечь мой голос. Потому что, друзья, делается тяжеловато на голос, но будем напоминать, что это прямой эфир, вживую вы слышите, это не запись. И мы вас призываем, друзья, к активности. Слава Богу, мы уже 51% собрали от общей суммы.
Если вы хотите видеть, как сумма двигается, зайдите на radioinvi.com на вашем телефоне, и вам сразу выбежит на первой страничке, сколько собрали и сколько еще нужно. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, звоните и жертвуйте, какую вашу сумму располагает ваш бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем одну музыку, одну песню и возвращаемся назад к вам.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829. Или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио. Радио МВ.
1: Друзья, да благословит вас Господь. Вы слышали только объявление.
0: С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Что многие из радиослушателей рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас, потому что это совместный проект, который уже мы делаем 20 лет. И мы призываем вас, друзья, к взаимному труду, чтобы могли мы вместе с вами нести этот труд. Уже 36 часов, друзья, как мы коллективно ведем вместе с вами этот марафон, где мы собираем бюджет на 2027 год. И, друзья, с Божьей помощью мы уже собрали 51% от общей суммы, которая нам нужна. Нам еще осталось 1205 долларов. Мы уже собрали, друзья, 69 295. Слава нашему Господу, друзья, и за вашу жертву, за вашу отзывчивость. Вы очень внимательны и очень жертвенные. Да благословит вас, друзья, Господь. У нас остается в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, он имеет свою сумму, которую нам необходимо покрыть. И вот в этом часовом блоке, друзья, нам нужно собрать 2232 доллара. 2232 доллара. Мы уже получили 50 долларов онлайн через PayPal. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что вы можете воспользоваться онлайн, зайти, выбрать через PayPal или Zelle. PayPal или Zelle. И сможете, друзья, сделать, друзья, свое пожертвование на этот христианский большой проект. Нас слушают, друзья, более чем 136 стран. Слушают, друзья, в Америке, почти в каждом штате я смотрел. Только я еще не видал Хавайи. А так с каждого штата есть братья и сестры, где живут и слушают. Вот, друзья, нам нужно в этом часу, осталось 38 минут, нам еще нужно 2232 доллара. Если вы еще не приняли участие и желали бы стать соработником в этом части этого служения, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы еще не сообщили своей церкви, своим, может быть, родственникам, близким, что Радио МВ имеет добровольные пожертвования марафон на следующий год, чтобы было в эфире, пожалуйста, вы можете зайти на radiomv.com и вы увидите эту страничку «Марафон», вы можете ее скопировать и отослать им, чтобы они могли это видеть, читать и знать, что это такое. И я думаю, это послужит благословением для многих братьев и сестер, чтобы понять, что это такое марафон, что радио требует или нуждается, почему. И это будет благословением и для этого служения. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам необходимо 2232 доллара в этом часовом блоке. Если 4 человека согласятся по 50 долларов в месяц, друзья, то можно перекрыть этот часовой блок. Если вы еще не приняли участие, пожалуйста, друзья, с молитвою и с мирным сердцем вы можете принять участие. Или, может быть, вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, можете это сделать. На телефон номер, позвонив 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или если вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, сделайте это. Я объявляю номер 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, и да укрепит вас Он. Я объявляю, что это прямой эфир, марафон, то если вы сейчас, друзья, в дороге, может быть, кто-то едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то с работы, мы хотели сказать, друзья, во время 5 минут вы можете оформить звонок, пожертвовать, сколько ваш располагает семейный или личный бюджет. Я объявляю номер, и мы слушаем один псалом. Во время этого псалма, друзья, звоните. Это прямой эфир, марафон на 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. 9. Слушаем псалом. Друзья, пока место вы звоните и участвуйте. Хотелось бы 4 человека по 50 долларов в месяц. Или, друзья, сколько вас располагает одноразовое пожертвование, желание. Мы ждем вашего звонка. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон. Мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радиослужение могло быть вещаться в эфире на протяжении 2027 года. И мы вас всех призываем принять участие. Участие, друзья, этого марафона, который Бог уже благословляет это служение на протяжении 20 лет. Использует вас, друзья, как соучастника на Ниве Божией. И мы благодарим Бога за вас, дорогие друзья, то, что вы принимаете такое участие. Друзья, в этом часовом блоке у нас осталось 28 минут. И слава нашему Господу, мы только сейчас получили онлайн еще одно пожертвование, и нам осталось уже 2132 доллара в этом часовом блоке. Как хорошо, друзья! В этом часовом блоке нам осталось 2132 доллара. Мы уже получили от двух участников в этом часовом блоке 150 долларов. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Если вам проще позвонить в течение, друзья, 5 минут, вы сможете оформить свое пожертвование на телефон номер 425-296-7829, 425-296-7829. Линии открыты и ждем мы ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете это делать на ваше усмотрение. Или вы, если хотите стать, друзья, вам проще подписаться каждый месяц, быть соучастником, чтобы вам было проще планировать свой бюджет, смотря у кого как получается, можно сделать на любую сумму, которую месяц вы сможете выделять. Вот сейчас у нас осталось в этом часовом блоке 26 минут. 2132 доллара, которые еще нам нужно собрать. И если 4 человека подпишутся на 50 долларов в месяц, друзья, то мы перекроем этот час. Хотел бы сказать, друзья, если вы желаете пожертвовать онлайн, мы сделали очень просто. Зайдите на radiomv.com, вы будете видеть сумму, которую мы уже собрали, и сумму, которая еще нам нужна. Но там есть, мы сделали вам легкий способ пожертвовать через любую вида карточки, через PayPal, через Zelle. Имейте в виду, друзья, что это вас возьмет там примерно от минуты до двух минут пожертвовать онлайн на radiomv.com. На radiomv.com. Сейчас, друзья, хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить и принять свое, друзья, участие. Для тех, кто еще, друзья, не приняли, на телефон номер 425-296-7829. 425-296-7829. Смотрите, друзья, сейчас многие из вас в West Coast, да, там North Carolina, Южная Каролина, Северная Каролина, Нью-Йорк, у вас уже там 7 часов и 34 минуты. 7 часов и 34 минуты. Кто-то из вас едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то уже в церкви, а кто-то дома. Напоминаем вам, друзья, что вы можете в течение 5 минут позвонить и помочь стать частью этого служения, помочь служению быть в эфире в 2027 год. 2027 год. Смотрите, друзья, кто-то в прошлом году принял, друзья, участие в этом часовом блоке и благословил, чтобы в этом году мы могли слушать. В этом часу обычно идет детская передача. Детская передача идет обычно в этом часовом блоке. И кто-то благословил в прошлом году, чтобы в этом году были детские передачи в этом часовом блоке. Наша цель, чтобы в следующем году этот час был проплаченный, и чтобы детские передачи и детский канал был вещался круглосуточно. Знаете ли вы, что Радио МВИ, друзья, вещает на 4 языках? Это вот славянский, это русско-украина, украинский, да, это английский язык, это испанский язык и немецкий язык. И сделали мы это по просьбе радиослушателей. Нам радиослушатели обращались, говорит, наши некоторые родители звонили, говорят, наши дети или вышли замуж, или женились, или их дети уже, которые говорят на английском, и они не понимают на русском или украинском, могли бы вы сделать как радио МВ на славянском языке, только на английском. Друзья, и по вашей просьбе мы это сделали, уже вещаем и на английском долгие годы, на немецком и испанском. Это по вашей просьбе, друзья, слушая ваши нужды, желания. И с Божьей помощью уже, друзья, служение Радио МВИ несет на просторах интернета 20 лет вещает Слово Божие. И мы вас призываем на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы ждем ваших звонков. Это прямой эфир, марафон для поддержки на 2027 год. Нам остается 22 минуты в этом часовом блоке, и нам необходимо 2132 доллара. Друзья, уже мы собрали 150 долларов в этом часовом блоке, и если вы желаете принять это участие онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте свой, друзья, свое пожертвование. И объявляю номер, и мы послушаем один прекрасный псалом и вернемся к вам. Во время псалма, друзья, мы дадим вам возможность помолиться, пораздумывать и позвонить и принять участие, чтобы мы быстрее додвинулись к цели и начали вернулись в регулярной программе. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 4 человека по 50 долларов, и этот закроется час. Или 8 человек по 25 долларов в месяц. Друзья, мы сможем закрыть этот час. Звоните на телефон номер 425-296-78-29, а мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимаете участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону

1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня мы продолжаем дальше этот марафон, который у нас есть. И мы благодарны Богу, то, что мы можем дальше с вами иметь общение. Мы общаемся, разговариваем, возлюбленные, и, как брат Павел сказал, мы уже будем почаще пускать псалмы, чтобы назидались и мы, и назидались и вы. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И этот час, который у нас сегодня есть, у нас остается 13 минут, и в этом часу нам необходимо собрать, друзья, это 2132 доллара. Спасибо тем, кто принял в этом участие. И это приняло два человека. Да благословит вас Господь. И мы с вами, друзья, потихонечку уже переходим. Мы уже с вами собрали половину того, что нам необходимо было. И мы потихонечку двигаемся дальше. Да благословит вас всех Господь. Мы благодарны Господу за это время, которое Господь дает нам, что мы можем проводить время с вами, слышать ваши ответы, то, что вы реагируете, отвечаете. Да благословит вас всех Господь. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт readmv.com. Зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. Воспользуйтесь вот этими двумя пока приложениями. Хотя у нас там есть и Cash App, но в данный момент Cash App не работает. А Zelle и PayPal, они работают, так что можно ими воспользоваться. И если вы их воспользуетесь, Zelle и PayPal, то можете написать info@radiomv.com. Друзья, и в этот час остается у нас 12 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе необходимо нам было 2132 доллара. Пусть Бог благословит вас, каждого, тот, кто сегодня принимает в этом участие, принимает в этом труд, да благословит всех нас Господь. Друзья, мы напоминаем, что Радио МВ имеет ежегодный марафон. Это ежегодный марафон, который сегодня у нас есть. Мы его проводим для того, чтобы наступный, который наступает у нас Новый год, будет, друзья, это 27-й год, где мы сможем в прямом эфире находиться, где мы сможем транслироваться, где мы сможем вести, где мы сможем благословлять других. Друзья, да благословит каждого Господь, наполнит миром и благодатью вас и всех, кто сегодня присутствует с нами. Здесь, в этом часе программы, должна звучать детская передача, но у нас в данный момент мы собираем финансы для того, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, и также эти детские программы могли звучать на Новый год, на 27-й год, друзья, пусть Бог благословит. И зачитываю место Писания, это Исаия, 54 глава, 13 стих, сказаны такие слова. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих». И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет в сыновьях твоих. Великий мир. Друзья, почему? Потому что они научены Господом, Иисусом Христом. Пусть этот мир, эта благодать производит у нас жизнь, работу и действия. Пусть слава Божья, она укрывает, наполняет и благословляет каждого из нас. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мы благодарили Господа за все, за то, что Он нам дает, все, что мы имеем, все, что сегодня мы, знаете, проходим. Господь все видит, направляет и благословляет. Возлюбленные, нам необходимо в час, который у нас уже остается 9 минут, и он скоро, этот час, подойдет к концу, у нас остается 2132 доллара. И чтобы эти финансы нам перекрыть или чтобы восполнить эти финансы в этот час, знаете, если 8 людей примут участие по $25, 8 людей примут участие по $25, тогда мы сможем это перекрыть. Или 4 человека по $50 ежемесячно смогут принять в этом участие, мы сможем перекрыть эту сумму. Или 2 человека по $100 ежемесячно мы сможем перекрыть эту сумму. Пусть Бог благословит вас. Что такое, друзья, если я говорил подписаться ежемесячно по $25, да, какую она роль играет? Я маленькую сейчас расскажу вам таблицу, которая у нас есть, а в это время вы можете звонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Ну, смотрите, друзья, $20 ежемесячно, что у нас составляет в конце года $240. $240. Также $50 ежемесячно составит $605. $605, $50 ежемесячно. И также, друзья, $75 ежемесячно составит нам это $919. $919 в конце месяца. $100 ежемесячно составит в конце года $1214. $1214, друзья, составит эта сумма, и мы на протяжении 27 года сможем с вами, друзья, нести это Слово Божие, распространять и, конечно же, доносить Евангелие до краев земли. Мы над этим усиленно работаем. Пусть Бог благословит вас, наполнит любовью и благодатью. У нас остается 7 минут. 7 минут, и мы, друзья, приглашаем вас вместе трудиться, вместе нести Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем музыкальную паузу и вернемся к вам обратно. Пусть Бог сегодня вдохновляет, ободряет, укрепляет, благословляет каждое сердце. После музыкальной паузы мы вернемся к вам. Пожалуйста.

0: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который мы ведем вместе с вами до каждого имя Божье. В жизни его прославится. Пусть Бог благословит вас. Друзья, спасибо вам. Во время музыкального паузы к нам еще присоединился один человек. Слава Богу, мы уже собрали $200 в этот час. И нас остается 1 минута и 22 секунды. И нам необходима сумма $2082. $2082. Друзья, напоминаем вам, что это и проходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы. И чтобы нам собрать эту сумму на 27-й год, и мы об этом говорим, объявляем, напоминаем то, что сегодня это время дано для каждого из нас вложить дело Божье, быть частью этого служения, поддерживать это служение. И, конечно же, чтобы на 27-й год мы могли, друзья, проповедовать, мы могли служить, мы могли нести Слово Божие, достигать до краев земли. Это наша цель, достичь до краев земли, принести Царство Божие много-много плода. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, возлюбленные, обратите на это внимание, что радиослужение звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и славянский язык. Друзья, вы можете воспользоваться и делиться своими друзьями, близкими, родными. Если ваши дети уже, им легче понимать английский, вы можете воспользоваться английским языком. Пусть Бог благословит вас и да восполнит ваши желания и хотения, то, в чем сегодня вы нуждаетесь. Друзья, у нас настал новый час и новые возможности. В этом часе нам необходимо $2305. И пусть Бог благословит вас. И мы приглашаем к тому, чтобы вы вместе с нами пошли в этом часу, где мы сможем дальше нести это Евангелие, проповедовать, где звучат проповеди, где Слово Божье доступно для каждого из нас, и где мы можем слушать, радоваться и, конечно же, прославлять Господа. Пусть Бог прославится в жизни каждого на жизни вашей и нашей. Приглашаем вас к тому, чтобы мы вместе могли служить, вместе могли помогать тем, кто устал, кто изнемог, кто сегодня проходит трудности, переживания. И вот радиослужение именно оно и делает, поддерживает, благословляет, и слава Богу, он дает надежду, дает благословение. В это время у нас есть программа, в этот час «Христианская семья». Семейные передачи, которые у нас звучат «Мир вашему дому». И знаете, где в этот час проходят программы для того, чтобы для семьи укрепить семью, укрепить веру у мужа, у жены, помочь, подсказать, знаете, быть тем организмом, который способствует для того, чтобы идти вперед и служить Господу дальше. Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 15 стиха сказаны такие слова. С полустиши я начинаю. «А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин однажды сказал такие фразы. «А я и дом мой мы будем служить Господу, что бы оно ни происходило в этой жизни, а я буду служить Богу». И куда бы мир ни наклонялся, куда бы это все не шло, а я буду служить Богу. Друзья, вот это то, что мы сегодня говорим, это тому, что мы сегодня стучим, идем и напоминаем, что радиослужение, оно служит на разных языках, и более 136 стран мира эти передачи звучат, где как вот такая передача для того, что для христианской семьи, где тоже сегодня враг душ человеческих атакует семьи христиан, атакует и, знаете, не дает, чтобы был мир, не дает тому, чтобы было, знаете, покой. И сегодня важно, чтобы каждый взыскал Господа, обратился к Нему, чтобы каждый сегодня пережил Господа. И мы, как радиослужение, работаем над тем, чтобы каждый смог получить пищу, духовную пищу, которая, знаете, она его бодрит, вдохновит и
они смогут дальше идти и нести это Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете сказать, сколько вы желаете, знаете, внести в этот клад, в этот час, чтобы нам уплатить, нам необходимо $2305. $2305. Если, чтобы нам покрыть эту сумму, друзья, нам необходимо 8 людей по $25 ежемесячно. 8 людей. Или 4 человека по $50 ежемесячно. Или 2 человека по $100 ежемесячно. Нам это позволит, чтобы перекрыть наши расходы, которые у нас есть на этот час, чтобы мы способны были нести, распространять Слово Божье дальше. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com. И зайдя на радио, вы можете через Zelle или PayPal тоже можно поучаствовать. Друзья, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com или info@radiomv.com, и можете тоже сделать этот клад, который сегодня позволит нам